Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! Свою работу в прямом круглосуточном эфире продолжает православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресение». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 11 мая. 28 апреля по старому церковному календарю идет пятая седмица по Пасхе. В православной церкви сегодня мы совершаем память апостолов от 70 Иасона и Сосипатра, Киркиры Девы и иных с ними пострадавших, мучеников Дады Максима и Квинтилиана, мученицы Анны, святителя Кирилла епископа Туровского, мучеников Сатарния, Якисхола, Фавстиана, Иануария и иже с ними пострадавших около 63 года. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Господь объяснял иудеям, почему они не веруют в Него, чем бы вы думали. Тем, что Он истину им говорит, а как я истину говорю, то не верите мне. Ложь обратилась, как говорится, в плоть и кровь их и сделала истину несовместимую для них. Отчего и ныне не веруют? Оттого же. Господь истину говорит, потому и не веруют. Но как же это? Ведь они все ученые, и только у них речей, что об истине. Речей-то много, да дела никакого. Плетение систем их тоже, что плетение паутинное, только они не замечают этой непрочности. Начало систем их без оснований и последующие повороты их без доказательств. А они все-таки удовлетворяются ими. На предположение такое образовался позыв, что, кажется, они одни составляют все содержание их умов, и однако это слывет солидным образованием. Туман мечтаний напущен именно немногие добытые ими факты, и эти последние восстают в этом тумане совсем в другом виде, чем они есть на самом деле. Однако это слывет областью истины непреложной. Так-то ум стал гнить, и так-то испортили его вкус, как вместиться в него истине. Вот и не веруют они Господу, который говорит одну только истину. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника на день сегодняшний. Ну а мы желаем вам дня хорошего, доброго и мирного, и помощи Божией во всех ваших благих трудах. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей православный календарь. В 9 часов 25 минут псалмы царя Давида, 20-е кафизма. В 10 часов 10 минут Евангелие дня. В 10:30 беседы о вере и жизни со священником Олегом Герасимовым о преодолении влечения ко греху как едином пути ко спасению. В 11 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний». Тема беседы «Квадратный ужас». В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 12 часов 10 минут передача «У книжной полки» мы расскажем о летописи Серафима Дивеевского монастыря. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» продолжаем слушать книгу архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». В 13 часов 10 минут евангельские чтения для детей в нашей рубрике «Детям о Боге». В 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут беседы о вечном со священником Константином Карипановым. Отец Константин ответит на вопросы слушателей проекта «Гнозис Лаб» программы студии телеканала «Союз». 15 часов 10 минут передача «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Поговорим про внешний вид православного христианина. 15 часов 30 минут программа Марьяны Ильиной «Женский голос». Передача посвящена вечеру памяти Дармастука. 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут программа, подготовленная Викторией Кауган. В 16 часов 40 минут передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». В 17 часов 15 минут наша новая программа из цикла «Школа семейного чтения». Сегодня преподаватель предмета «Мировая художественная литература» Наталья Викторовна Зыкова расскажет о поэтическом альманахе «Время творить добро».
В 18:05 приглашаем ребят послушать сказки из мультфильмов. Прозвучит сказка о мартышке, слоненке и удаве. В 18:30 поэтическая страница, подготовлена литературно-драматической редакцией нашего радио. Ко Дню Победы прозвучат стихи Константина Симонова. В 19:05 программа Ольги Мануйловой про стихи. Мы сегодня встретимся с поэтом Ксенией Некрасовой. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье». Сегодня в понедельник, 11 мая. Доброго вам дня и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В республике Мари-Эл представили Библию на марийском языке, которую переводили 34 года. 28 апреля этого года в республике Мари-Эл состоялось знаковое событие – презентация полной Библии на марийском языке, над переводом которой трудились 34 года. Презентация Священного Писания на марийском прошла в столице республики, городе Йошкар-Ола, а также в селе Великополье. В ходе представления перевода артисты Марийского национального театра прочли фрагменты из Бытия, первого послания к Коринфянам и Евангелия от Матфея, а хор исполнил псалмы на марийском языке. Уточняется также, что общий тираж Библии на марийском составил 5000 экземпляров. Это уже третье полное издание на финно-угорских языках, наряду с удмуртским и коми, подготовленное Институтом перевода Библии в Хельсинки. Всего при содействии института выпущено 18 полных переводов Библии. Ну и к другим сообщениям выпуска. На выставке в Литературном музее показывают Евангелие декабриста, которое, будучи в тюрьме, он переводил в уме на разные языки. До 23 августа этого года в Центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля проходит выставка под названием «Люди декабря», рассказывающая о восстании декабристов в 1825 году и его последствиях. Целью выставки является введение в научный и зрительский оборот уникальных материалов из собрания музея – портреты, личные вещи, документы, рукописи, рисунки, фотографии, связанных с жизнью и деятельностью декабристов. В экспозиции представлены исключительно предметы из фондов музея, многие из которых экспонируются впервые. В числе таких уникальных экспонатов – Евангелие, принадлежавшее декабристу Гавриилу Ботинькову. Отмечается, что долгое время это Евангелие являлось единственной книгой, находившейся с арестантом во время его многолетнего заключения в одиночной камере Петропавловской крепости. Не имея пищи и бумаги, Ботинков в течение нескольких лет переводил его в уме на разные языки. В целом экспозиция охватывает период с ноября 1825 года, когда умер император Александр I, по август 1856 года, когда государь Александр II подписал указ об амнистии декабристов. Всего героями выставки являются 37 исторических личностей. Ну и последнее сообщение выпуска. В Троице-Сергиевой лавре нашли средневековые приспособления для украшения книжных переплетов орнаментами. Интересные археологические артефакты нашли в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Ударные штемпели, которые использовались для украшения кожи орнаментами. Находки обнаружили на территории обители в культурных слоях 16-17 веков. Уточняется, что штемпель представляет собой металлический стержень, на одном конце которого рукоять, а на другом – рельефный рисунок, который отпечатывался на сырой коже. Троицкая обитель, как и многие монастыри, была одним из центров книжной культуры, где хранили книги и переписывали их. Созданную рукопись сразу обрежали в переплет. Крышки переплета изготавливали из досок и покрывали телячьей кожей. Затем кожаные переплеты украшались орнаментом, сделанным при помощи тиснения горячим способом, при котором иногда применяли позолоту. Работа мастера с такими переплетами была сложной, ведь орнамент на крышке создавался с помощью целого набора специальных штампов. Уточняется, что техникой тиснения по коже владел довольно узкий круг монастырских ремесленников. Помимо книжных переплетов, они также изготавливали ремни, монашеские пояса, параманы, ладанки и другие кожаные изделия. В лавре подчеркнули, что находки свидетельствуют о том, что в средние века Троице-Сергиев монастырь являлся не только духовным и культурным центром, но и обладал развитым ремесленным производством. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 11 мая по новому стилю или 28 апреля по старому. И сегодня совершается память апостолов от 70, Иасона и Сосипатра, мученицы Киркиры, Девы и иных с ними пострадавших в первом веке, мучеников Сатурния, Экисхола, Фавстиана, Иануария, Марсалия, Ефрасия, Мамия, Мурина, Зенона, Евсевия, Неона и Виталия, мучеников III века Дады, Максима и Квинтилиана, святителя Кирилла, епископа Туровского XII века, мученицы Анны Шашкиной, почившей в 1940 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к новомученице Анне и читаем о ней у игумена Дамаскина Орловского. Мученица Анна родилась 13 февраля 1888 года в деревне Пегаскино Пошехонского уезда Ярославской губернии, что ныне в черте города Пошехонье, в семье крестьянина Василия Шашкина. Окончив сельскую школу, Анна жила вместе с родителями и со временем намеревалась поступить в монастырь. Она часто ездила в Павло-Обнорский монастырь, находившийся в Вологодской губернии, к его настоятелю, архимандриту Никону Чулкову, которому за советом и молитвенной помощью обращались тогда многие ищущие спасения. Среди них было много женщин и девиц, и отец Никон впоследствии основал из них монашескую общину в селе Захарово, которая из-за начавшихся гонений на церковь существовала сначала под видом сельскохозяйственной артели, а потом коммуны. Как раньше Павло-Обнорский монастырь, так и теперь после его закрытия безбожниками монашескую общину в Захарове стали посещать верующие, встречаясь здесь с архимандритом Никоном. В середине 30-х годов из ссылок и заключения стали возвращаться священники, арестованные в 29-31 годах, и начинали вновь служить в храмах. Между тем, обновленцы, захватившие за это время при поддержке властей православные храмы, с трудом удерживали их, не имея паствы. И тогда они снова призвали советскую власть и НКВД к содействию в борьбе против православной церкви. В начале 1936 года обновленцы города Пошехонье Володарска писали властям: «В силу крайне осложнившихся обстоятельств со стороны Тихоновской общины при Успенской церкви города Пошехонье Володарска, каковы выражаются в открытой борьбе с обновленческой ориентацией, они открыто порицают храм как еретический. У тихоновцев очень часто бывают нелегальные собрания». 7 января 1936 года Смирнов Алексей Евграфович, как главный руководитель Тихоновской общины, вечером собрал у себя гостей – около 25 человек, в том числе был Петр Богородский, будущий священномученик, игумене Леонида, много бывших монашек и другие лица, и окончился этот пир далеко за полночь. А почему это не может быть нелегальным собранием? Ведь это неизвестно нам, о чем они вели беседу. Кроме этого, пользуясь приливом святочных празднеств, клевета и наушничество пошли во все села данного района с призывом к бойкотированию всеми силами всех обновленческих служителей культа, совращая темные силы веры в святость Бога лишь Тихоновщины. Близко все это видя, как гнездо вражды и нелегальности, просим вас передать нам наш храм во избежание последствий, а равно нежелание иметь таковых соседей, где кроме религиозных целей преследуются остатки прежних царских привычек. А посему еще раз убедительно просим вас во избежание всех последствий не только за наш храм, а и район пресечь в корне развитие этого гнезда нелегальности и передать храм нам, обновленцам. В конце 1936 года, еще до получения приказа о массовых арестах, сотрудники Ярославского НКВД приступили к арестам духовенства и верующих в области – 10 января 1937 года Анну Васильевну Шашкину вызвали на допрос, и следователь спросил ее, правда ли, что она собирала подписи жителей, желавших принадлежать к Тихоновской общине. Анна Васильевна объяснила, что в 1935 году умер сын ее брата, и приходской их священник Петр Богородский, будущий священномученик, отказался участвовать в его погребении, указав, что жители этой деревни не принадлежат к православной общине, и пусть они сначала определятся, в православной ли они будут ходить в храм или к обновленцам. Тогда она взялась собрать подписи жителей, тех, кто считает себя православными. «А вы к какой ориентации принадлежите?» – спросил ее следователь. «Я лично принадлежу к тихоновской ориентации». «Почему же тогда Богородский требовал подписи за Тихоновскую общину от всей вашей деревни?» «Я этого пояснить не могу». В следующий раз следователь вызвал Анну Васильевну на допрос 20 февраля и стал укорять в запирательстве и распространении контрреволюционных провокационных слухов. Вызвав в следующий раз, следователь стал добиваться от нее, чтобы она сказала, как давно она слышала об архимандрите Никоне и от кого. Но она на этот вопрос отвечать отказалась. 4 марта 1937 года следователь снова вызвал ее на допрос и снова стал спрашивать об отце Никоне. Как давно и как близко она была с ним знакома. Но и на этот раз она ничего не ответила. И в тот же день следователь объявил ей, что она арестована как подозреваемая. 18 марта следователь снова вызвал Анну Васильевну и заявил, что ей предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 58, то есть контрреволюционной деятельности. Мученицу Анну много допрашивали по поводу ее духовного наставника, архимандрита Никона и его приближенных, но она отказывалась отвечать на эти вопросы. 15 августа 1937 года особое совещание при НКВД приговорило Анну Васильевну к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и она была отправлена с первым этапом в северо-восточные лагеря НКВД. Анна Васильевна Шашкина скончалась 11 мая 1940 года в больнице отдельного лагерного пункта Мылга в одном из северо-восточных лагерей НКВД и была погребена в безвестной могиле. Святая мученица Анна, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Хафизма 20. «Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, и на него уповах, повянуй, люди моя, подмя. Господи, что есть человек, яко познал сейся ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень, приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и смятеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятострунним пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница их десница неправды. Их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего в сие, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, волови их толсти, не есть падение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века, на всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде.
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем, и обязуй сокрушение их. И считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вери, Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не с числа. Приемли, кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся его и во уповающих на милость его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, яко укрепи верии врат твоих. Благослови, сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщает Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лицам раза Его кто постоит, после слова Свое и истает Я, тыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и быша, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти и все людие, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористи орган, и персты моя составишь обсалти. И кто возвестит Господеве моему? Сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего. Братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, из идов встретения иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя грешного и прости мя недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого корих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге прошел семинар для священнослужителей, ключевой темой которого стали обсуждения изменений в законодательстве о сохранении и содержании объектов культурного наследия в нашей стране. Около 100 участников собрались по инициативе главы Екатеринбургской митрополии и фонда Святой Екатерины. Все они несут свое служение в храмах и монастырях, являющихся памятниками истории и культуры. Среди них клирики Алапаевской епархии, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Ирий Дмитрий Ямщиков, настоятель Петропавловского храма поселка Нейво-Шайтанский Ирий Сергий Беляков, настоятель Свято-Троицкого храма Ирбита протоиерей Николай Решетников, настоятель Сретенского храма Ирбита Ирий Сергий Шигин, настоятель Вознесенского храма села Голубковское Ирий Дмитрий Помыткин и другие. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в своем обращении отметил, что практически 80% всех храмов Среднего Урала являются объектами культурного наследия. Проведение семинара обусловлено высокой актуальностью темы. С 1 марта этого года вступили в силу изменения в федеральный закон об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации. Нововведения касаются требований к текущему содержанию объектов, локальным ремонтным работам, инженерно-техническому оборудованию и так далее. В рамках семинара эксперты подробно разъяснили участникам новые законодательные нормы, порядок их применения и ответственность за нарушение требований. Особое внимание было уделено практическим вопросам организации и проведения работ на объектах культурного наследия, взаимодействию с органами охраны памятников, а также транспортировке и перевозке, например, икон или церковной утвари, имеющих историческое и культурное значение. Фонд Святой Екатерины выразил готовность и в дальнейшем оказывать информационную и консультационную поддержку сотрудникам Екатеринбургской епархии по вопросам бережного и правильного содержания, а также сохранения зданий храмовых и монастырских комплексов. В эфире новости. Митрополит Курганский Белозерский Даниил по приглашению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия посетил Нижний Новгород. В день Преполовения Пятидесятницы и День памяти великомученика Георгия Победоносца глава Курганской митрополии принял участие в чине великого освящения храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, расположенного в Московском районе Нижнего Новгорода. Освящение церкви и божественную литургию возглавил владыка Георгий. В организации богослужения помогали волонтеры Нижегородской епархии. В завершении литургии было совершено славление святой равноапостольной Нине и святому великомученику Георгию. По окончании богослужения от лица духовенства и монашествующих иерей Александр Тинькаев поздравил митрополита Георгия с днем тезоименитства. От клира Нижегородской епархии правящему архиерею были преподнесены богослужебные облачения и митра. Далее митрополит Курган Белозерский Даниил от лица архипастырей поздравил главу Нижегородской митрополии с праздником, а всех присутствующих с освящением храма. Глава Нижегородской митрополии поблагодарил сослужащих архиереев за возможность разделить с ними радость молитвы и в знак благодарности преподнес каждому из них икону святой равноапостольной Нины. Поблагодарив за соработничество, образы просветительницы Грузии, его высокопреосвященство преподнес также Глебу Никитину и Евгению Люлину. Митрополит Георгий поздравил собравшихся с великим освящением храма в честь святой равноапостольной Нины Георгиев с днем ангела и обратился к присутствующим со святительским словом. По окончании богослужения на площадке возле храма состоялся концерт. Для собравшихся выступили детский ансамбль кавказских танцев «Армази» из Нижнего Новгорода, ансамбль грузинских танцев «Иверия» из Москвы, Нижегородский театр танца «Волжский сувенир» и другие коллективы. Затем состоялось открытие музея «Иверия» на Нижегородской земле, на котором присутствовали митрополит Георгий, митрополит Даниил, архиерей Нижегородской митрополии Глеб Никитин и Евгений Люлин. Экскурсию провел настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон Затекин, возглавлявший работы по созданию музея. И последняя информация выпуска. В Чебаркуле прошел турнир по греко-римской борьбе среди юношей 12-13 лет, посвященный памяти почетного гражданина города Михаила Позднякова. На соревнования приехали более 120 спортсменов в составе 17 команд из Челябинской, Омской областей. В открытии мемориального турнира принял участие клирик храма Преображения Господня города Чебаркуля Иерей Анатолий Носок. Священник обратился к юным борцам с напутственным словом, пожелал Божьей помощи, честной борьбы, силы духа и достойных побед. После церемонии открытия отец Анатолий вместе с учениками посетил могилу тренера и совершил заупокойную литию. Михаил Позняков считается основателем спортивной борьбы в Чебаркуле. Заслуженный тренер и почетный гражданин города, он более 30 лет посвятил развитию греко-римской борьбы, создал в Чебаркуле школу классической борьбы и воспитал 10 мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта. В память о легендарном наставнике в городе ежегодно проходит традиционный мемориальный турнир. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие братья и сестры, сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 8 глава, 42 по 51 стих. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел. Ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял во истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Моей славы, есть ищущий и судящий. Истина, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения на сегодняшнее евангельское зачало свидетеля Феофана Затворника. Господь объяснил иудеям, почему они не веруют в Него, чем бы вы думали. Тем, что Он истину им говорит: «За ней истину глаголю, не веруйте Мне». Ложь обратилась, как говорится, в плоть и кровь их и сделала истину невместимой для них. Отчего и ныне не верует? А того же Господь истину говорит, потому и не верует. Как же это? Ведь они все ученые, и только у них речей, что об истине. Речей-то много, да дела никакого. Плетение систем их то же, что плетение паутинное, только они не замечают этой непрочности. Начало систем их без оснований – и последующие повороты их без доказательств. Они все-таки удостоверяются ими. На предположение такой образовался позыв, что, кажется, они одни составляют все содержание их умов, и однако же это славит солидным образованием. Туман мечтаний напущен ими на немногие добытые ими факты, и эти последние восстают в этом тумане совсем в другом виде, нежели как они есть на самом деле. И однако же это славёт с областью истины непреложной. Так-то ум стал гнил, и так-то испортился его вкус. Как вместиться в него истине? Вот и не веруют они Господу, который говорит одну только истину.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, в беседах о вере и жизни принимает участие священник Олег Герасимов. Тема беседы – преодоление влечения ко греху как единый путь спасения. Передача из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. Христос воскресе. Начинается в эфире телеканал «Союз» передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ленинский. А сегодня у нас в гостях священник Олег Герасимов, настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Керро. Здравствуйте, дорогой отец Олег.
3: Здравствуйте, Глеб.
2: Очень рад я вас видеть. Благословите наших телезрителей.
3: Христос воскресе. Бог благословит вас, дорогие
2: наши. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит так. Преодоление влечения ко греху как единственный путь к спасению. Дорогой отец Олег, знаете, когда мы говорим о влечении ко греху, то, наверное, здесь можно поразмышлять на тему того, что, значит, если существует влечение к греху, то, наверное, есть и причина этого влечения. Потому что мы привыкли говорить о том, что вот существует целая сеть, такая распространенная сеть грехов, которые мы даже, может быть, и не осознаем, потому что мы можем думать о том, что грехи бывают маленькие, большие, могут быть грехи, которые мы коллекционируем. Может быть, в исповеди мы такой проводим отчет о проделанных грехах. Но в любом случае отношение к греху в нашем обществе, ну, может быть, как-то размыто. И поэтому, наверное, начнем мы нашу передачу именно с вот этого вопроса. Влечение к греху – это значит, что мы должны каким-то образом понимать, что что-то нас влечет к греху?
3: Ну, я думаю, что можно начать еще даже глубже. Начать надо с того, что если мы крестимся во Христа, то мы в таинстве крещения отрекаемся от греха и от того, кто этот грех нам предлагает. От сатаны есть даже в чинопоследовании крещения есть там молитвы специальные, запретительные. И предполагается, что мы, крестившись, от греха совершенно отвращаемся. То есть мы становимся совершенно чистыми, совершенно новыми людьми. Вот мы искупели, выходим новыми людьми. И тем не менее, грех все равно в нашей жизни, мало того, что он присутствует, он очень активно присутствует. И правильно вы сказали, что в нашем обществе, ну, я имею в виду вообще в человеческом, не только там, в российском там или в каком-то еще, настолько размывается это понятие, что, в принципе, мы привыкли к тому, что это, ну, что-то такое уже нормальное. И мы перестаем даже ощущать его пагубность. Только если уж совсем что-то такое ужасное, что-то произошло, что-то совершили такое, что прям вот на сердце камень упал, тогда, может быть, мы что-то почувствуем. А так получается, что мы, ну, вроде как живем не хуже, чем все остальные. И нам, в общем, не надо ничего больше и менять-то. И поэтому это можно увидеть на примере большинства исповедей, которые вот мне, например, приходится принимать, и я со своими товарищами, со священниками эти вопросы бывают, когда затрагиваются, то ну, в основном люди ко греху относятся так терпимо. И им кажется, что ну, вот сейчас чуть-чуть вот подправить, вот немножечко там как-то вот, что называется, подрихтовать, подшкурить, и все, и я уже хорош, и мне больше ничего особо не надо. И мы как-то совершенно не понимаем, когда нам напоминают о том, что покаяние – это не просто «я становлюсь хорошим», а это греческая метаноия – изменение сознания, изменение самого себя. Разворот на 180 градусов. Вот я был такой, меня одно увлекало, и теперь я, узнав о Христе и узнав Христа, я развернулся и пошел за Христом. И тут уже никакого места, даже самому маленькому, даже вообще делением на маленькие и большие грехи просто не остается. И это такая, ну, теория. То есть мы понимаем, что это должно быть. Когда же дело доходит до практики, то мы с вами сталкиваемся с тем, что действительно грех умеет облачаться в такие приятные одежды. В чем суть нашего влечения к греху? В том, что если бы мы видели сразу неприкрытую, что называется, личину этого поступка или этой мысли, которая пришла нам в душу, то мы бы, конечно, ужаснулись и отшатнулись. Но она облечена в такие заманчивые одежды. И нам кажется, что вот, а почему бы и нет? Это же, ну, это же здорово, это же приятно, это же ну, в каком-то смысле полезно, может быть, для здоровья. Или еще как-нибудь. Очень много есть таких способов для самого себя сделать грех не таким отталкивающим, да, противным.
2: Да. Отче, давайте мы примем первый телефонный звонок. До нас зазвонилась Елена из Пскова. Елена, Христос воскресе, мы вас слушаем.
4: Воистину воскресе Христос. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
3: Здравствуйте, Елена.
4: Скажите, как преодолеть страсть чревоугодия к шоколаду?
3: Ох.
4: Как бороться с этим?
3: Страсть чревоугодия, она, наверное, все-таки это такое более общее понятие. То есть это не стремление, вернее, не влечение к какому-то конкретному, какой-то конкретной разновидности пищи. Это, в принципе, позволение себе есть больше положенного и зачастую, даже чаще всего, это себе во вред. И тем не менее, мы, зная это, мы пытаемся как-то вот себя, ну, что называется, порадовать. Потому что у нас есть очень много в нашем арсенале есть таких маленьких уловочек, чем мы можем себе самим доказать, что, например, шоколад полезен, потому что он там, ну, кто-то называет гормон радости, что вот, ну, как вот шоколадку не съесть, что там, ну, кто что себе выбирает в качестве такого любимого продукта. Вот. И при этом мы забываем о том, что самое главное – это, наверное, умеренность. Умеренность во всем. И если мы даже самый не полезный продукт будем употреблять умеренно, наверное, это тоже будет борьба с чревоугодием. Вопрос не в том, чтобы есть правильно. Вопрос в том, чтобы не позволять чреву возобладать над своими, над разумом, над духовными своими запросами. Потому что чем бы мы ни наедались, мы наедаемся, мы лишаемся возможности молиться. Ну вот знаменитая мудрость наша русская о том, что сытое брюхо к молитве глухо. И для этого у нас существует пост. Пост, который нам дает возможность поупражняться в борьбе с самим собой. Я бы вам посоветовал не сосредоточиваться именно на том, что это должна быть борьба именно с шоколадом. Да, может быть, шоколад для вас является наиболее такой искусительной пищей, но, в принципе, пересмотреть свое отношение к процессу потребления пищи. Я, ну, вы видите, я, наверное, тоже должен этим заняться, и я стараюсь этим заняться. У меня не всегда получается, вот, поэтому советчик из меня, может, не самый хороший, но общие принципы я, в принципе, ну, могу вам посоветовать, потому что борьба каждого человека с самим собой заключается в том, что Господь нам, как великий педагог, великий тренер, великий врач, он нам показывает очень деликатно наши слабые места. И если вы для себя сочли, что это место для вас, вот именно вкушение шоколада для вас является таким искусительным, то тогда надо попробовать каким-то образом, ну, сократить потребление. Вот так. То есть заставить себя есть меньше. Вот. Есть много всяких способов, и, наверное, там на этом поприще преуспели наши всякие диетологи, вот, что гнушаться, опытом, который накоплен там светскими врачами. Потому что, может быть, цели разные. Они нам предлагают оздоровиться, а мы понимаем, что здесь вопрос не столько в здоровье телесном, сколько в том, чтобы победить самого себя. И поэтому я вам желаю на этом поприще помощи Божией, Божьего благословения. Попробуйте, помолившись, для себя самой решить, каким образом вам приступить к этому подвигу. Потому что это подвиг. Подвиг – это все, что является борьбой со своим тяготением, со своими страстями. Вот, вот так бы я сказал.
2: Отче, у нас еще есть телефонный звонок от Дмитрия из Гатчины. Дмитрий, Христос воскресе!
5: Воистину воскресе! Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте,
3: здравствуйте, Дмитрий
5: Борисович! Вот я скажу как по себе, что не поддаваться на сладость манящего греха из любви к любящему отцу – это высшая ступень, которую я просто вот не достиг. Просто не грешить, потому что, чтобы не огорчить любящего отца, но зная то, что за каждым грехом, за каждой манящей вот этой сладостью к греху непременно стоит неминуемая скорбь, и вот останавливает вот это вот от совершения греха. Мне кажется, вот это вот ближе тем людям, которые вот не достигли той высшей ступени, вот именно полного познания как вот любящего отца Бога. Как вы считаете, батюшка? Спасибо.
3: Да, спасибо, Дмитрий. Я думаю, что да, в этом есть такое разумное зерно, резонное. Нам очень сложно, наверное, рассуждать на эту тему полноценно, потому что для этого нужно иметь такой очень серьезный аскетический опыт, для того, чтобы можно было, подобно Иоанну Лествичнику там, или Аве Дорофею, делиться уже своим опытом. Но соображениями своими на эту тему, конечно, поделиться можно, потому что опыт, ну уж, вкушения вот этой сладости или падения такое, я думаю, что есть у каждого в той или иной мере. И поэтому, да, если мы говорим о том, что любое нарушение Божьей заповеди – это причинение, ну, если так вот образно выразиться, боли и причина грусти и разочарования нашего Небесного Отца, и если мы, по аналогии с тем, как мы своими поступками стараемся не огорчить любящих нас близких наших, и мы стараемся не делать чего-то плохого просто для того, чтобы не обидеть своего ближнего, то уж насколько сильнее должна быть мотивация, когда мы стараемся не совершать грех, хотя бы он нам казался очень привлекательным. Только из боязни огорчить нашего Небесного Отца. Но для этого нужно, чтобы вот это ощущение того, что Бог настолько рядом, настолько близко, настолько мы погружены в Него, и Он погружен в нашу жизнь, что это не просто какая-то абстракция, а это действительно живая жизнь. Вот это ощущение надо в себе постараться возгреть. То есть его невозможно сымитировать, его невозможно как-то из себя выдавить. Оно должно... Вот его нужно выстрадать. То, что действительно почувствовать, что если ты совершил какое-то, ну, какое-то падение или что-то вот такое, что противно Божьей заповеди, то немедленно отреагируют какие-то глубины нашего сердца. Становится тяжело и появляется уныние. И по этим признакам можно вот так для себя понять, что ты сделал что-то не так. Причем совершенно не важно, как на это будут смотреть окружающие люди, потому что часто бывает, что мы делаем что-то такое неочевидно плохое, так что в глазах других людей это может показаться даже и хорошим, и тебе даже будут там аплодировать, и даже будут тебе говорить, что ты молодец, и ты правильно поступил. Или там в определенных там кругах, например, если ты сделал что-то и при этом заработал деньги, это геройство. Но ты понимаешь, это только тебя касается, что вот сейчас ты сделал плохо. Никто этого не поймет, только ты и Отец Небесный. И этого должно быть достаточно. И поэтому святые отцы говорят о том и настаивают на том, что мало просто воздержаться от греха. То есть если мы воздерживаемся от греха, это хорошо, но это только первая ступень. Потому что по слову Господа, когда бес вышел из человека и ходит по безводным местам, и потом возвращается и видит, что дом его пуст, выметен и вычищен, он возвращается, берет с собой еще 7 больше злейших бесов, и тогда тому человеку еще хуже становится. И святые отцы согласно трактуют это как то, что мало перестать делать что-то такое греховное, надо замещать вот образовавшуюся пустоту деланием противоположных добродетелей. Так для там, страсти блуда – это воздержание, целомудрие. Для страсти чревоугодия – это воздержание в пище. Ну, и это можно для каждой страсти, это можно вдуматься, вчувствоваться и понять. Не просто перестал делать плохо, начал делать хорошо, так, чтобы сердце было всегда заполнено. Вот, и поэтому, да, мотивация о том, чтобы не огорчать Небесного Отца, она хороша, но еще более совершенной является мотивация порадовать Небесного Отца. Не просто не огорчать, но порадовать. А порадовать мы можем, Господь неоднократно и всегда повторял, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. И наоборот, соблюдающий заповеди, это как раз и проявляет любовь. Потому что когда мы просто там вздыхаем, Господи, как мы тебя любим, это не то, это не любовь. Любовь – это когда я молча, может быть, без лишних там каких-то сантиментов, просто делаю то, что Господь от меня ждет.
2: Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, пойдет в Царство Небесное, тот, кто исполняет заповеди Отца Моего.
3: Да, поэтому вот очень такой сложный и очень тонкий момент, но его всегда надо держать в памяти. И самое важное то, что в чем, ну это из моего личного опыта, в чем сложность этого пути? Сложность заключается в том, что та сладость, которую предлагает нам тот, кто нас подвигает на грех, не будем его называть, она настолько ярко, настолько, ну, такая, знаете, вот как фейерверк такая, и что прямо вот очень сложно при этом вспомнить и привести себя так вот на вчувствоваться в ту тихую сладость радости с Господом. А тут вам предлагается прям такой фейерверк чувств. Такое прям вот яркость такая. Такая вот, вот это будет так здорово. Это... И как-то при этом забывается о том, что в конце лежит обязательно горечь. Как вот образ чаши вина на дне, который яд. И вот здесь о том, помню я или не помню, что моя самая главная цель – это не огорчить Отца, это зависит от каждого из нас. Насколько это для нас с вами живо, как вот такое, знаете, как ощущение такое живого соприкосновения с Богом. Не просто это какой-то такой теоретический какой-то, ну, вот, посыл. Ты не должен грешить. Ну да, хорошо, я пока в спокойном состоянии, пока меня никто не соблазняет, я помню, и я стараюсь не грешить. А потом раз какая-нибудь яркая такая мысль, которая тебя раз избивает с толку. И вот это вот «ты не должен грешить», оно куда-то отходит на задний план. Ты про это забываешь. И вот наша задача сделать так, чтобы для нас близость к нашему Небесному Отцу стала самым главным приоритетом в нашей жизни. А это очень тяжелый путь поиска Бога, когда мы идем и каждую минуту, каждый свой шаг, каждое дыхание мы должны согласовывать со своим Небесным Отцом. Каждый раз его чувствовать, каждую секунду.
2: Дорогой отец, я очень благодарен вам за эту передачу, за эту беседу. Благословите наших телезрителей.
3: Да, Бог благословит. Воистину воскресе Христос, дорогие мои. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо, дорогой отец, и спасибо вам, дорогие наши телезрители, за вашу заботу о нас, о нашем канале, за вашу поддержку, за вашу жертвенную любовь, за то, что вы с нами и оставаетесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 9 мая, в День Победы, в храмах Русской Православной Церкви было совершено ежегодное литургическое поминовение воинов, тружеников тыла, людей, чье детство и юность пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы. За божественной литургией возносились сугубые прошения о здравии ветеранов Великой Отечественной войны и об упокоении защитников Отечества, которые не дожили до празднования 80-летнего юбилея Победы. После литургии был совершен благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне. Также была совершена заупокойная лития по погибшим воинам и тем, кто ковал победу в тылу. В ночь с 8 на 9 мая в пещерном храме Кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря была совершена божественная литургия. За ночным богослужением

познались силе сугубые молитвы о российском воинстве и о мире, предварил литургию молебен с акафистом Царицы Небесной перечтимым казанским образом. Службу посетили и помолились о здравии военнослужащих российской армии, о мирных жителях, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, и о мире на нашей земле, прихожане городских храмов. Отметим, что ночные богослужения с сугубым поминовением российского воинства совершаются в Богородицком монастыре еженедельно в ночь с пятницы на субботу. В эфире новости. С 4 мая по 6 июня каждый желающий может поддержать деятельность портала «Милосердие.ру», выбрав любимый первоцвет на сайте акции «Цветы милосердия» и получив памятную электронную открытку. Каждый символический цветок станет вкладом в развитие портала, который ежегодно помогает тысячам людей по всей России. Участникам предлагается выбрать один из 7 первоцветов – фиалка, примула, пролеска, гиацинт, ландыш, медуница, морозник. Выбор цветов не случайен. Фиалка – незаметный, скромный, но красивый и ароматный цветок, как небольшая, но нужная помощь нуждающимся. Примула стала символом любви, молодости и пробуждения, символом добрых дел, способных подарить людям в нужде улыбки, веру и краски весны. Пролеска – голубой подснежник, символизирует надежду, обновление и безмятежность. Именно в этом часто нуждаются подопечные портала. Гиацинт стал символом печали, сочувствия и сострадания. Герои публикации часто отмечают, как важно, когда есть те, кто может выслушать и поддержать. Ландыш – символ чистоты и непорочности, смирения и скромности. На него похожи те, кто прошел через тяжелые жизненные испытания. Медуница, как тексты портала, лечит от грусти, одиночества или хандры. А выносливый морозник, способный выжить в холода, напоминает о людях, которые не сдаются и находят силы жить, несмотря ни на что. Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать любимый первоцвет на сайте акции. Каждый выбор – это пожертвование в развитие портала. Далее жертвователь получит электронную открытку с весенними цветами, которую можно отправить близким, опубликовать в соцсетях или использовать как обои для телефона. Можно также рассказать о проекте с хэштегом «Цветы милосердия» и вдохновить других присоединиться к акции. Портал «Милосердие.ру» существует благодаря поддержке неравнодушных людей. Мы хотим, чтобы каждый мог стать частью большой команды помощи через простой жест – выбор любимого весеннего цветка. «Ваши первоцветы станут началом новых историй спасения и надежды», отметила главный редактор портала «Милосердие.ру» Юлия Данилова. И последняя информация выпуска. Настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Александр Рябков и помощник благочинного Приморского округа по религиозному образованию и катехизации Михаил Смирнов в преддверии Дня Победы посетили ежегодный праздничный концерт «Песни, опаленные войной» в лицее номер 597. Программа состояла из песен военных и послевоенных лет в исполнении учеников, учителей и представителей школьной администрации. Каждый класс выбрал понравившуюся песню и разучил ее. Прозвучала самая первая песня, написанная 9 мая 1945 года «Казаки в Берлине». Музыка Дмитрия Данила Покрасов, слова Цезаря Солодаря. Несколько номеров были исполнены соло. 11 класс представил композицию, объединив современные стихи с известными песнями военных лет. В заключение на сцену поднялись администрации и учителя. Они исполнили песню «Алёша» Эдуарда Колмановского на стихи Константина Вашенкина. Песня посвящена памятнику солдату-освободителю, установленному в болгарском городе Пловдиве, посвященному всем воинам, погибшим при освобождении Болгарии. Отец Александр поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что особенно его тронуло исполнение песни «Алёша». Его дедушка-фронтовик после войны служил в Пловдиве. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня понедельник, 11 мая. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. Время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут о новинках православной литературы расскажет передача «У книжной полки». Сегодня она посвящена летописи Серафима Дивеевского монастыря. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» продолжаем слушать книгу архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары дни». Дневники и письма. 13 часов 10 минут евангельские чтения для детей в нашей рубрике «Детям о Боге». 13 часов 40 минут репортаж дня Виктории Кауган. 14 часов 20 минут беседы о вечном со священником Константином Карипановым. Отец Константин ответит на вопросы слушателей проекта «Гнозис Лаб» программы студии телеканала «Союз». 15 часов 10 минут передача «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Поговорим про внешний вид православного христианина. 15 часов 30 минут программа Марьяны Ильиной «Женский голос». Передача посвящена вечеру памяти Дармастука. 16 часов 10 минут православный календарь. 16 часов 20 минут программа, подготовленная Викторией Кауган. 16 часов 40 минут передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». 17 часов 15 минут – наша новая программа из цикла «Школа семейного чтения». Сегодня преподаватель предмета «Мировая художественная литература» Наталья Викторовна Зыкова расскажет о поэтическом альманахе «Время творить добро». 18 часов 5 минут приглашаем ребят послушать сказки из мультфильмов. Прозвучит сказка о мартышке, слоненке и удаве. 18 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Ко Дню Победы прозвучат стихи Константина Симонова. В 19 часов 5 минут программа Ольги Мануйловой про стихи. Мы сегодня встретимся с поэтом Ксенией Некрасовой. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» сборник архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». В 20 часов 10 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». В 20 часов 20 минут беседы о вечном, напомню, в передаче принимает участие священник Константин Карипанов. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут передача «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. Тема беседы – «Внешний вид православного христианина». В 22 часа 30 минут в рубрике «Духовное слово» мы с вами слушаем главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23.30 беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В беседах принимает участие священник Олег Герасимов. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 11 мая. Хорошего вам понедельника и доброй трудовой недели. Оставайтесь на нашей волне.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Серафимо-Дивеевский монастырь, признанный четвертым уделом Пресвятой Богородицы, является жемчужиной русского православия, гордостью Нижегородского края. Ежегодно тысячи паломников приезжают в это святое место, чтобы прикоснуться к мощам преподобного Серафима Саровского, пройти с молитвой по канавке Царицы Небесной, найти в обители утешение и облегчение на жизненных путях. И как нельзя сказать об отце и забыть о детях, так невозможно рассказывать о преподобном Серафиме и умолчать о дивном Дивееве. Ведь Дивеево – главное детище святого старца, плод духовного рождения, полное чудес. Историю обители и жизнеописание его главного устроителя, святого старца Серафима, рассказывает книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Это летопись Серафима Дивеевского монастыря, составленная священномучеником Серафимом Чичаговым и вышедшая в свет в издательстве «Синтагма». В основу книги «Летопись Серафима Дивеевского монастыря» легли архивные материалы Саровской пустыни и Дивеевской обители, документы и воспоминания очевидцев и современников, воссоздающие картину жизни и подвигов старца Серафима и его всенародного почитания. Здесь описаны все духовно значимые события в Саровской пустыне и Дивеевском монастыре в период с 1705 по 1895 годы. Повествование о зарождении обители, ее становлении и жизни, наиболее полное жизнеописание преподобного Серафима, воспоминания и рассказы людей, знавших его и с любовью передавших беседы, наставления и пророчества дивного старца, свидетельство о чудотворениях угодника Божия как при жизни, так и после его смерти. В приложении к основной части книги предлагается житие автора летописи митрополита Серафима Чичагова. Как свидетельствует сам автор, появлению первого издания летописи препятствовали многие причины, в особенности события, происшедшие после смерти блаженного старца. В продолжение 28 лет обитель преподобного Серафима беспрерывно страдала и терпела потрясения вследствие вмешательства в судьбу монастыря постороннего лица. Затем в 1861 году возгорелась особая, нигде не бывалая еще смута, потребовавшая чрезвычайного следствия. Наконец, необходимо было дождаться издания исторических документов, воспоминаний и показаний некоторых современников и решителей судеб Серафима Дивеевской обители, чтобы летопись имела характер повествования, основанного на неопровержимых исторических фактах. А потом, по словам автора, были изданы письма, мнения и резолюции митрополита Филарета Московского, который по воле провидения положил предел страданиям дивной Серафимовской обители. И только тогда летописцы смогли основывать события 1861 года на мудрых и безошибочных решениях благодатного святителя земли русской. Сам священномученик Серафим составление летописи считал одним из важнейших послушаний в своей жизни. Она открывала ему не только историю одной из замечательнейших монашеских обителей Русской Церкви, но и монашеские подвиги одного из величайших подвижников Святой Руси, преподобного Серафима Саровского. Рождение замысла о составлении этой летописи, имевшее определяющее значение для всей дальнейшей жизни будущего архипастыря и отмеченной с самого начала чудесными проявлениями промысла Божия, об этом труде отец Серафим описывал следующим образом. «Когда после довольно долгой государственной службы я сделался священником небольшой церкви за Румянцевским музеем, мне захотелось ездить в Саровскую пустынь, место подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного, и когда наступило лето, поехал туда». «Саровская пустынь, — рассказывает автор, — произвела на меня сильное впечатление. Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвязался преподобный Серафим.
Оттуда перебрался в Дивеевский монастырь, где мне очень понравилось и многое напоминало о святом старце, так заботившемся о дивеевских сестрах. Игуменя приняла меня очень приветливо, много со мной беседовала и, между прочим, сказала, что в монастыре живут три лица, которые помнят преподобного: две старицы-монахини и монахиня Пелагия, в миру Параскева, Паша. Меня проводили к домику, где жила Паша. Едва я вошел к ней, как Паша, лежавшая в постели, а она была очень старая и больная, воскликнула: «Вот хорошо, что ты пришел. Я тебя давно поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время открытия его мощей, прославления». Я ответил Паше, что по своему общественному положению не могу быть принятым государем и передать ему в уста то, что она мне поручает. На это Паша сказала: «Я ничего не знаю, передала только то, что мне поведал преподобный». В смущении я покинул келью старицы. Возвращаясь в Москву, я невольно обдумывал слова Паши. Таким образом зародилась мысль о летописи. Первое издание книги летописи Серафима Дивеевского монастыря состоялось в 1896 году, а в 1903 усилиями отца Серафима она была переиздана. Это второе издание имело особое значение для канонизации преподобного Серафима Саровского, открывая перед всей Россией величие благодатных даров преподобного, отозвавшихся чудесным образом в жизни его многочисленных духовных чад. По настоянию государя в августе 1902 года комиссией во главе с будущим священномучеником митрополитом Владимиром Богоявленским, в которую входил и автор летописи, было осуществлено предварительное освидетельствование мощей преподобного Серафима. 29 января 1903 года произошло событие, которого в это время с нетерпением и надеждой ожидали многие верные чада Русской Церкви. Святейший Синод принял деяние, на основании которого саровский старец Серафим причислялся к лику святых Русской Церкви. Когда в 20 веке начались гонения на веру, митрополит Серафим Чичигов, зная, что не сможет закончить свой труд, заповедал это протоиерею Стефану Лишевскому. Об этом впоследствии рассказывал сам отец Стефан. Летопись Дивеевскую уже знал хорошо, бывал в Дивеевском монастыре, много слышал от матушки игумени Александры, надеялся, что скоро гонения прекратятся, и тогда можно будет свободно писать. Но вдруг у меня мелькнула мысль: а почему же владыка-митрополит сам не хочет ее продолжить? Владыка, увидев на моем лице мгновенное недоумение, сказал: «Я не доживу до того времени». Действительно, годы шли, гонения только увеличивались, и 11 декабря 1937 года митрополит Серафим Чичигов на 82-м году своей благочестивой жизни был расстрелян на Бутовском полигоне, мужественно восприняв смерть за веру и церковь. 23 февраля 1997 года Русская Православная Церковь прославила его как священномученика. Как отмечают издатели, особенностью настоящего издания является то, что текст приводится в современной орфографии, благодаря чему книга станет более доступной для восприятия широким кругом читателей. В конце книги помещено несколько фрагментов авторского текста, сокращенного в свое время цензором. Ссылки на эти фрагменты в тексте летописи отмечены цифрами в квадратных скобках. Иллюстрации для удобства читателей напечатаны в виде отдельной вставки на мелованной бумаге. Это не только изображения из издания летописи 1903 года, но и другие гравюры, фотографии, литографии и картины, дополняющие историю Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и житие преподобного Серафима. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Книги, о которых мы вам рассказываем, вы найдете в церковных книжных лавках, и да хранит вас Господь.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами слушаем главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма» в нашем цикле «Звучащая книга».
2: Эпитимья. Времена генсека Брежнева в канцелярию патриархии позвонили из Кремля. Алло, это патриархия. Комендант Кремля вас беспокоит. Скажите, что такое эпитимья?
3: Ну, это вид духовного упражнения, ответила канцелярия.
2: А с какой целью интересуетесь?
3: Да мы тут пожилую женщину задержали. Ползла
2: вокруг кремлевской стены по-пластунски.
3: Говорит, батюшка эпитимью какую-то дал. 3 раза вокруг Кремля проползти.
2: У нас ведь режимный объект, не знаем, что с ней делать. Подскажите ее намерения.
3: Долго выясняли, наконец поняли, что бабуля страдала деменцией. Все забывала и доставляла батюшку, требуя эпитимью за грехи, чтобы в рай попасть. Тот, не подумав, ляпнул.
2: Ну, бабуля обрадовалась, Кремль-то все-таки же святыня.
3: Во времена массового отсутствия духовно-богословского образования мирян, а иногда и батюшек, нередко встречались курьезы. Один священник послал из провинции телеграмму поздравлений с 1 мая патриарху Алексею Семанскому. Святейший ответил тоже ему телеграммой. «Поздравляю вас, батюшка, со 2 мая!» Митрополит Астачев очень переживал за кандидатов в священство и рад был рукоположить хоть кого-нибудь. Углядев в селе Кивать, в Мордове дедушку Николая, пенсионера, посвятил его перед Пасхой, отправил в мордовское село домой. Народу собралось много, а как служить Пасху он не знал и не умел. Зажег кадила, положил много ладана, стал кадить среди народа и весело петь «Христос воскрес» и целоваться со всеми. Все пели и плакали от радости. Такой радостной Пасхи, отродясь, никто не помнил. В православной церкви есть особый культ почитания владык. В том селе бабушки выстилали дорогу храма платками, и епископ, ступая на них, каждого благословлял. После службы речи, потом праздничный трапез с подношениями. Конечно, пенсионер-батюшка не был съедущ в высоких приемах, пригласил в дом, поставил на стол ведро с молоком, кружки и хлеб. «Налетай, налетай, мужики, всем хватит!» Этот прием запомнился евангельской простотой. Епископ полюбил батюшку, сделал его епархиальным духовником впоследствии за искренность. Если органы госбезопасности вызывали к себе, то владыка Анн батюшкам советовал так. «Да ты прикинься дурачком, глядишь, отстадут». Одного батюшку позвали в комитет безопасности, и он попросил мальчику громко выйти под окнами. Офицер спрашивает, а что эта женщина делает? «А, воет, это жена моя, думает, что без кормить останется. Я еще ведь и ночью-то разговариваю, а она потом всем людям рассказывает по селу». Так и отстали. Копт. Одна московская продвинутая православная очень любила решать проблемы своих подружек механически. Просто везла подруг по разобливым старцам, так часто называли в перестроечное время одаренных батюшек-старичков. Предупреждала их, что батюшка видит все насквозь. И не думайте вилять, а то Бог за слушание накажет. Одна из знакомых была согласна хоть к черту на рога, только бы решить проблему с мужем. Общая очередь к старцу подошла 5:00 утра. И старец почти засыпал, когда подруга с жаром все вываливал на голову прозорливца. Очень много было разных деталей, в которых старец быстро запутался и задремал окончательно. Помнил только одно слово. Наконец дама потребовала решения, что делать, разводиться с мужем или нет. Старец встрепенулся и произнес: «А значит, не спит с вами-то вместе?» «Нет», – заявила дама. «А с коптом-то спит до сих пор?» «Батюшка, вы не поняли, он не голубой, он с котом спит, а не со мной». На том ее хождение к прозорливым старцам закончилось. Копты учились в тогдашней Ленинградской духовной академии, благочестие и пугливость их запомнили надолго. Раз к сторожу академии Коле Великому пришел книготорговец с книгой Иосифа Флавия «Священная война» и попросил сторговаться со студентами. Удачно продали, решили это дело отметить, тем более продавец был моряком, как и Коля. Заплыв был мощнейшим, но спиртное к двум ночи закончилось, и Коля решил у коптов вино раздобыть. Коля, морская душа, так ссадил дверь, что копты связали простыни и десантировались из окна. Естественно, Коля уволили с хорошего места, а копты долго учились ленинградской казни, пока один из них не подхватил гепатит и не помер. После этого случая поток из Эфиопии иссяк. Очень забавно они сдавали экзамены. Мне пришлось быть ассистентом по предмету литургика. Положили на стол шпаргалки под вопросники, клали голову на стол и лежа подсматривали. Картина была настолько умилительной, что преподаватель понял, избивать вифлеемских младенцев не стоит. Спросил, как зовут коптского патриарха. Когда они произнесли полный титул со словом «Насрал», умилился и поставил им пятерки. Еще раз добрым словом мы помянули коптов зимой, сильно простудившись. Привезли коптское вино с изображением на бутылке святого Антония Великого. Оно настолько было солнечным и целебным, что на другой день получили чудесное исцеление. Ничего лучше за всю жизнь мы не пили. Парадоксы Бога. Юморить можно с простецами, мудрецами. Даже Бога может умилить ваш добрый юмор, но не охотников за черепами. Предание гласит, что мудрость пророка не может превосходить мудрость Бога. Однажды, когда пророк Моисей был пастухом у священника Иофора, у него состоялся разговор о Боге с другим, наивным пастушком. Тот был очень радостным, говорил Моисею, что Бог всегда любит его и принимает от него жертву. Моисей спросил пастушка о доказательствах. Тот рассказал, что наливает вечерком молочко Богу на тарелочку, а утром она пуста, и потому сердце в мире и радости. Моисей выследил, что молочко ночью потребляет лисичка. Утром он с улыбкой стал объяснять пастушку, что Бог есть дух, и тому не нужно молоко, а молочко потребляет лисичка. Пастушок опечалился. Ночью Бог посетил во сне Моисея и сказал, что тот не совсем прав, потому что пастушок не дорос до высоких понятий, а утешить его все равно надо. Поэтому он посылает лисичку, так потребляет молочко, и сердце пастушка в радости. Такие простые вещи для законников и лицемеров за семью печатями во все века. Их представление, что Бог умалится до сознания наивности простеца ради мира и утешения его – души неприемлемы ни под каким видом. Вспоминаются события недавней истории, когда добрые духи повелели шаману увести общину высоко в горы. Дыхающие просвещенные европейцы, увидев, что вода отходит от берега, радостно и весело побежали собирать ракушки со дна. А через несколько минут на город обрушился от подземного толчка вулкана лавина воды, унесшей сотни жизней. Архимедес Сафроний Сахаров говорил, что у Бога все верно, потому что у него логика духовная, а у людей плотская или в лучшем случае нравственная, но ее недостаточно для понимания путей спасения разнообразных душ. Любовь как пожар. Об этом виде любви много фильмов и тысячи книг. От любви к даме сердца много жертв. Так что великий Силуан Афонский на заре 20 века сказал: «Мир гибнет любовью к девице». Одним из подтверждений является литературный шедевр Гоголя, рассказ об этом виде любви и страсти «Невский проспект». Юноша без ума влюбился в необыкновенную красавицу, но та оказалась проституткой, и он кончает жизнь самоубийством. Дрожание в чувствах, в тумане фосфорическим светом, исчезающая красота. Так психологи начала 20 века описывают очарование влюбленности. И как можно работать на нее вся мировая космическая промышленность? Если незнакомку с картиной Иоанна Крамского надушить, то многие крепости просто падут. Художник Костя Коровин в молодости проживал вместе с художником Михаилом Врубелем. Он рассказывал историю влюбленности Михаила Врубеля. Тот принес огромную сумку духов домой, вылил все, большущий корыто, разделся догола и вымылся в этот. На груди Михаила были огромные шрамы, и Костя спросил, что это за ранения такие. Врубель признался, что его душили муки страсти, как рабатки сырка, и чтобы их сжечь, он полосовал сам себя ножом и ничего не чувствовал.
2: Эту историю рассказывал ректор Ленинградской академии архиепископ Мелитон Соловьев. В состоянии любовного жара одна православная девушка задумала немыслимое. Она приехала в женский монастырь, погорела и решила там же покончить с собой от несчастной любви. Будучи одна в гостевой комнате, она прошла кафедру святителя Николая Чудотворца перед его образом и попросила ее спасти за гробом. Святитель был нетерпелив, и огромная икона его образа рухнула со стены на барышню. Та потеряла сознание от удара. Придя в себя, она почувствовала полную свободу от мучившей ее страсти и влюбленности. Клайв Степлс-Льюис в книге «Любовь» показывает различные виды любви к противоположному полу, где описывает такой тип любви, как любовь-жалость, вызывающая гибельную зависимость от идола. Трудно утверждать, но некоторые святые пишут, что Адам был объят жалостью к Еве, а на самом деле к собственному эгоизму, что помутился его разум, и, не желая расставаться, он разделил ее судьбу, а все человечество страдает из-за его эгоизма до сего дня. С жалостью эгоизма мы встречаемся на страницах Святого Евангелия. Помните историю богача и Лазаря? Лазарь, бедный, мечтал напитаться крошками господ своих, пирующих блистательно. Помер богач, его с пышностью похоронили. Помер и Лазарь, незаметно, отнесен был ангелами на лоно Авраама. Богача мучила жажда, и он просил, чтобы пожалели его братьев и послали на землю Лазаря для их вразумления. Но Господь ответил, что у них есть Писание и пророки, пусть их послушают. На первый взгляд, что делать любящему братьев богачу в аду? А ответ очень прост. Его дает митрополит Филарет Дроздов. Вид Лазаря доставлял муки совести богачу, и он хотел низвержения из рая Лазаря. Под видом жалости к братьям скрывается эгоизм завистника и жестокого себялюбца. Коварство подобных эгоистов встречается часто в жизни, и очень недолго, вернее, очень нелегко людям разобраться в этом явлении. Обманывая добрых людей, подобным лукавый внушает им помысел, что они, дескать, умнее наивных добряков. Даже придумали пословицу «лохов надо учить», и все же сами попадают в капкан, расставленный другими. Любая страсть, будь то жар влюбленности или жалость, эгоизм, теряет любовь и чистоту, делает людей слепыми и убивает время для духовного зрения. Пасторалька. До невероятных высочайших истин доходят духовно одаренные и очень богословски подкованные люди. Так, архимандрит Сафроний Сахаров говорит об идеальном послушании лиц Святой Троицы из-за полноты их любви. Среди людей такое редко можно встретить, а организации подчас корежат духовные организмы Цезаря папизмом вкупе с папоцезаризмом. Лето, вечереет, солнышко тихо клонится к закату, сидим втроем на лавочке двора, со мной папа с Муркой и дядя Ваня с Тузиком из дома напротив. Папа неторопливо ведет беседу с дядей Ваней. А знаешь, Вань, как мы с Муркой любим друг дружку, просто очень любим. А как это? Так любим, что Мурка беспрекословно слушается меня, любит и верит мне. Ну так и что? А то, что если прикажу Мурке прогнать твоего пса, она сразу исполнит. Да чтоб кошка собаку прогнала. Да от хозяина. Такого никогда не может быть. Ну, смотри, Иван Васильевич. Мурка, прогони эту собаку домой. Мурка встал на дыбы и прогнала моментально собаку. Мы с дядей Ваней были в изумлении до предела. Чтобы встретить такую любовь и послушание, ну, просто невероятно. Причем кошка была перед грозным противником. Дядя Ваня был суровым мужем, к жене Варюше сильно доставалось от него. Вырастили 10 детей после войны, но одного Кольку не доглядели. Связался он с бандитами, и убили они его в Ставрополе. Дядя Ваня стал замкнутым. Тетя Варя сошла с ума от горя, всех звала Колькой. Я был приглашен на ее похороны. 3 бабушка Малова читала псалтырь. Мы все сидели за большим обильным столом, родственники, соседи. Такого мира среди людей я больше не встречал, как тогда. Думаю, этот благодатный мир пришел как подарок от Бога по молитвам праведницы тети Вари. О разрыве между интеллектуальным познанием и практическим опытом сердечного послушания
4: говорил архимандрит Сафроний Сахаров. В общую палату в родильном доме попали две женщины. Одна простая крестьянка, а другая была ученая, доктор медицины. Обеим предстояли трудные роды. Пришла врач, показала практические упражнения для того, чтобы все прошло благополучно. Оставила наглядные инструкции. Доктор медицины потребовал научный труд и углубилась в изучение. Простая крестьянка за послушание ревностно делала упражнения и легко родила, а докторшу еле спасли от смерти. К великому сожалению, духовный смысл послушания уходит из практической жизни. Роды в вечную жизнь происходят легче, если у человека есть навык в духовном понимании, а самое главное – практике послушания как вида исцеления и опыта сострадательной любви. Святитель Тихон Задонский описывает свой опыт наблюдения за ложным послушанием монахом. «Видел я монахов, шеи их слеченны до земли в поклонах, умом же своим они возносятся до небес. Видел я и сан, принимающих для важного чина». Это тот самый Тихон Задонский, епископ, над которым только ленивый не возносился в обители. Один юноша-дворянин ударил его по лицу, и святитель попросил у него прощения, что ненароком ввел его в грех. Святитель был еще молод, думал уйти из затвора обители, послужить Святой Церкви, и уж письмо другу в Синод обдумывал, как писать. Как вдруг пришел юродивый и обличил его посоветовать спасаться в обители. Хорошими делами прославиться нельзя. Святая Церковь и совесть человека призывает совершать добрые дела, но сколько мудрости надо, чтобы не впасть в тщеславие или в самоцен. Подвижники веры и благочестия делят добродетель на три вида по качеству сердца. Добродетели падшего естества, так называемые еще страстные. Добродетели кающегося человека со смирением во славу Божию и добродетели обновленного человека или благодатные. Святой Серафим Саровский предупреждал, что добродетель во имя Христа имеет высочайшую духовную ценность для души человека, но им или предшествует, или последствует искушение или испытание. Архиепископ Иов Смакаус, будучи студентом, говорил мне, что эти искушения бывают настолько сильными, что страх перед ними представляет существенную проблему. Искушение бывает попущениями Божьими, как проверка качества нашего сердца. Во имя свое доброе дело совершается или во спасение нашей души. В Ветхом Завете говорится, что если человек задумал послужить Богу, то он должен оставить завещание, потому что риски очень велики, и человек может лишиться жизни. Наша семинарская бабуля, которую воспитанники прозвали «Пасха Христова», убирала классы, ходила по шумным коридорам семинарии и часто повторяла одну и ту же фразу. «У людей ничего не заслужишь!» Видимо, намекал на опасность самоценных заслуг. И действительно, вы можете построить церковный корабль или Кремль, или Мекку для православного, прослужить хоть лет 50 по совести, но стоит написать про вас случайную старуху, любую чушь и откровенную клевету, то верить буду скорее ей, чем вам. Дескать, дыму без огня не бывает, и охотники за черепами будут рады вас осчастливить. Если повезло кому-либо в жизни встретиться с любовью и лаской обновленного благодатного человека, то это неизгладимо остается в ее душе. Таким являются русские старцы. Почему народ верующий тянуло к ним, как магнитом? Одна прихожанка нашего монастыря говорила сыну, что когда к обители подъезжал отец Иоанн Кронштадтский, то народ бежал к нему под благословение, как на пожар. То же самое мне приходилось наблюдать, когда батюшка Иоанн Крестьянкин выходил из кельи в храм. Всех лучше радость на сердце от добрых дел умели хранить юродивые, но нам, похоже, помогает их сберечь на вечность разного рода недоброжелатели. В этом смысле приходят на ум слова великих богословов о том, что если бы дьявол смог догадаться, что под образом учителя Христа скрывается божество его, то он все бы сделал, чтобы Христос не пострадал на кресте за род человеческий и не сошел бы потом Дух Святой и на апостол. Как говорят, пылинки бы с него сдувал. Становится понятнее немного в этом свете жизнь святых угодников Божьих, которые претерпевали невероятные испытания и мучения. Подвиг сделал их способным вместить благодать и ею привлечь к спасению многих людей.
3: Святая мученица Ефимия, явившаяся преподобному Паисию Святогорца, ответила на многие его богословские недоумения, а о своих страданиях сказала: «Там, где я сейчас нахожусь, величайшая радость. Если бы мне вновь предложили испытать такие муки, что испытал я на земле, я бы вновь согласилась».
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы произведения архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь», мемуары, дневники, письма. С вами радиоканал «Воскресенье».

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 4 мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и Ярославской духовной семинарией. Подписи под документом поставили ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета епископ Егорьевский Мефодий и ректор Ярославской духовной семинарии иеромонах Платон Кудласевич. Соглашение предполагает активное взаимодействие в образовательной, научно-исследовательской, информационной, издательской, библиотечной и иных сферах деятельности. В рамках договора предусматривается сотрудничество по исследованию истории Русской Православной Церкви в XX веке, изучению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. 15 мая в Доме кино в Санкт-Петербурге состоится премьера документального фильма о служении сестер милосердия и церковных волонтеров на Донбассе из зоны комфорта. Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Сестра милосердия, патриаршая гуманитарной миссии Ирина Худякова, вместо спокойной жизни в Москве выбрала ухаживать за ранеными в госпиталях Донбасса и ездить с гуманитарной помощью к людям, которые живут у линии боевого соприкосновения. Ефросинья Морозова, выпускница Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, решила, что должна отправиться в ростовский госпиталь, трудиться там, где тяжелее всего. Сергей Жуков стал руководителем церковного центра помощи в Мариуполе, куда сотни мирных жителей обращаются за лекарствами, продуктами, одеждой, юридической, медицинской и психологической помощью. Через истории героев фильм показывает, как благодаря вере, надежде и любви продолжается жизнь. Гостями показа станут председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, директор патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов, главный врач и директор Центральной клинической больницы святителя Алексея, митрополита Московского Алексей Заров и режиссер фильма, член Союза кинематографистов России Максим Якубсон Короленко. Его работы «Дом на воле», «Зодчие города солнца» и «Право переписки» получили награды отечественных и зарубежных кинофестивалей. После премьерного показа в Доме кино в Санкт-Петербурге пройдет обсуждение, на котором у зрителей будет возможность поделиться своими впечатлениями и задать вопрос создателям и героям фильма. Синодальный отдел по благотворительности координирует работу церковных социальных учреждений и инициатив Русской Православной Церкви в России и других странах. Это приюты для женщин в кризисной ситуации, проекты помощи людям с инвалидностью, центры гуманитарной помощи, приюты для бездомных, сестричество милосердия, центры помощи зависимым, службы добровольцев. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла действует круглосуточная церковная горячая линия социальной помощи 8 800 70 70 222. Подписаться на регулярные пожертвования в пользу Синодального отдела по благотворительности можно на сайте отдела. Патриаршая гуманитарная миссия была создана в 2023 году для системного оказания гуманитарной помощи мирным жителям на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас церковные центры помощи работают в 12 городах. Продолжаем выпуск. Два человека погибли и 35 пострадали в ночь на 5 мая в результате атаки беспилотниками города Чебоксары и Чебоксарского округа. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживает 8,5 тысяч человек. Развернуты 3 пункта временного размещения. 5 мая священнослужители Чебоксарской епархии посетили все пункты временного размещения, куда были эвакуированы жители пострадавших домов. Наши священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома. Кто-то уехал к родственникам, отметил секретарь Чебоксарской епархии иеромонах Иов Маркелов, который лично посещал пункты временного размещения. В ближайшие дни больничные священники епархии

0: и посетят всех раненых, которые были госпитализированы. Обратиться за помощью можно на церковную горячую линию 8 800 70 70 222. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
1: Детям о Боге.
0: Дорогие ребята, продолжаем слушать евангельские чтения для детей.
1: Библия для детей.
2: Так, посмотрим, что тут пишут. Падение фондового рынка в США, в подмосковной Дубне прошла конференция... И это я потом прочитаю.
3: Ой, Вань, зачем ты папины очки надел? Ты что, плохо видишь?
2: Вася, ты что, слепая, что ли? Не видишь, я газету читаю.
3: Газету читаешь? Ну, и что там интересного? Про что там пишут?
2: Да ты еще маленькая, Василиса. Ты пока не поймешь.
3: Ваня, а я пришла тебя попросить.
2: О чем?
3: Вот, у моей куклы рука отвалилась. Я никак не могу ее вставить. Может, ты сделаешь?
2: Отстань, Василиса, со своей ерундой. Подумаешь, у куклы рука оторвалась. Не видишь, я здесь серьезным делом занят. Газет читаю.
3: Не оторвалась, отвалилась.
2: Какая разница? Не отвлекай меня, а?
3: Ну, Ванечка, ну, пожалуйста, помоги.
2: Вася, я же тебе сказал, что куклами и всякими детскими игрушками я не занимаюсь.
4: Всем привет. О, Вань, а зачем ты очки нацепил?
2: Макс, а ты яблоко-то помыл?
4: Яблоко? Не помню. А что?
2: А то, что ты взрослый парень, а не соображаешь. Вот в газете пишут: эпидемия дизентерии.
4: Серьезно?
3: Максим, а можешь мне куклу починить?
4: Дай посмотрю. Что там у нее случилось?
3: Рука отвалилась.
4: Легко. На, держи. Все готово.
3: Ой, Максимка, спасибо.
2: Вот зачем ты это сделал, Макс?
4: Что сделал?
2: Ну, Василисе куклу починил.
4: Ну, не знаю. Да просто так.
2: Просто так. А вот ты не подумал, что она должна была сама ее чинить. Сама сломала, пусть сама и чинит. А то она совсем избалуется, если за нее все делать.
4: Да ладно, Вань, кончай умничать. Пойдем лучше в войнушку сыгранем.
2: Отдашь мне свой автомат с гранатометом?
4: Да.
2: Ну, тогда пошли.
3: Вань, а ты же сказал, что детскими играми больше не занимаешься.
2: Да? Я так сказал? Но война – это не детская игра, Василиса.
5: Ну, чем вы тут занимаетесь?
2: Ну, читаем газеты, беседуем.
5: Вот как?
4: Тетя Оля, а вы, случайно, не Евангелие принесли?
5: Да, Евангелие.
3: А давайте почитаем.
5: Для этого я и пришла. И если вы готовы, то садитесь и слушайте.
2: Сейчас только очки и газету положу. Все, мы готовы.
5: Тогда слушайте.
6: Однажды шел Иисус по дороге со своими учениками. Встретил Иисус на дороге человека слепого от рождения. Ученики спросили у него:
7: «Учитель, за чьи грехи он родился слепым? Сам ли он согрешил? Или родители его?»
8: «Он страдает не за свои грехи или грехи родителей. Он родился слепым, чтобы с ним случилось чудо Божье».
6: Иисус плюнул на землю, сделал из пыли и слюны грязь, этой грязью помазал слепому глаза и сказал ему:
8: «Иди, умойся в купальне Силаам».
6: Слепой пошел, умылся и стал видеть.
9: А что, люди слепнут от грехов?
5: Понимаешь, древние иудеи верили, что если с человеком случается несчастье, то это от того, что он совершил какой-нибудь грех. А если он родился слепым и не успел еще согрешить, то значит, грех совершили его родители. Но с этим слепым был, как видите, особый случай. Но давайте слушать дальше.
6: увидели прозревшего слепого его соседи и знакомые.
10: Смотрите! Смотрите, не тот ли это слепец, который сидел и просил милостыню?
11: Тот.
12: Это не он. Просто он. Похож.
13: Да, очень похож. А может быть, это он?
10: Он. Ну, как же это может быть он, когда тот был слеп от рождения? А этот зрячий.
13: Это я и есть.
10: Это ты?
12: Говори.
13: Да?
10: Как же открылись у тебя глаза?
13: Человек, которого зовут Иисусом, помазал мои глаза и сказал: «Иди в купальню Силоам и умойся». Я пошел, умылся, и вот теперь вижу.
12: Я слышал про этого Иисуса из Назарета. Он творит великие чудеса.
13: А где же он? Не знаю.
6: Дело было в субботу. А фарисеи говорили, что в субботу грешно даже лечить. Повели бывшего слепца к фарисеям. Там опять стали допрашивать, отчего он стал видеть. Он отвечал фарисеям:
13: «Грязь положила Иисус на мои глаза. Потом я умылся и вижу».
14: Не от Бога этот человек Иисус. Он не хранит субботу.
15: Разве грешник может творить такие чудеса?
14: Ты что скажешь нам о нем? Ведь это он открыл тебе глаза.
13: Это пророк.
6: Фарисеям это не понравилось. Они не верили, что он был слеп и стал видеть. Так что решили спросить у его родителей. Слуги их привели к фарисеям родителей бывшего слепца. Фарисеи спросили у них:
14: «Это ли сын ваш, который, как вы говорите, родился слепым?»
16: «Да, это он».
15: «Как же он теперь видит?»
16: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А отчего теперь видит, не знаем».
17: «Он не маленький. Самого спросите, пусть сам о себе скажет».
6: Родители слепорожденного испугались того, что фарисеи не будут их пускать в синагогу молиться. И боялись говорить сами, а свалили все на сына. Фарисеи опять позвали исцеленного и сказали ему:
14: «Ты Бога благодари! А этот человек, исцеливший тебя, грешник!»
13: «Не мое дело, грешник ли он! Я одно знаю, я был слеп, а теперь вижу!»
6: Досадно стало фарисеям, и думают они, как бы сбить исцеленного с толку, и опять спрашивают его:
14: «Что он сделал с тобой? Как открыл тебе глаза?»
13: «Я уж сказал вам, а вы не слушали. Зачем опять спрашиваете? Или вы хотите стать его учениками?»
6: Фарисеи рассердились и сказали:
14: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а о нем не знаем. Откуда он?»
13: «Вот это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он открыл мне глаза. Ведь грешников Бог не слушает, а слушает того, кто почитает Бога и творит волю Его. Если бы Иисус не был от Бога, то не мог бы этого сделать».
14: «Ты весь в грехах родился и еще смеешь учить нас? Убирайся прочь!»
6: Исцеленный слепец вышел от фарисеев и отправился в свое селение. По дороге его встретил Иисус и спросил:
18: «Ты веруешь в Сына Божьего?»
13: «А кто он, чтобы мне веровать в него?»
18: «Ты видишь его. Это тот, кто говорит с тобой».
13: «Верую, Господи», —
6: сказал бывший слепец и поклонился Иисусу.
9: «Что же эти фарисеи такие непонятливые? Уже всем давно ясно, что такие чудеса может творить только Бог. Они книжки вроде читают, себя умными считают, а простых вещей не понимают».
3: «Да они просто не хотят этого понимать, потому что они Иисуса не любят. Они только себя любят».
5: «Ты прав, Максим, и следующая история подтверждает твои слова.
3: Давайте послушаем ее».
5: «Давайте».
6: В одну субботу Иисус учил в синагоге. Тут была женщина, которую злой дух мучил очень давно, 18 лет. Она была скорчена, не могла ходить прямо и ходила сгорбившись. Иисус подозвал ее и сказал:
18: «Женщина, будь свободна от своей болезни».
6: При этом он возложил на нее руки, она выпрямилась и начала благодарить Бога.
19: «Я исцелилась! Хвала Господу! Я исцелилась! Учитель исцелил меня!»
6: Начальник синагоги сердился на то, что народ слушает и почитает Иисуса больше, чем его. Он решил настроить народ против Иисуса и сказал:
20: «Есть 6 дней, в которые надо делать все дела. Тогда и лечи, а не в субботу».
6: Иисус ответил ему:
18: «Лицемер! Каждый из вас водит поить своих быков и ослов в субботу. А эту дочь Авраама, которую сатана мучил целых 18 лет, разве нельзя исцелить в субботу?»
6: Стыдно стало начальнику синагоги и другим, которые нападали на Иисуса. Народ же радовался, видя, какие чудеса творит Иисус Христос.
3: «Мам, а кто такой лицемер?»
5: «Лицемер – это такой обманщик. Начальник синагоги сделал вид, что он заботится о соблюдении заповеди о субботе, а на самом деле он просто завидовал Иисусу, поэтому и упрекнул его. Это и есть лицемерие».
1: Библия для детей.
2: Макс, ну тебе еще не надоело на качелях качаться?
4: Надоело. А что делать?
2: Да, делать-то сегодня совершенно нечего.
4: Слушай, а может пойдем на речку, а?
2: Вчера же целый день там купались. Надоело.
4: О, Василиса сюда бежит.
3: Мальчишки, чего делаете?
2: Думаем.
3: Пойдемте лучше со мной. В одну игру поиграем.
2: В дочке-матери, что ли?
3: Нет.
4: А в какую?
3: Пойдемте, увидите.
2: Нет, Вася, спасибо. Знаем мы твои игры. И потом, мы заняты. Нам кое-что обдумать надо. Не мешай-ка.
3: Жалко. Ну, как хотите. Я пошла.
2: Ну что, Макс, что делать-то будем?
4: Не знаю. Но на этих качелях я качаться больше не могу. Меня уже мутит. Может, пойдем посмотрим, что там у Василисы за игра?
2: Я надеюсь, ты не собираешься играть в девчачьи игры?
4: Нет, конечно. Ну, просто сходим, посмотрим. А то все равно делать нечего.
2: Ну, пойдем. Одним глазком глянем.
3: Так, передаю сюда. Бью этим.
5: Вася, ты мне опять забила.
3: Ура!
5: Ну, держись. Сейчас я тебе покажу, как надо играть.
2: Слышал?
4: Угу.
2: Что это они там делают? Побежали, посмотрим. Чего это вы тут делаете?
4: О, класс! Ничего себе! Настольный хоккей!
2: А где вы его взяли?
5: Представляете, ребята, соседка наша, баба Маша, отдала. У нее от внуков остался, они выросли, а выбросить жалко. Я и забрала.
3: Опа, ура! Мама, я тебя опять забила.
5: Вася, так нечестно. Я отвлеклась.
3: Честно-честно, ты не отвлекайся.
2: А дайте нам сыграть.
3: Нетушки, я вас звала, вы не пошли. А теперь я с мамой играю.
2: Ну, пожалуйста.
4: В хоккей же играют настоящие мужчины.
3: Нет, мы с мамой должны сначала доиграть.
2: Этого долго ждать.
3: Займитесь чем-нибудь пока.
2: Да нам нечем заняться.
5: Все, не спорьте. Раз вы здесь все собрались, то давайте отложим игры в сторону и займемся серьезным делом.
4: А давайте послушаем Евангелие.
5: Именно это я и хотела вам предложить. Рассаживайтесь по местам, а я принесу книгу.
2: Мы готовы.
5: И я готова. Давайте слушать.
6: Однажды на одном иудейском празднике, когда Иисус был в храме, его обступили старейшины иудейские и стали спрашивать:
21: «Скажи нам прямо, ты Мессия?»
18: «Я уже говорил, но вы не хотите верить. вы не верите даже чудесам моим. И я Сын Божий. И я и Отец одно.
0: Он богохульствует!
21: Побьем его камнями за богохульство!
18: Много благодеяний я сделал вам. За которые же из них хотите убить меня?
21: Нет, не за добрые дела хотим тебя убить камнями, а за богохульство, что ты называешь себя Богом!
18: Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божьим?
6: После этого опять хотели схватить его, но Иисус спокойно вышел из храма.
3: Мама, мама, Иисус опять спокойно ушел, как тогда, когда его хотели в пропасть сбросить.
5: Верно, Василек. Как бы люди ни хотели, без воли Божьей ничего они сделать не могут.
3: Какие же злые люди эти фарисеи и старейшины иудейские. Иисус столько добра сделал, и больных исцелял, и слепых, и глухих, и хромых, даже мертвых воскрешал, а они все равно хотели его убить.
5: Да, это потому, что они хоть и считали себя самыми добрыми, умными и вообще лучшими людьми, а на самом деле добро ненавидели. Не могут те, кто сильно себя любит, любить и добро. Поэтому фарисеи ненавидели Иисуса. Ведь Иисус видел, кто они на самом деле. К тому же фарисеи завидовали Иисусу, ведь люди тянулись к Нему, а не к фарисеям. Но хоть и ненавидели старейшины иудейские Иисуса так, что даже были готовы убить Его, а между тем приглашали иногда Его к себе в дом.
3: Так зачем же они это делали?
5: Фарисеи приглашали Иисуса не потому, что любили Его и хотели угостить, как добрая Марфа. Они приглашали Его за тем, чтобы подсмотреть или подслушать, не сделает ли Иисус чего-нибудь такого, за что можно было бы осудить Его.
6: Однажды один из начальников фарисеев пригласил к себе Иисуса Христа обедать. Была суббота, праздник. Вдруг подходит к Иисусу человек, больной водянкой. У бедного больного раздулся живот, распухли руки и ноги. Лицо у него было бледное, все его тело как будто налилось водой. Он едва дышал. Иисус оглядел присутствовавших в доме фарисеев и спросил:
18: «Можно ли лечить в субботу?»
6: Фарисеи молчали, не зная, что ответить. Тогда Иисус дотронулся до больного и исцелил его.
7: Смотрите! Я здоров. Не может быть. Как же это? Что мне сделать для тебя, господин?
18: Иди домой с миром.
6: Отправив исцеленного домой, Иисус спросил у фарисеев:
18: если у кого-то осел или вол упадет в колодец, разве не следует вытащить его, даже если это случится в субботу?
6: Ничего не могли ответить фарисеи. Они были очень горды и никак не могли признать своей неправоты. Видя их гордость, Иисус стал учить:
18: когда позовут тебя в гости, не садись на первое лучшее место. Может быть, хозяин позвал кого-нибудь старше тебя? Тогда он подойдет к тебе и скажет: уступи ему место, и ты со стыдом сядешь на последнее место. Когда позовут тебя в гости, займи последнее место. Тогда хозяин подойдет к тебе и скажет: друг, садись сюда повыше. Запомните, всякий, кто гордится, будет унижен, а кто себя считает никем, того возвысят. Когда ты собираешься устроить пир и позвать гостей, то не зови одних своих друзей, братьев, родственников и богатых соседей, ведь и они тебя когда-нибудь позовут к себе и тем самым отплатят тебе. лучше позови на пир нищих, больных, слепых, несчастных. Они не смогут отплатить тебе тем же. И тогда тебя наградит сам Бог.
6: За этим же обедом Иисус рассказал притчу о званых на ужин.
18: Один человек сделал большой ужин. Он отправил своего слугу позвать гостей на это угощение. Но к кому слуга не приходил, все будто сговорясь отказывали ему. Один сказал:
8: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня».
10: «А я купил 5 пар валов, и иду посмотреть их, прошу тебя, извини меня».
7: «А я женился, и мне нельзя прийти».
18: Возвратился слуга к своему господину.
11: «Господин, все, кого ты приказал позвать, отказались. Один купил землю, другой валов, а третий женился».
18: Тогда хозяин дома рассердился и сказал своему слуге:
20: «Пройди сейчас же по улице и приведи сюда нищих, больных, хромых и слепых».
18: Слуга пошел и исполнил приказ своего господина.
11: «Господин, я исполнил то, что ты приказал, и привел нищих, больных, хромых и слепых. Но еще осталось место».
20: «Тогда иди по дорогам и зови всех встречных, чтобы дом мой был полон».
18: «Говорю вам, никто из тех, кого позвал хозяин в первый раз, не отведает ужина, потому что много званных, но мало избранных».
2: А что значит эта притча?
5: Хозяин, приготовивший ужин, это Господь Бог. И Он всех нас зовет в Царство Небесное. Только многие отказываются от этого приглашения, занимаются пустяками, ненужными делами, грешат. Поэтому много тех, кого Господь позвал к себе на пир в Царство Небесное, но мало тех, кто достоин быть на этом пиру.
3: Но как? Как быть достойным попасть на этот пир?
5: Надо не забывать о Боге, надо всегда помнить о Нем. И прежде чем сделать какое-нибудь дело, подумать, угодно ли оно Господу.
2: Ясно. Тетя Оля, какая интересная вещь, притча. Когда ее слушаешь, то не совсем понятно, чему она учит. А вы объяснили, и все сразу же стало ясно.
5: Да, чтобы понять притчу, ее нужно растолковать. И я вам в этом буду помогать.
3: А еще Иисус рассказывал притчи?
5: Рассказывал, но их вы услышите в следующий раз.
22: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали евангельские чтения для детей.
23: Репортаж дня с Викторией Кауган.
24: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт театра «Слово». Будем вас помнить всегда. Народная артистка России Тамара Воронина создала данную патриотическую программу, а помогали ей мастера «Слова», лауреаты международных конкурсов. Вела концерт сама народная артистка России Тамара Воронина. А до этого важного вечера я встретилась с Тамарой Никитичной и побеседовала о предстоящем литературно-музыкальном вечере. Ну а сейчас мы отправляемся в зрительный зал, слушаем концерт, а после я поговорю с теми, кто пришел сюда не от достатка свободного времени, а потому что очень любит и ценит театр «Слово» под руководством народной артистки России Тамары Ворониной.
25: Здравствуй, Вика. Я очень рада тебя видеть.
24: Взаимная радость.
25: Очень благодарна за ту запись, которую ты сделала из колледжа Ползунова. Прекрасная запись. Молодец.
24: Благодарю, очень приятно. Да. Стараюсь. Сегодня у нас вечер военных песен. Что будет звучать?
25: Ты знаешь, Вика, я взяла фронтовой дневник, потому что фронтовой дневник – это как раз все то, какая жизнь была там. Все записано в дневнике. Дневник фронтовой. И эта 17-летняя девочка, которая еще не закончила 10-летку, пошла добровольцем медсестрой на фронт. Это дочь генерала Ватутина.
12: Мария.
25: Мария, да. Понимаешь, это очень здорово, что гены, понимаешь, гены, это же герой наш Ватутин. И вот дочь ее, пожалуйста, дочь его. В дневнике об отце нет, как о генерале. Но мы просто знаем. Мы знаем, что ты была личность, очень верная отечеству, героическая и достойная памяти. Вот. И вот достойная памяти, конечно, и дневник его дочери Марии. Вот. Я взяла его, потому что это вся жизнь, которая проходила внутри. Это все, что делалось внутри, жизнь внутри.
12: Это дебют программы?
25: Я ее показывала в 2017 году.
12: Это уже 9 лет назад.
25: Да, дело в том, что нет, эта программа была у одной студентки, выпускницы. И поэтому я ей помогла, она нам ее здесь прочла, мы ей помогли. А это я уже сделала с театром. Этот спектакль с театром. А там просто эта девочка-выпускница делала очень хорошую работу.
12: А есть сегодня приглашенные гости. Видела Ивана Гилева из театра юного зрителя. Еще, может быть, кто?
25: Да, ну вот, пожалуйста. А Ирина, пожалуйста. Ирина Степановна, это театр кукол. Ведущая актриса, конечно. Она потрясающе работает, да. Так что тебе есть с кем поговорить, если ты захочешь, потому что все очень здорово. Вот поющие девочки. Вот у нас доктор пришел, который тоже будет участвовать во всей этой программе. Да, доктор медицинских наук даже. Да.
12: Они уже начинают репетировать, поэтому нужно идти в зал и занимать свое место в зрительном зале. Спасибо вам за этот труд. Огромное спасибо. Да, и с наступающим праздником Великой Победы.
25: Я со всеми работала. Ты знаешь, все настолько в материале, и все настолько понимали, что им надо делать, и что... Это генетически все ощутили эту программу. Ты сегодня услышишь в зале органику. Органику всех. Понимание момента. Момент. Дневник. Это вся внутренняя жизнь. Очень здорово. Подробным образом описано. Великолепно. Там и стихи, и проза. Очень хорошо все сочетается. Очень. Я всеми довольна. Я уверена, что это прекрасная работа.
13: Что же, приближающимся днем Победы, удивительным днем, святым днем. И победили мы Пасху. Так что замечательно, это Георгий Победоносец, это пасхальное Христос воскресе и победа нашего народа. Родовой дневник Мария Ватутина. Дочь генерала Ватутина.
14: Моя бабушка пошла на фронт 17-летней. Ей оставалось доучиться в школе последний год. Летом 41-го она

0: коалицию девочку, которую призвали на фронт со школьной скамьи. Неожиданно я поняла, что эпизоды войны, вдруг всплывающие в памяти бабушки, меня удивляют своей свежестью и, что ли, художественностью. Война была для них бытом, юностью, годами жизни. А они в этой войне народом-победителем.
1: Незаметно, а может быть и заметно, включаю диктофон на запись и подливаю ей чай.
0: Фронтовая тетрадь. Посвящаю Ирине Ливановой в девичестве Балалыкиной.
1: Эхо от тиканья в красном углу. За полночь скоро светает. Кто там снаружи стучит по стеклу нашему? Кто его знает? Божьи дороги, они и твои. Он и судья, и виновник. Спи, это лето, смоковница и верба, олива, терновник.
2: Как вас зовут?
3: Дарья.
2: Вы сегодня будете петь, рассказывать стихотворения, читать фронтовые письма. Какая у вас сегодня миссия? Не побоюсь этого слова, миссия, потому что концерт очень важный, очень трогательный и, можно сказать, по-христиански наполненный. Ведь мы в этот день вспоминаем всех тех людей, которые приложили свое сердце, свой труд к великой победе.
3: Несомненно так. Вот насчет трогательности вы правильно сказали. Я ознакомлена с малой-малой частью того, что мы сегодня услышим. И я в свою лепту вложу песнями, которые вот всем известны. Причем моя часть — это песни о любви, это песни от девичьего, от мужского лица. В общем-то, такие общечеловеческие. Вот. Я пою «Синий платочек», «В землянке».
2: То есть такие известные военные песни.
3: Вот это песни, которые не только знают все, но и которые должны знать все. Вот нам кажется каждый праздник, что ж мы поем одно и то же. А в этом есть большой и очень правильный смысл. У нас каждый раз, каждый год, каждый день появляются новые малыши, рождаются. Для кого-то из детей этот праздник впервые звучит. И вот чем чаще мы поем эти песни, и чем более разными голосами они звучат, не только пожилыми людьми, но и молодыми людьми, тем свежее они звучат. И звучат каждый раз, наверное, искренне. Наверное, так.
2: Спасибо вам. И пожелаю удачного концерта. Спасибо. Полезного для души.
3: Спасибо большое.

0: войну, мы с ребятами стали обниматься от радости. Кричали, что фрицев разобьем в три счета. И дружно пошли в кино.
1: Здесь, да особенно летом, да еще в полшестого, что угодно девочкам можно загадать. Ибо становится материальным словом. В смысле реальным, словно отец и мать. И наоборот, нереальным любое действо, происходящее там, на краю земли. Словно слова священные и злодейство. Только сегодня днем в обиход вошли. Радуйся, балычок, балалыкина Ира. Жизнь состоялась, коли не шутит враг. После кино идем на спасение мира. Вечером домой, и да будет так.
2: Нет, это не заслуга, удача. Быть девушкой, солдатом на войне. Когда сложилась жизнь моя иначе, как день победы горько было мне. С восторгом нас девчонок не встречали. Нас гнал домой охрипший военком. Так было в 41-м, а медали и прочие награды потом. Смотрю назад в продымленные дали, нет, не заслугой в тот могучий год, а высшим счастьем школьницы считали возможность умереть за свой народ.
0: Меня хотела сберечь, как же. Ведь отец писал, что из-под Смоленска, что Смоленск сдавали и брали 5 раз. И следующий раз будет последний. Все может случиться. Береги детей, следи за дочерью.
1: Время ополченцев нет, не лечит. От войны в них ниткою продеты. Сотовым на новой будет легче. Но его не выдумали к этой. Немец отдыхает в воскресенье. Город черный кое-где дымится. Лишь на взгорке силуэт успения вытянулся к небу, словно птица.

прозвучал Ковалевский, мы включили программу наших советских композиторов, которые писали вибрафную музыку в Славе Отечественной войны. Спасибо.

0: потрескавшийся корк. Поэт в отшельнике.
1: Земли потрескавшаяся корка, война, далекие года. Мой друг мне крикнул: есть махорка? А я ему: иди сюда. И мы стояли у кювета, благословляя свой привал. И он уже достал газету, а я махорку доставал. Слепил цигарку я прилежно и чиркнул спичкой раз и два. А он сказал мне безмятежно: ты сам прикуривай сперва. От ветра заслонясь умело, я отступил на шаг всего. Но пуля, что в меня летела, попала в друга моего. И он качнулся как-то зыбко, упал, просыпав весь табак, и виноватая улыбка застыла на его губах. И я не мог улыбку эту забыть в походе и в бою, и как шагали вдоль кювета мы с ним у жизни на краю. Жара плыла, метель свистела, а я забыть не смог того, как пуля, что в меня летела, попала в друга моего.
2: Мне выдали в военкомате вещи, сапоги, шинель. Я принесла это домой, не знаю, куда спрятать. Спрятала за подушки. Мать пришла с работы. Она как раз шила шинели. Осунувшаяся, худая совсем. Я бросилась к ней и закричала: мама, у меня осталось только 1.5 часа, чтобы попрощаться с тобой. Она так опешила, что даже не плакала. Только прочитала: как? Что?
3: Да я на колени пойду!
2: Собрала белье, бирюзовые сапожищи на плечо, и сережки бирюзовые, пофорсим еще.
3: Че?
2: Из подъезда мама крикнула:
3: не пущу!
2: Да тонко мне. Наше дело невеликое, завтра будем на войне. На себе таскать солдатика, чтобы пожили пока. Нюхать у конфетных фантиков пустотелые бока. И опять тащить от выстрелов грузных, мертвых и живых. Марли выстирав и выстрадав каждую кровинку их.
3: Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший 41-й год. Я пришла из школы в блиндажи сырые от прекрасной дамы в мать-перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать.

0: По обочинам дорог, помню, лежали павшие лошади с вырезанными кусками мяса, что могли сгодиться на еду. Ребята так стирали ноги, что было страшно смотреть. Приходилось оставлять их в деревнях. Когда можно было проколоть мозоли и идти дальше, не догоняли нас. Под Горьким на сборном пункте в Кулебяках собрались миллионы людей. Всех выкликали по очереди и говорили, кто куда распределен. Майор громко прочитал мою фамилию. А я тихо отозвалась. Он не услышал, повторил снова. Проехала машина. Он опять не услышал. И снова прочел по листку. Балалыкина! Я здесь! Сказала я и выглянула из-под этого самого листка.
1: Боже! Куда же мне тебя девать?
2: Мама, минули Кудыкину мы гору и пришли толпа голодных в Кулебяки. Нижний Новгород над Волгой в эту пору возвышался Карфагеном в лунном мраке. Миллионы человеческих личинок на равнине собрались, как на ладони, у какого-нибудь Павла из починок на заоблачном небесном
3: Я убит под Оржевом.
1: Я убит под Оржевом. В безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки. Точно в пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки. Был на фронте впервые, назван вдруг Сталинград. Ром горел, не стихая, как на теле рубец. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Удержались ли наши там, на Среднем Дону? Этот месяц был страшен, было все на кону. Нет, неправда, задачи той не выиграл враг. Нет же, нет, а иначе, даже мертвому, как? И у мертвых безгласых есть отрада одна. Мы за Родину пали, но она спасена. Я убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где вы, воины? Где вы? Кто остался живой? Ах, своя ли, чужая, вся в цветах и в снегу? Я вам жизнь завещаю, что я больше могу? Завещаю в той жизни вам счастливыми быть. И родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой. Ликовать нехвастливо в час победы самой. И беречь ее свято, братья, счастье свое. В память воина-брата, что погиб за нее.
4: Деревья не растут, и только...

Твои глаза, когда я смотрел в них, я испытывал неизъяснимое чувство восторга и какой-то тихой радости. Я помню твои взгляды, косые, с легким лукавством. Вот только теперь я понял, что в эти мгновения, в этих взглядах лучше и больше всего выражалась твоя любовь. Будущее для меня – это ты. Впрочем, зачем я говорю о будущем? Ведь когда ты получишь это письмо, меня не будет. Прощай. Будь счастливой без меня. Ты сумеешь найти себе друга, и он будет не менее счастлив с тобой, чем я. Будь весел. В дни славных побед нашего народа ликуй и торжествуй вместе со всеми. Только мне хочется, чтобы в такие дни, в дни веселья и счастья, затаенная, нежная грусть во мне не покидала тебя, чтобы глаза твои вдруг на минуту сделались бы такими, какими они смотрят сейчас на меня с портрета. Прости за такое желание. Крепко и горячо обнимаю тебя. С приветом, Петр.

вообще в тех краях, они потом, когда наш эшелон в следующий раз мимо этих станций проезжал, выставляли

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 4 мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и Ярославской духовной семинарией. Подписи под документом поставили ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета епископ Егорьевский Мефодий и ректор Ярославской духовной семинарии иеромонах Платон Кудласевич. Соглашение предполагает активное взаимодействие в образовательной, научно-исследовательской, информационной, издательской, библиотечной и иных сферах деятельности. В рамках договора предусматривается сотрудничество по исследованию истории Русской Православной Церкви в XX веке, изучению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. 15 мая в Доме кино в Санкт-Петербурге состоится премьера документального фильма о служении сестер милосердия и церковных волонтеров на Донбассе из зоны комфорта. Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Сестра милосердия, патриаршая гуманитарной миссии Ирина Худякова, вместо спокойной жизни в Москве выбрала ухаживать за ранеными в госпиталях Донбасса и ездить с гуманитарной помощью к людям, которые живут у линии боевого соприкосновения. Ефросинья Морозова, выпускница Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, решила, что должна отправиться в Ростовский госпиталь, трудиться там, где тяжелее всего. Сергей Жуков стал руководителем церковного центра помощи в Мариуполе, куда сотни мирных жителей обращаются за лекарствами, продуктами, одеждой, юридической, медицинской и психологической помощью. Через истории героев фильм показывает, как благодаря вере, надежде и любви продолжается жизнь. Гостями показа станут председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, директор патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов, главный врач и директор Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского Алексей Заров и режиссер фильма, член Союза кинематографистов России Максим Якубсон Короленко. Его работы «Дом на воле», «Зодчие города солнца» и «Право переписки» получили награды отечественных и зарубежных кинофестивалей. После премьерного показа в Доме кино в Санкт-Петербурге пройдет обсуждение, на котором у зрителей будет возможность поделиться своими впечатлениями и задать вопрос создателям и героям фильма. Синодальный отдел по благотворительности координирует работу церковных социальных учреждений

и инициатив Русской Православной Церкви в России и других странах. Это приюты для женщин в кризисной ситуации, проекты помощи людям с инвалидностью, центры гуманитарной помощи, приюты для бездомных, сестричество милосердия, центры помощи зависимым, службы добровольцев. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла действует круглосуточная церковная горячая линия социальной помощи 8 800 70 70 222. Подписаться на регулярные пожертвования в пользу Синодального отдела по благотворительности можно на сайте отдела. Патриаршая гуманитарная миссия была создана в 2023 году для системного оказания гуманитарной помощи мирным жителям на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас церковные центры помощи работают в 12 городах. Продолжаем выпуск. Два человека погибли и 35 пострадали в ночь на 5 мая в результате атаки беспилотниками города Чебоксары и Чебоксарского округа. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживает 8,5 тысяч человек. Развернуты 3 пункта временного размещения. 5 мая священнослужители Чебоксарской епархии посетили все пункты временного размещения, куда были эвакуированы жители пострадавших домов. Наши священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома. Кто-то уехал к родственникам, отметил секретарь Чебоксарской епархии иеромонах Иов Маркелов, который лично посещал пункты временного размещения. В ближайшие дни больничные священники епархии посетят всех раненых, которые были госпитализированы. Обратиться за помощью можно на церковную горячую линию 8 800 70 70 222. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 109 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.

В рамках программы «Школа семейного чтения» я сегодня представляю вам, дорогие слушатели, сборник поэзии. Это авторские стихи. Они вошли в альманах под говорящим названием «Время творить добро». Так называется фестиваль православной поэзии, который не один уже год встречает Екатеринбург со всей Свердловской области. Этот фестиваль проводит литературное объединение «Уральский ковчег» совместно с Екатеринбургской епархией. Традиционно фестиваль проходит в библиотеке имени Герцена в дни Великого Поста. Исполнители, поэты и барды, участники фестиваля, на протяжении 4 дней выносят на суд жюри и слушателей свои произведения, посвященные духовной тематике, любви, семье, родному краю, наполняя гостеприимные стены библиотеки и сердца слушателей прекрасной поэзией. Попечитель этого фестиваля «Время творить добро» – духовник Свято-Симеоновской гимназии иерей Павел Старков и основатель православного литературного объединения «Уральский ковчег» Галина Васильевна Титова и ее соратники. Итак, стихи, которые напечатаны по материалам этого фестиваля, представлены несколькими сборниками. Я выбрала из этих сборников тему «Великая Отечественная война». У замечательного нашего поэта Юрия Кублановского есть в одном из стихотворений такие строки. «Мы дети солдат, возвратившихся с фронта, мы поздние дети великой страны, а я бы добавила еще и внуки, и правнуки». Но именно они, поздние дети фронтовиков, стали авторами произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Стихи этих авторов не всегда соответствуют критериям поэзии как таковой. Не всегда соблюдены все каноны поэтической речи. Но эта поэзия искренняя, идущая от чистого сердца. Она, эта поэзия, показывает нам еще раз, что память – понятие вечное. Тем более, если она, эта память, касается не только наших близких, прошедших войну, но и всего нашего Отечества. Об этом говорит нам своеобразный маркер, так называемый парад бессмертных, когда колоннами по площадям наших городов, сел, деревень, поселков идут наши сограждане с портретами фронтовиков, своих родителей. Я много лет с первого года, когда проходил этот парад, участвовала в этом прекрасном мероприятии памяти. Портреты фронтовиков, родителей, дедов, братьев. Поэтому первые стихи этого альманаха посвящены как раз этому замечательному событию. Параду бессмертных. Наталья Пауэсова, автор. Наш вечный праздник. Сегодня снова праздник, День Победы. Он с детства самый главный и святой. И сколько песен о войне пропето во славу тех, кто принял ратный бой. И сколько раз у обелисков скромных мы чтили память павших на войне, сынов и дочерей страны огромной, молчанием минутным в тишине. Сегодня в честь своих героев идет страна бескрайнюю рекой, бессмертный полк шагает длинным строем во славу тех, кто принял ратный бой. Идет страна, и сколько поколений слились в один поток большой реки, нас всех объединяет день весенний,
наш главный день, всем воинам вопреки. И чувствуешь себя частичкой малой, великой силы, что любовь полна, что любви полна. Так в 41-м на защиту встала своей земли огромная страна. И снова хор людской звучит набатом о том, что лишь победа нам нужна. И снова плачут старые солдаты. И в памяти священная война. В другом стихотворении, посвященном этой теме, автор ее Анатолий Сидоров словно предупреждает нас об опасной забывчивости, ибо волки ждут своей добычи и сегодня, и не откажутся от новой войны. Стихотворение, посвященное теме бессмертного полка. Уложили полк на полку и забыли до весны. У границ России волки ищут повод для войны. Рыщут злобою объяты, где вцепиться в бока. Но на полках спят ребята из бессмертного полка. Богатей гешефт считает, разгильдяй на кнопки жмет. Что Россию ожидает? Кто опять с мечом придет? Нет ответа. Вся засада собралась вокруг певца. И продать отчизну рада и погибшего отца. Угождают злому волку ни народа, ни сыны. Уложили полк на полку и забыли до весны. Но особенно ценны, на мой взгляд, те произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны, где описаны реальные события, рассказанные фронтовиками своей семье или знакомым, и ставшие документальным фактом событий того времени. «Письма матери» – так называется следующее стихотворение. Автор этого стихотворения – Татьяна Перегримова из города Верхняя Тура. «Затишье перед боем, и пули не свистят, сидит в сыром окопе молоденький солдат. Еще совсем недавно он рядом с мамой был, был школьником, с друзьями, влюблялся и шалил. Но грозный враг нарушил покой страны родной и взялся за оружие, защитник молодой. Среди тиши в окопе он маму вспоминал и перед смертным боем свое письмо писал. «Не струшу, буду биться с фашистом за двоих, чтоб родину от фрицев скорее освободить. Ты жди меня с победой, а если не приду, знай, сын твой трусом не был, геройски пал в бою». Вновь солнце ярким златом над родиной встает, и старшина к атаке команду подает, и взвод в атаку ломится, за родину вперед, а дома мама молится, с победой сына ждет. Очень интересное, значительное стихотворение, которое называется «Дядя Петя». Автор этого стихотворения Наталья Пауесова. Город Екатеринбург. Стихотворение она посвятила своему дяде Киряеву Петру Павловичу, участнику Великой Отечественной войны. И основано это стихотворение на реальных событиях. Была тогда девчонкой молодою. У дяди за плечами вся война. Сказала, глядя голову седую, что не от горя пишут седина. А дядя Петя, повидавший много, ответил: «А ты, девочка, не верь. Я долго шел военную дорогой и видел, как сидеют от потери. Послушай, расскажу тебе, родная. В конце войны мы в наступление шли, а немцы лютовали, отступая. Живых казнили и селения жгли. Фашистам наступали мы на пятки, шли вслед по пепелищам деревень, глотали слезы на могилах братских. Смерть впереди, смерть рядом каждый день. Повешенные женщины и дети, убитых стариков последний взгляд. Да сколько б ни жил ты на белом свете, картины зверства предо мной стоят». Вперед все рвался друг однополчанин. Там на пути семья, его село. Вести от них давно не получал он. Да живы ли, ведь столько полегло. Успеть, не опоздать бы, не успели.
пожарище, где был родимый дом, в саду на яблонях, что уцелели, его семья висит рядком. Жена и дети, мать его родная, все теплое еще он не успел. И на коленях фрица проклиная, как зверь израненный солдат ревел. И посидел мужик в одну минуту, я видел сам, будь проклята война. Ты, девочка, не верь, не верь кому-то, кто скажет, не от горя седина. Со мной вместе плакал дядя Петя, боец, что в страшной схватке уцелел. И, помянув погибших до рассвета, враги сожгли родную хату, пел. Невозможно читать без слез. И вот еще одно стихотворение. Оно написано от лица матери, которая проводила на фронт всех своих сыновей. Стихотворение называется «Вернись живым». Автор Эмилия Касаткина, город Екатеринбург. «Вернись живым», — сказала мать. «Четвертая пришла повестка. Ушли три сына воевать. Один остался, малолетка. Достойны матери сыны. На трех фронтах ребята были. Прошли с боями полстраны. Все трое головы сложили. Сказала им младший, я вернусь. Когда мать сына провожала, сражался он за Беларусь. Мать с фронта письма получала. Письмо принес ей почтальон. Пропал, мол, без вести сынок. Мать не поверила письму. Сын обмануть ее не мог. Она стоит на перекрестке и смотрит на дорогу вдаль. Придет домой ее сыночек, обнимет мать, уткнется в шаль. Брестская крепость – символ стойкости и героизма ее защитников. Так названо и стихотворение в одном из альманахов. Автор этого стихотворения – Надежда Вырешева, город Первоуральск. Июнь. Шел 41-й год, купались зори в водах Буга, из окон Рио-Рей топыл фокстрот, кружилась во дворах сирене вьюга. Шел к завершению обычный день, шальное солнце двигалось к закату, неспешно наползала ночи тень, окрасился багрянцем запад. Под утро самый крепкий сон, и многое не слышится с просунок, с улыбкой свой последний час, раскинув руки, спал ребенок. Минута тишины, как замер мир. Вдруг раскололась земля от взрыва, и на снижение новый мессер заходил, неся с собой смерть. Та жертву находила. Кипела от разрывов пуль речная гладь, пылали здания и метались тени, а над землей навис кромешный ад. Так началась защита цитадели. Детей и женщин, кто остался цел, решили в плен послать под белым флагом. Об этом в рупор объявил немецкий офицер. Прощаюсь навсегда, так было надо. Без пищи, без питья, лишь злость в глазах. Стояли насмерть, покидали мир друзья. Но это их земля, и нет пути отхода. Напрасно слышался «сдавайтесь» крик. А так внезапных стали немцы опасаться. В какой-то миг им показалось план «блиц-крик» стал независимо от них срываться. Взять крепость за день не сумели. Был нужен месяц, чтоб наконец понять. Не просто нас поставить на колени, а русские умеют воевать. Стоят руины крепости, делясь болью. «Я умираю, не сдаюсь», — наш написал солдат. Не только надпись, каждый метр палит их кровью. И воском плача свечи память им горят. Женщины на войне – особая тема. Особая еще и потому, что моя мама, Королькова Валентина Яковлевна, все годы войны была на передовой, прошагав многие километры. Она оставила мне, своей дочери, фронтовые истории – свою военную летопись.
Один из этих рассказов, а это проза сегодня единственная, я сегодня вам представлю. Называется рассказ «Командир». События эти уже конца войны, 45-го года. И вот позади уже наша русская земля. Как бы сказал автор, подаривший нам слово полку Игореве, уже зашеломянем Иси. А мы едем все дальше, вперед, освобождая Европу от той самой чумы, которая поделила людей на высшую и низшую расы. Мы – это наш санэпидемиологический отряд за номером 78 Второго Прибалтийского фронта, который тоже внес свою лепту в общую победу. Небольшой европейский городок, название уже не помню. Он почти не пострадал от бомбежек, но окна домов и витрины магазинов многие разбиты. Под сапогами битое стекло, и его звук нарушает тишину пустынных улиц. Город как будто вымер. На тротуарах возле одной из разбитых витрин лежит женское белье, а в другой витрине – уцелевшие бутылки вина. Мы подбираем это сказочное, удивительно прекрасное белье, которое никогда раньше не видели, и, прихватив две бутылки вина, уходим. Вечером, расположившись у костерка, примеряем новые сорочки и комбинации прямо на гимнастерке. Разливаем по кружкам вино, и в таком виде нас застает наш командир, появившийся в сумерках вечера. Командир, а это был Иван Иванович Сокулин, внимательно рассматривает нашу нелепую своим внешним видом группу и командует немедленно это снять и вернуть, где взяли. Вино вылить, и запомните, это ведь коньяк, мужское вино. Нахмурившись, он добавляет строго и весомо: «Вы забыли, кто мы? Мы потомки Суворова, да он за такое мародерство 3 шкуры спускал. А вы взяли чужое, а честь советского воина надо беречь». Далее он велел нам повернуться, снял свой ремень и приложил по тому самому месту, по которому наказывают непослушных детей. А мы и были те самые дети, которых он берег все эти годы на дорогах войны, в землянках, блиндажах, окопах, на передовой, в жару и холод. Он наш добрый, справедливый, любимый наш командир Иван Иванович Сокулин, подполковник медицинской службы, живший по заветам Александра Васильевича Суворова, а значит, по совести, по чести. Конечно, это не один рассказ, их несколько, и все они вошли в мою книгу под названием «Воинство». О женщинах на войне пишет и автор стихотворения, которое я далее прочитаю. «Ты дошла до победной весны». Это стихи, навеяны тоже рассказами автору ее мамы, которая прошла войну. А автор стихотворения Лидия Колпакова. Она член литературного клуба «Рыцари пера», город Ревда. «Ты дошла до победной весны», так называются стихи. «Ночь, ты не спишь, дорогая, устала, да и сердце шалит давно. Вспоминаешь всю жизнь ты сначала, и с тревогой все смотришь в окно. В 41-м тот памятный день наступил. Был вечер прощальный в Шаталовской школе, а утром час испытания пробил, не видать уже тебе одноклассников боли. Обняв на пороге усталую мать, весь мешок ты надела, родная, и ушла ты отчизну свой край защищать, красивая и совсем молодая. Разбросала по свету злодейка война ваших мальчиков, девочек в серых шинелях, и о том не подумала злая она, что пожить, полюбить вы еще не успели. Не смотри же в окно, дорогая, ляг усни и о нас не грусти, будь здорова, не печалься, родная, и за все, если можешь, прости». Мама рассказывала, что из ее класса на фронт ушли все мальчики, и ни один из них домой не вернулся. Каждый год в День Победы приносят к памятнику павшим в городе Киеве дочь фронтовика
мамы. Ее имя Галина Савченко. И каждый год она подвергается у этого памятника унизительной процедуре. Об этом мое стихотворение. Называется оно «Цветы маме». Киевлянка Галина Савченко этим утром проснулась рано. У нее сегодня задание – принести цветы своей маме, положить 3 гвоздики алых к месту памяти, и при этом надо выстоять перед охраною, не сломаться, держаться с честью. Надевает она гимнастерку, мама в ней вернулась домой, и пилотку ее фронтовую цветом пламени красной звездой. Надевает награды мамины, их она заслужила кровью. Вот и все. Галина Савченко к Дню Победы сразиться готова. Не смогли на этот раз полицаи сломить эту женщину. Эта форма на маме была, и пилотка, награды эти. И ушла. Так красиво ушла. Не поверите, словно это ее мама за руку вела. И Господь хранил эту женщину. Ее так и не пустили возложить цветы, потому что она не выполнила их условия, не сняла награды и не сняла пилотку. Галина Савченко. Настоящий патриот своего отечества. Верная памяти фронтовиков. А на Уральской земле в годы войны ковалась победа в цехах заводов. Здесь наравне со взрослыми трудились и дети, подростки. В нашем храме Божьей Матери всех скорбящих радость города Екатеринбурга прихожанин, ныне покойный, Кочесов Алексей Викторович, трудился за станком на Уралмаше, подставив под ноги скамеечку. И моя родственница, тетя Нина Моисеева, 12 лет, девочка, стирала бинты и белье для раненых, засыпая в углу прачечной от усталости. Здесь, на Урале, сформировался и Уральский танковый корпус. Танковый корпус, так называется следующее стихотворение. Автор его Екатерина Труфанова. Член литературного объединения «Петроглиф», город Екатеринбург. Уральские танкисты за родину горой, их танки были быстры, и каждый был герой. Бежали оккупанты, сдавали рубежи, почуяв наши танки и черные ножи. Летит снаряд со свистом, над речкой взорван мост. Уральские танкисты форсировали Орс. Атака, переправа. Кто ранен, кто убит. Танкистам честь и слава. Их подвиг не забыт. А помощь шла не только оружием, но и в первую очередь молитвами. Молитвами тех, кто ждал своих родных. Кто молился за то, чтобы они вернулись домой. За то, чтобы наша армия освободила мир от чумы. И были по этим молитвам настоящие чудеса. Об одном из них и повествует стихотворение «Чудо под Москвой». Автор его Сергей Александрович Грехов, майор запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, город Верхняя Пышма. Называется стихотворение «Небесная защитница». Год 41-й, под Москвою, зима, начало декабря, сапог фашистский над страною, в кровавом мареве заря, враги почти в Первопрестольной могли совсем уж наяву с высокой сельской колокольни смотреть бинокли на Москву. Приказ Берлина истеричен, Москву сегодня ночью взять, нагло, дерзок и категоричен, нет наших сил отпор, чтоб дать. Нет нашей силы, истощилась в жестоких смертных тех боях. Сколь русской крови там пролилось в родных заснеженных полях. Почти без войска оставаться под вражьим гибельным огнем. Вдруг Божией Матери Казанской
был образ кем-то принесен. Бойцы и молодой, и старый молитву искренне творят, политруки и комиссары те лишь молчание хранят. Вдруг оттепель, почти копили, на немцев снег сырой с дождем, насквозь проник, промокли их шинели, решил враг, утро подождем. Но среди ночи вдруг ударил 40-градусный мороз, тел вражих множество оставил, расплата за потоки слез. Как будто жуткие скульптуры мороз российский сотворил, в заледеневшие фигуры солдат фашистских превратил. С утра сибиряки, уральцы, пошли в бой свежие полки, в кулак могучий сжаты пальцы и руки твердые и крепки. Вновь чудотворная икона в суровых битвах помогла, врагам отеческого дома победу справить не дала. Ничто живительную силу Россия сокрушить не смог, ждет всех захватчиков могила. Всегда он с нами, русский бог. Прекрасное, а главное реальное стихотворение о тех событиях, когда по молитвам к образу Божьей Матери свершилось победное шествие наших воинов. Но война – это еще и проверка на не только на стойкость и мужество и верность отчизне. Это проверка на милосердие, на прочность фронтовой дружбы, на любовь к ближнему. «Хлеб в рукаве» – так называется следующее стихотворение. Автор Мария Камушкова, город Екатеринбург. «Хлеб в рукаве». Которые сутки пылает война, и видно, не будет ей края. Отцов и детей забирает она, лишь память о них возвращая. Которые сутки ползем по земле, кусая холодные губы, и с криком взлетают с небес в пелене парней неокрепшие судьбы. Вот сполз потихоньку товарищ с плеча, раскинув озябшие руки, и в шепоте тихом последнем «прощай» повисли застывшие звуки. И снова вперед по холодной земле, не чувствуя ветра и стужи, и только обглоданный хлеб в рукаве с трудом согревает мне душу. А время шагает по мирной земле, парадами весны встречая, и тот недоеденный хлеб в рукаве мне душу порой согревает. Я вспоминаю рассказ мамы о том, как ее часть шла навстречу колонне немецких пленных. Ну, вид, конечно, был понятно какой, изможденный. Вот, и шел офицер, совсем молоденький. Он был еще и ранен к тому же. И она бросила ему свой паёк. А он снял свои очки. Это были очки золотой оправы, и бросил ей как благодарность. Пленный – это уже не воин. К пленному надо подходить милосердно. Так говорил Александр Васильевич Суворов. Мама всегда по жизни была милосердным человеком. А оправа от этих очков до сих пор хранится у меня дома, как напоминание об этом поступке. Тема блокады Ленинграда тоже есть в одном из альманахов под названием «Время творить добро». Вот это стихотворение. Оно так и называется «Прорыв блокады». Автор Наталья Кузнецова, город Екатеринбург. «Как хочется отправить письмецу сквозь время в прошлое назад». Туда, через блокадное кольцо, геройский город славы, Ленинград. И треугольник, весточка, как крик, из будущего может к нам прорвется, как эхо звук среди могильных плит, и ляжет снегом, или дождем прольется. Чем им помочь и как их поддержать, спасти от взрывов, голода, разрухи? Они нас учат верой побеждать и стойкостью своей, и силой духа. Бергольц по радио от ленинградцев шлет нам потомкам клятву, как завет,
как метроном он будет вас стучать, нас стучаться. Скорбим и помним. Вот он, наш ответ. Листая страницы альманаха «Время творить добро», я обратила внимание, как слились в единое целое чувства, мысли тех, кто пишет о Великой Отечественной войне, с теми, кто пишет о войне сегодняшней, о той, что проходит на территории Восточной Украины, там, в Донбассе. Как будто действительно слились две войны в единое целое. Вот, например, стихотворение под названием «Солдату». Автор Марина Смирнова, город Екатеринбург. Вот уж и год, как война идет, ни конца проклятой ей, ни края. Враг упорно бьет, мы идем вперед, с каждым днем победу приближая. Мы уже не те, кем были год назад, мы давно не праздные зеваки. Каждую семью затронула война, и теперь мы все вступили в драку. Кто на передке с оружием в руке, кто в тылу, чем может, помогает, вяжет вещи, шьет и сеть плетет, письма и посылки собирает. Знаем мы, солдат, очень ты устал, жизнь твоя окопная не сахар, знаем, что давно толком ты не спал, и навряд ли станет легче завтра. Знаю, что друзей ты в боях потерял, и от смерти был порою в шаге, только ни на шаг сам не отступал, даже в самой сложной передряге. Ждем тебя живого мы с победой, и молитвы щит, что хранит тебя. Так с войны когда-то ждали деда. Кончится война, и снова времена ясные и мирные наступят. Будет небо синь, и будет тишина. А пока она, клятая война, трудная и грязная работа. Враг затих, ты тоже отдохни, утром снова в бой пойдет пехота. Я недавно прочитала историю об одном дедушке, который уже овдовел, и сейчас он находится в пансионате для престарелых. Ну, в данный момент уже ушел он в мир иной. Описалось, когда он еще был живой. И он вязал носки для наших ребят там, на СВО. Вязал носки потому, что во времена Великой Отечественной войны, будучи еще мальчиком, он вязал носки нашим бойцам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Посмотрите, какая связь. Удивительная история и все то же самое. Поэтому, читая вот стихи Марины Смирновой, мы действительно видим не только время сегодняшнее, но и время прошедшее. Кстати, сама Марина Смирнова, Марина Евгеньевна, сейчас помогает нашим бойцам, вместе с женщинами другими плетет маскировочные сети, тем самым оказывая помощь фронту. Да, память действительно понятие вечное. Поэтому совсем не устарели слова «лишь бы не было войны». Так и называются стихотворения «Лишь бы не было войны». Автор Михаил Федоров, литературное объединение «Уральский ковчег», Екатеринбург. Где пеклись блины, досохли простыни, малышом вспорхнув на кухню, в коммунальный гам, слушал я, как строя планы и к мечтам, тетки строго прибавляли, не было войны. В прошлом кухня, в прошлом люди, кто там был тогда, и исполнилось полвека той войне. Кто из них свои 17 ожидал, что твердить с годами станет фразу «Только б не». Стоит снег на окне от тепла весны, «Только б не, только б не, только б не было войны». И еще одно стихотворение, посвященное теме памяти. Автор его – Алексей Шевченко, город Екатеринбург. «Минута молчания». Минута молчания, и слов не найти, минута молчания из самой груди, из самого сердца сорвется не крик, молчание повиснет, минута, лишь миг, а память, прорвавшись сквозь стены камней, опять унесется в один из тех дней, когда на осколки рвалась тишина, когда громыхала по миру война, давила, стреляла, взрывала и жгла, беду в треугольничках белых несла,
кто без вести канул, а кто-то убит, и ныне он в братской могиле лежит. Серые камни, словно скала, молитвы печальные слышу слова о том, что теперь ждет их вечный покой, и буквы стальные я глажу рукой. И камень холодный, бездушный, немой, он вдруг оживает незримой волной. Биение сотен и сотен сердец, он был чей-то сын или чей-то отец. Закружатся листья среди алых знамен, закружатся буквы в кружении имен, а в небе бездонном кружат журавли, и клин их растает, курлыча вдали. Замечательное совершенно стихотворение Александра Шевченко. Хотелось бы прочитать еще одно стихотворение. Его написала Титова Галина Васильевна. Она основатель православного литературного объединения «Уральский ковчег», и называется оно «Фашизм». Снаряд и земля сдывается в небо, снаряд и вечность уносят жизнь, и не смолкает прощальный молебен. Это не просто война, а фашизм. Фашизм, когда с пленных снимают кожу, фашизм, когда и представить нельзя, когда в окопах врага изуверы, когда больницы и школы горят, когда бесчинство ковшом не измерить, не вычерпать весь русофобский яд. Фашизм на земле, пора лихолетий, всю злобу собрал под знамена ад, и враг аккуратно нацелив град, бьет точной наводкой по нашим детям. Фашизм, а иначе говоря, зло, оно никуда не исчезло. И тогда наш народ освобождал землю от этого зла, от фашизма. И сегодня происходит все то же самое. А когда мы вместе и с нами Бог, значит и победа будет на нашей стороне. Парад победы. С этой темы я начала обзор поэтического альманаха «Время творить добро». Этой темой я и закончу. Это мое стихотворение. Называется оно «Парад победы». И написала я его в первый день, когда в нашем городе, в Екатеринбурге, прошли колонны дети, внуки и правнуки фронтовиков. «Парад победы. Тех, кто пал в войне священной, вновь восстал. По городам страны моей несут портреты тех людей. В одном строю со старшиной и генерал, и рядовой. Один убит, едва начав, другой сражен в победный час. И даже 20 лет спустя осколком жизнь пресечена вот этого полковника. Но все они опять в строю встречают вновь свою весну. Их дети, внуки, правнуки несут знамена памяти, портреты близких и родных, своей жизнью заплатив за этот день, за смех детей, за колокольный звон церквей. Идет по площади народ, и память прошлого несет, никем не позабытого, святого, пережитого. Идет прадед 17 лет с мальчишкой, что несет портрет, шагает четко, меря шаг, разведчик, рядом сын и брат. И все живые, все в строю, победы празднуют весну, святое воскресенье. Идут по площадям страны бессмертные ее полки, народа-победителя, страны-освободителя. На этом я закончила обзор авторской поэзии альманаха «Время творить добро» по материалам православного фестиваля с замечательным названием, как и название самого альманаха «Время творить добро».

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как

дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали

0: Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».
1: Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

0: На драматической редакции нашего радио ко Дню Победы прозвучат стихи Константина Симонова. В 19:05 программа Ольги Мануйловой про стихи мы сегодня встретимся с поэтом Ксенией Некрасовой. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» сборник архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». В 20:10 программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». В 20:20 беседы о вечном, напомню, в передаче принимает участие священник Константин Корепанов. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 передача «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. Тема беседы «Внешний вид православного христианина». В 22:30 в рубрике «Духовное слово» мы с вами слушаем главы сборника «Душевный лекарь» «Святые отцы мирянам». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В беседах принимает участие священник Олег Герасимов. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко, в 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном со священником Константином Корепановым, в 03:20 репортаж дня Виктории Кауган, 03:40 передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на вторник, 12 мая. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим программу из цикла «Школа семейного чтения». Наталья Викторовна Зыкова познакомит нас с поэтическим альманахом «Время творить добро». Такие передачи, дорогие друзья, вы услышите этим вечером и ночью в эфире нашего радиоканала «Воскресенье». Мир вам и да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге прошел семинар для священнослужителей, ключевой темой которого стали обсуждения изменений в законодательстве о сохранении и содержании объектов культурного наследия в нашей стране. Около 100 участников собрались по инициативе главы Екатеринбургской митрополии и фонда Святой Екатерины. Все они несут свое служение в храмах и монастырях, являющихся памятниками истории и культуры. Среди них клирики Алапаевской епархии, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Ирий Дмитрий Ямщиков, настоятель Петропавловского храма поселка Нейво-Шайтанский Ирий Сергий Беляков, настоятель Свято-Троицкого храма Ирбита протоиерей Николай Решетников, настоятель Сретенского храма Ирбита Ирий Сергий Шигин, настоятель Вознесенского храма села Голубковское Ирий Дмитрий Помыткин и другие. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в своем обращении отметил, что практически 80% всех храмов Среднего Урала являются объектами культурного наследия. Проведение семинара обусловлено высокой актуальностью темы. С 1 марта этого года вступили в силу изменения в федеральный закон об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации. Нововведения касаются требований к текущему содержанию объектов, локальным ремонтным работам, инженерно-техническому оборудованию и так далее. В рамках семинара эксперты подробно разъяснили участникам новые законодательные нормы, порядок их применения и ответственность за нарушение требований. Особое внимание было уделено практическим вопросам организации и проведения работ на объектах культурного наследия, взаимодействию с органами охраны памятников, а также транспортировке и перевозке, например, икон или церковной утвари, имеющих историческое и культурное значение. Фонд Святой Екатерины выразил готовность и в дальнейшем оказывать информационную и консультационную поддержку сотрудникам Екатеринбургской епархии по вопросам бережного и правильного содержания, а также сохранения зданий храмовых и монастырских.

комплексов. В эфире новости. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил по приглашению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия посетил Нижний Новгород. В день Преполовения Пятидесятницы и день памяти великомученика Георгия Победоносца глава Курганской митрополии принял участие в чине великого освящения храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, расположенного в Московском районе Нижнего Новгорода. Освящение церкви и божественную литургию возглавил владыка Георгий. В организации богослужения помогали волонтеры Нижегородской епархии. В завершении литургии было совершено славление святой равноапостольной Нине и святому великомученику Георгию. По окончании богослужения от лица духовенства и монашествующих иерей Александр Тинькаев поздравил митрополита Георгия с днем тезоименитства. От клира Нижегородской епархии правящему архиерею были преподнесены богослужебные облачения и митра. Далее митрополит Курган Белозерский Даниил от лица архипастыри поздравил главу Нижегородской митрополии с праздником, а всех присутствующих с освящением храма. Глава Нижегородской митрополии поблагодарил сослужащих архиереев за возможность разделить с ними радость молитвы и в знак благодарности преподнес каждому из них икону святой равноапостольной Нины. Поблагодарив за соработничество, образы просветительницы Грузии, его высокопреосвященство преподнес также Глебу Никитину и Евгению Люлину. Митрополит Георгий поздравил собравшихся с великим освящением храма в честь святой равноапостольной Нины, Георгиев с днем ангела и обратился к присутствующим со святительским словом. По окончании богослужения на площадке возле храма состоялся концерт. Для собравшихся выступили детский ансамбль кавказских танцев «Армази» из Нижнего Новгорода, ансамбль грузинских танцев «Иверия» из Москвы, Нижегородский театр танца «Волжский сувенир» и другие коллективы. Затем состоялось открытие музея «Иверия» на Нижегородской земле, на котором присутствовали митрополит Георгий, митрополит Даниил, архиерей Нижегородской митрополии Глеб Никитин и Евгений Люлин. Экскурсию провел настоятель Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон Затекин, возглавлявший работы по созданию музея. И последняя информация выпуска. В Чебаркуле прошел турнир по греко-римской борьбе среди юношей 12-13 лет, посвященный памяти почетного гражданина города Михаила Позднякова. На соревнования приехали более 120 спортсменов в составе 17 команд из Челябинской, Омской областей. В открытии мемориального турнира принял участие клирик храма Преображения Господня города Чебаркуля иерей Анатолий Носок. Священник обратился к юным борцам с напутственным словом, пожелал Божьей помощи, честной борьбы, силы духа и достойных побед. После церемонии открытия отец Анатолий вместе с учениками посетил могилу тренера и совершил заупокойную литию. Михаил Позняков считается основателем спортивной борьбы в Чебаркуле. Заслуженный тренер и почетный гражданин города, он более 30 лет посвятил развитию греко-римской борьбы, создал в Чебаркуле школу классической борьбы и воспитал 10 мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта. В память о легендарном наставнике в городе ежегодно проходит традиционный мемориальный турнир. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

слышатся глаголи мои, яко возмогуша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнятыми душу мою, сохраними от сети уже составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницу, един есть, а с донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. В них да исчезать от меня духу моему, и Ты познал из стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и небе зная меня.

0: Однажды утром мартышка бегала по Африке и искала удава. Однако вместо удава она нашла слоненка. Вокруг слоненка лежали кокосовые орехи, на которые он задумчиво смотрел.
1: Как ты думаешь, сколько орехов нужно собрать, чтобы получилась целая куча?
2: А, не знаю. Наверное, много.
1: А много это сколько?
2: Много? Это много?
1: Нет. Давай все-таки разберемся. 10 и это куча?
2: Да, 10 это куча.
1: А 2?
2: 2 это мало. Ну что это за куча, когда всего 2 ореха? 2 это не куча.
1: А 3 ореха?
2: 3? 3 это тоже не куча. Нет, это не куча.
1: А 9?
2: Ну 9 это куча.
1: А 6 орехов?
2: Ты меня совсем запутал. Я знаю только, что куча это когда... Много. А если мало, это не куча. И больше я ничего не знаю.
3: Мало – это когда все съел и еще хочется. А много – это когда больше уже не хочется.
0: Мартышка решила, что с орехами все ясно.
2: А ты не знаешь, где удав?
3: Не знаю. Я с ним еще не здоровался.
2: Я его зову, а он не отзывается.
1: Странно. Он обычно такой отзывчивый.
0: Мартышка хмыкнула и продолжила поиски удава.
4: Лежу.
2: А почему ты лежишь? Ты, наверное, плохо себя чувствуешь. Да? Вздыхаешь? Ты заболел? А где у тебя болит? У тебя, наверное, болит голова. И хвост. И все остальное. Только не волнуйся. Не волнуйся. Ты скоро поправишься и сможешь ходить.
4: Ну нет. Я никогда не смогу ходить. И никогда.
2: Что ты? Что ты? Я сейчас! Сейчас!
0: Мартышка пулей сорвалась с места и побежала звать на помощь друзей.
2: Скорей там! Скорей! Удав! Он очень болен! Надо что-то делать!
0: Друзья бросили все дела и помчались спасать удава. Когда они прибежали на полянку, удав лежал с закрытыми глазами и совсем не шевелился.
2: Надо что-то делать!
1: Больному нужен покой.
0: Наконец удав открыл глаза и печально посмотрел на друзей.
4: Что-то мне грустно, друзья. Грустно.
3: Не нервничай.
1: Не волнуйся, не волнуйся. Все будет хорошо.
3: Мы непременно что-нибудь придумаем.
4: Но, друзья мои...
3: Тебе вредно разговаривать.
2: Очень вредно.
0: Мартышка взяла носовой платок и завязала им удаву рот.
3: Возможно, он перегрелся на солнце.
1: О, тогда его нужно отнести в тень.
0: Мартышка схватила удава за хвост и потащила под пальму.

0: Но, может быть, он простудился.
1: Тогда его нужно вынести на солнце.
2: Мартышка быстренько перетащила удава обратно на солнце. А попугай со слоненком все никак не могли прийти к единому мнению.
0: Все-таки перегрелся.
1: А мог и простудиться.
2: Они могли бы спорить еще целый день, а мартышка бы так и таскала удава из стороны в сторону. Но тут удав не выдержал.
3: Кто перегрелся? Кто простудился?
4: Ты.
3: Я?
0: Ты.
1: Ты?
3: Ну когда?
0: Недавно.
3: А почему я этого не заметил?
0: Ты заметил.
1: И сказал мартышке, что никогда не сможешь ходить.
3: Правильно.
4: Вот, я же говорила.
3: Я никогда не смогу ходить, потому что я вообще не хожу. Я ползаю.
0: Значит, ты не болен.
3: Я здоров.
4: А почему ты лежишь и не отзываешься? А? Почему сказал, что тебе грустно?
3: Мне грустно, потому что я думал, как жаль, что мы знакомы друг с другом.
0: Как? Разве тебе неинтересно с нами?
3: Ну что вы, друзья мои? Я хотел сказать, вот было бы здорово нам опять познакомиться.
1: Опять?
3: Ну да, опять. Я с удовольствием познакомился бы с тобой, мартышка, и с тобой, слоненок, и с тобой, попугай.
4: И я бы с удовольствием.
3: И я. Но мы уже знакомы.
0: А мы давайте возьмем и еще раз познакомимся. Попугай.
4: Мартышка.
3: Слоненок. А я удав.

0: мартышка лежала под пальмой и сладко спала. Она могла бы проспать целый день, если бы ее не разбудил слоненок.
1: Доброе утро, пора завтракать. Пора завтракать, мартышка.
2: Разве уже завтра?
1: Нет, еще сегодня.
2: Но ты уже позавтракал?
1: Позавтракал? А что?
2: Значит, сегодня уже завтра.
3: Сегодня никакое не завтра. Завтра будет в будущем, а сейчас у нас настоящее.
2: А будущее не настоящее?
3: Оно...
2: Оно игрушечное, да?
3: Будущее тоже настоящее, но...
2: Ну?
3: Оно настанет потом.
2: Когда?
3: Скоро.
2: А по-моему, оно уже настало.
3: Как настало? Когда настало?
1: Как настало?
4: Что настало, друзья?
3: Будущее.
4: Где?
2: Везде. Сегодня с утра уже завтра.
4: Да.
3: Не может быть, чтобы сегодня было завтра.
4: Да.
2: Значит, по-твоему, сегодня, вчера? Так,
3: вчера уже кончилось.
5: Когда кончается вчера, начинается завтра. Потом послезавтра. Потом послезавтра. А потом...
1: А когда, извините, сегодня?
2: А ну его сегодня! Надоело!

0: завтрашнее. Разве не чувствуешь, то будущее уже настало?
1: Если будущее уже настало, то сейчас был бы уже Новый год.
2: Новый год?
3: Новый год?
0: А пусть он будет Новый год.
1: Какой Новый год? Новый год просто так не приходит. Его надо встречать.
0: Давайте его встречать. Давайте.
2: Не, ну, действительно, почему нам не встретить его? Это так приятно, друзья, встречать Новый год.
3: Очень приятно.
1: Как мы его будем встречать? Чтобы встречать Новый год, нужна, во-первых, елка, во-вторых, Дед Мороз и, в конце концов, Снегурочка.
0: Я буду, в конце концов, Снегурочка.
3: А я, извините, я буду Дед Мороз.
2: Тогда я буду ёлка.
0: Правильно! А мы будем тебя наряжать и водить хоровод.
3: Кого мы будем водить, извините?
1: Хоровод.
4: Куда?

0: он был.
1: Почему зелененький?
2: Потому что я елка.
1: Елка, из тебя не получится.
2: Почему?
3: Почему не получится?
1: Елка колючая, а он мягкий. У елки должны быть иголки.
3: Ха, иголки можно повтыкать.
2: Не надо в меня втыкать, попугай прав. Елки из меня не получится.
3: Значит, у нас нет елки.
4: Зато у нас есть Снегурочка. Дед Мороз.
1: Деда Мороза тоже нет. Дед Мороз холодный. А слоненок, вот, пощупайте, он теплый.
3: А мы его простудим. Вот.
4: Нет, не надо меня простужать. Не надо меня простужать. Ну,
1: а из одной Снегурочки Нового года не выйдет. Вот.
2: Я говорю, выйдет.
3: Правильно!

0: Значит, вы твердо решили встречать Новый год?
1: Да!
0: И старый год к вам уже не нужен?
2: Не нужен!
0: Встречайте! Но учтите, что слоненок останется без дня рождения.
2: Как это?
3: Почему?
0: У него в этом году еще не было дня рождения?
2: Не было.
0: И не будет, потому что этот год вам уже не нужен.
2: Ну как же он будет без дня рождения?
3: А я хотела подарить ему на день рождения спелых бананов.
0: И спелых бананов не будет. Так зелеными и останутся.
2: Друзья мои, кажется, мы поторопились.
0: Еще как поспешили. Но зачем? Зачем встречать следующий Новый год, когда в этом еще столько интересного?
3: Сладкие бананы с ананасами.
2: Да.
4: Ой, мой день рождения.
5: Значит, будущее еще не настало.
0: Еще нет. Но оно настанет непременно.
4: А, значит, сегодня еще не завтра.
0: Сегодня, а завтра будет завтра.
3: Каждый день.
0: Каждый день.
3: Здорово! Каждый день будет завтра!
6: Ребята слушали сказку о мартышке, слоненке и удаве. Но сейчас самым юным слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое реченье, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Поэтическая страница. Здравствуйте! С днем Великой Победы, уважаемые слушатели нашего радиоканала «Воскресенье». Сегодня вы вновь услышите голос военного поэта, писателя, драматурга Константина Симонова. Но совсем нестандартно и необычно в нашей поэтической странице сегодня прозвучат отрывки из его непоэтического произведения, из его прозаического произведения «20 дней без войны» из архивов Гостелерадиофонда СССР.
1: Полегли когда-то, а превратились в

0: Оставив чемодан и вещевой мешок в одной из редакционных комнат, около дивана, который ему отвели для ночлега, Лопатин пошел по городу. Вечер был холодный и ветреный. Затемненный Тбилиси казался непохожим на себя. В старом доме на улице Вардисубани жил человек, которого Лопатин знал в этом городе лучше всех других. Если Виссарион сейчас в Тбилиси и дома, он будет рад. И его жена Тамара будет рада. В этом Лопатин не сомневался. Только дома ли он? А может быть, в армии? Его стихи в известиях были посвящены бросившемуся с гранатами под танк и погибшему лейтенанту грузину, и под ними стояла действующая армия. Может быть, он и сейчас там? Но одиночество сильнее сомнений. Походив по неузнаваемо темному городу, Лопатин остановился перед знакомым домом. За дверью послышались шаги, и знакомый голос Виссариона спросил по-грузински: «Кто это? Кто пришел?» «Кто пришел?» — сердито повторил там за дверью Виссарион. «Это я», — сказал Лопатин. И, шагнув в открывшуюся дверь, оказался в объятиях невидимого в темной передней Виссариона Георгиевича, над именем отчеством которого он когда-то шутил. Почти Белинский. Они обнялись, и Виссарион, подхватив его подмышку своей длинной рукой, потащил за собой по коридору вглубь квартиры. «Не ушибись», — сказал Виссарион. «Я и в темноте все помню, а ты, наверное, уже не помнишь». Они свернули из длинной передней направо в коридорчик и вошли в маленькую комнату напротив кухни. В этой комнате раньше жила младшая дочь Виссариона, Этери. Теперь там стояла знакомая Лопатину мебель, собранная со всего дома. Широкая тахта и одна книжная полка из кабинета Виссариона, туалетный столик из спальни, обеденный стол и два стула из столовой. «Нигде не топим, а здесь топим печку». Виссарион помог Лопатину снять полушубок и, усадив на тахту, сам сел наискось от него на стул. «Хорошо выглядишь. Смотри, два раза ранен был. Поздравляю». Это относилось к ордену. «Я твои стихи видел осенью в известиях», — сказал Лопатин. «Это песня. Ее перевели как стихи, а это песня. Я написал ее на фронте на собственную музыку. Несколько раз ездил на фронт начальником фронтовых бригад. Я теперь служу в нашем комитете по делам искусств». Виссарион вздохнул так, что Лопатин невольно улыбнулся. В былые годы Виссарион не очень-то любил служить. Говорил, что служба не дает ему писать стихи. Почему-то они приходят в голову по утрам, как раз, когда надо идти на службу. «Как Тамара? Как дети?» – спросил Лопатин. Он ждал, что Виссарион заговорит о своих домашних, но когда через две двери на кухне послышались женские голоса, спросил сам, не дожидаясь. «Все здоровы», — сказал Виссарион. «Сейчас я позову Тамару. Только не спрашивай ее сразу про детей». «Почему? Что случилось?» «Ничего не случилось. Просто мы сегодня с ней первый день совсем одни в доме. Наши дети уехали». И, не став объяснять, куда уехали дети, поднялся, вышел и вернулся, подталкивая перед собой жену, которая, судя по выражению ее лица, совсем не хотела сюда идти. И только увидев Лопатина, радостно вздохнула и пошла ему навстречу, вытирая руки о фартук. «Здравствуйте, Тамара», — сказал Лопатин, целуя ей руку. С Виссарионом они были на «ты», а с его женой так с первой встречи и остались на «вы». «Здравствуйте, мой дорогой», — сказала она, целуя его в лоб. «Вы даже не знаете, как я вам рада. Виссарион, негодяй, вытащил меня из кухни, ничего не сказав. Сказал только, сейчас я кого-то тебе покажу. Я не хотел идти, думал, к нему кто-то по делу. Садитесь, пожалуйста, сейчас будем кушать». Она говорила все это с какой-то материнской, одновременно и радостью, и печалью. И, глядя на Лопатина, стиснув над передником руки, незаметно для себя поламывала пальцы. «Да, вот кто переменился за эти годы», — подумал Лопатин. «Вот, наконец, сразу видно, что на эту семью обошлась война». «Как ваша девочка? Она теперь уже большая?» — спросила Тамара, продолжая стоять на Лопатина своими прекрасными печальными глазами. «Скоро 16. А где она сейчас?» «Сейчас в Омске, у моей старшей сестры». «Это далеко. А как ваша жена?» — спросила Тамара. «Виссарион приезжал в Москву всегда один. Она не бывала с ним и знала и о девочке, о жене Лопатина только со слов мужа. И не было никаких причин не сказать ей все как есть. И все-таки что-то остановило Лопатина от прямого ответа. В грузинских семьях редко расходятся, особенно когда есть дети. А если это все-таки происходит, относится к этому как к трагедии». И Лопатину почему-то не захотелось говорить сейчас этой женщине с ее и без того печальными глазами правду о себе и своей жене. «Она в эвакуации», — сказал он вместо этого, — «в Ташкенте». «Тоже хорошо». «Далеко», — сказала Тамара. И когда она во второй раз сказала «далеко», он подумал, что еще недавно, пока не началось наше наступление, Тбилиси от фронта отделял всего только Крестовый перевал, да еще сотни километров за ним, путь, который ты собираешься завтра проделать за один день. «Сейчас будем кушать», — еще раз сказала Тамара и вышла, словно боясь, что Лопатин может спросить ее о том же, о чем спрашивала она его. «Объясни, пока Тамара не вернулась, где дети? Что с ними?» «Георгий в армии. 10 дней назад был у нас, переночевал дома, закончил в Кутаиси курсы младших лейтенантов и поехал на фронт. Сегодня, когда мы с Тамарой вернулись из деревни, нашли под дверью записку. Наверное, кто-то ехал обратно и занес. Только несколько слов и полевая почта, на которую мы можем ему писать». Виссарион полез в пиджак и, вынув записку сына, прочел номер полевой почты. «Не знаешь такой полевой почты?» — с надеждой спросил он. «Пока не знаю, но, может, буду знать», — сказал Лопатин. «Повтори». И, вынув записную книжку, записал полевую почту. «Когда же его в армию успели взять?» Словно спохватившись, удивленно спросил он, вспомнив осень 36-го года и тоненького, как прутик 12-летнего школьника, по настоянию кого-то из гостей, позванного к взрослому столу и читавшего звонким детским, даже еще не начинавшим ломаться голосом, стихи Бараташвили «Синий цвет», сначала по-грузински, а потом в переводе Пастернак по-русски. Как-то не укладывалось в голове, что этот тоненький, читавший стихи мальчик, мог успеть быть призванным, закончить курсы, стать младшим лейтенантом, уехать на фронт и прислать отцу с матерью записку с номером полевой почты. Призвали в июне. Виссарион стал загибать пальцы. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Тамара сосчитала. Когда он переночевал дома, ему всего одного дня не хватало. До 18:30. «А это ей?» – спросил Лопатин. «Отвезли ее в деревню. К старшему брату Тамаре. К Варламу. Ты его встречал у меня. Его вино всегда пили. И сегодня будем пить. Он давно звал, просил. Все-таки он агроном. И деревня не город, а школа там тоже есть. Хотел, чтобы девочка лучше кушала, чтобы до лета пожила у него. Ей что, 15? Спросил Лопатин. «Почти 16, как твоей девочке. Она только на 3 недели моложе. Мы с тобой когда-то считали». Лопатин не помнил, чтобы они считали, когда родились их дочери. Виссарион помнил. И в том, что Лопатин забыл об этом, было что-то русское. А в том, что Виссарион помнил, было что-то грузинское. Какой-то особый оттенок пристрастия к детям, который Лопатин не раз замечал в самых разных грузинских семьях. «За нее и поехали в деревню?» – спросил он. «Сначала добирались из-за нее, а когда уже собрались, оказалось, что едем на поминки в Арваму пришвахоронную на сына. У него, по-моему, двое», – сказал Лопатин. «Двое. Старший в прошлом году весной погиб в Крыму. Товарищи рассказали, что потонул. А этот младший, Валико, за него уже давно беспокоились, писем не получали. А тут получили извещение, что еще в ноябре на перевале погиб. Не написали, на каком перевале. Написали на перевале. Я думаю, наверное, на Марухском. Написали по смертью храбрых. А может быть, просто замерз мальчик». Барвам, когда получил извещение, совсем сошел с ума. «Хорошо, что мы к нему приехали. Тамара хотела после поминок увезти Этея обратно. Думала, когда такое горе в семье, нельзя на них взваливать заботу о девочке. Но Варвам ни за что не захотел отпустить. Плакал, просил, оставьте мне хотя бы ее. Мы совсем одни». И девочка его пожалела. Пришла к Тамаре и сказала: «Мама, я пока останусь у них». Свою девочку там оставили. Вернулись сюда утром. Привезли немного кукурузы, вина, лобио. Все-таки в деревне лучше живут, чем здесь. Я подумал сейчас, вдруг бы ты вчера приехал и нас не застал. Как хорошо, что сегодня. Лопатину снова послышались через дверь женские голоса на кухне, и он спросил: «Тамара там не одна?» «Они вдвоем», — сказал Виссарион. «Мы сегодня позвали Мишу с женой. Там Тамара и Маро варят харчо. И лобио будет, ты, я знаю, любишь лобио. Миша все время в городе. Хотелось немножко их угостить тем, что привезли из деревни. Миша скоро тоже придет». Виссарион сказал Миша, как о хорошо знакомом Лопатиным человеке. Неудобно было спросить, а кто этот Миша? Но Лопатин не вспомнил и все-таки спросил. «Михаил Тареевич, — сказал Виссарион, — ты сидел с ним у меня за столом в свой последний приезд. По-моему, два раза». И когда он сказал «Михаил Тареевич», Лопатин сразу вспомнил человека, о котором шла речь. Он был инженер, путеец, служил на Закавказской дороге, дружил с писателями и сам немножко писал стихи. И даже хороший, как утверждал, любивший хвалить своих друзей Виссарион. Тогда, в 1936 году, этот человек был самым старшим за столом. «Он будет рад тебя увидеть», — сказал Виссарион. «Я не все читаю, а он все подряд. Все, что кто-нибудь написал во время войны, все читал. Ночью приходит с работы и читает. Несколько раз говорил мне о тебе. Скажи, ты счастлив или несчастлив? Как у тебя дома?»
1: «Дома? Никак. Но счастлив», — сказал Лопатин.
0: И Виссарион, не спрашивая, как и почему, счастлив, сказал: «Дай тебе Бог». Виссарион был мужчина и знал, можно и нужно спрашивать друзей, почему они несчастливы. Но вряд ли стоит спрашивать, почему они счастливы. Они сидели молча, и Лопатин, глядя на Виссариона, думал о том, о чем уже не раз думал за войну, во время встреч с людьми, которых давно не видел. Война придавала какую-то дополнительную значительность тому хорошему, что было раньше между двумя давно не встречавшимися людьми. «Многих нет из тех, с кем мы сидели с тобой за этим столом», — помолчав, сказал Виссарион. И несколько раз задумчиво пристукнул по столу кулаком, словно считал тех, кого нет. Стол этот раньше не такой, как сейчас, а раздвинутый, длинный, стоял там, в темной теперь большой столовой. И за ним сидело по много людей. Виссарион разжал кулак и как-то беспомощно,
1: недоуменно положил свои сильные руки на стол, ладонями вверх, словно безмолвно спрашивал, как это могло случиться, что их нет, людей, сидевших за этим столом. Потом убрал руки и, видя, что Лопатин закурил, потянулся за папиросой. Я слышал, в Москве перед войной несколько человек из тех, кого мы с тобой знали, вернулись. Несколько вернулись, сказал Лопатин. У нас пока никто. О некоторых людях, чье исчезновение казалось тогда особенно непонятным, сейчас во время войны ходили по Москве упорные слухи, что они тоже вернулись и где-то воюют. Даже говорили, что кто-то видел их своими глазами на фронте. И этим слухам очень хотелось верить, и хотелось рассказать о них помрачневшему Виссариону. Но в дверь постучали, и стук гулко отдался в большой пустой квартире. Виссарион продолжал сидеть неподвижно. «Это Миша», — сказал он после того, как в парадном снова постучали, и пошел открывать. Михаил Тарьевич, вошедший в комнату вместе с Виссарионом, молча обнял поднявшимся ему навстречу Лопатина и молча сел за стол. Он почти не изменился. И раньше был таким худым, что, казалось, не мог похудеть еще больше. Он был одет тщательно, как человек, собравшийся в гости, в старый отутюженный костюм и белую рубашку с крахмальным воротничком и черным шелковым галстуком. У него была белая серебряная голова и казавшаяся темным от соседства этой белизны худое тонкое лицо. И Лопатин вспомнил, как красиво пил когда-то здесь за столом этот немногословный, немолодой человек со строгим лицом грузинского святого. «Очень рад снова видеть вас гостем нашего дорогого Виссариона», сказал он, глядя на Лопатина своими задумчивыми глазами. «Для меня большая радость, что мы снова вместе с вами попробуем его хлеб и его вино. А завтра Мария Ираклиевна и я будем рады, если вы найдете время посетить наш дом». Он сказал все это на том прекрасном и в его устах, звучавшем даже чуть-чуть изысканно, русском языке, на котором говорили многие грузинские интеллигенты его поколения. И Лопатин вспомнил, что, кажется, он после гимназии кончал в Петербурге Институт инженеров путей сообщения, и не акцент, которого не было у него вовсе, а только неповторимые интонации в построении фраз обличали в нем грузина. «Спасибо, но не смогу. Завтра утром уеду», — сказал Лопатин. «А если мы попробуем удержать вас у себя на несколько дней?» — сказал Михаил Тарьевич. И едва успев договорить эту такую обычную для довоенного Тбилиси фразу, мягко улыбнулся в ответ на отрицательный жест Лопатина. «Все понимаю. Как говорят теперь в авиации, от винта. Завтра к вечеру должен добраться самый малый до Орджоникидзе», — объяснил Лопатин. «Дай бог остаться живыми всем, кто там сейчас воюет», — сказал Михаил Тарьевич по-грузински и сам перевел себя по-русски. «Вы, помнится, немножко понимали по-грузински. Очень немножко. Если бы вы не перевели, понял бы только два слова. Дай бог», — сказал Лопатин. «Тогда не будем вас испытывать», — мягко улыбнулся Михаил Тарьевич и заговорил о последней сводке, которую только что слушал дома по радио. Судя по ней, наши войска начинают обходить минеральные воды с севера, хотя полностью представить себе всю картину трудно. «А полностью представить себе всю картину иногда и на фронте трудно. Завтра еще нет, а послезавтра буду уже там», — сказал Лопатин. В нем вдруг прорвалось то нетерпение, которое он испытывал с утра. Все, что с ним было, было хорошо, но теперь уже пора было быть там и что-то делать. Тамара вошла в комнату со скатертью и тарелками. «А где Моро?» — спросил у нее Михаил Тарьевич. «Не беспокойся, придет и твоя Моро. Уйдите отсюда, покурите, там темно. Но я думаю, вы не испугаетесь, а мы пока накроем на стол. Не люблю, когда вы на это смотрите. Мужчины вышли в темную переднюю. Пока в руке Лопатина догорала спичка, от которой все трое прикурили, он увидел знакомые книжные полки во всю длину передней. Раньше они были набиты книгами, а сейчас наполовину пустые. Так, по крайней мере, показалось в полутьме. Продает? Хотя кому? Кто их сейчас покупает, книги? Или сжег в печке то, что не так нужно, подумал Лопатин о Виссарионе. Чего только не происходит с книгами во время войны. Из передней было слышно, как женщины звякают посудой. «Бедный Варвам», – вздохнул Михаил Тарелович. «С тех пор, как ты мне это сказал, все время думай о нем». «Просто с ума сходит», – сказал Виссарион. «Когда провожал нас на поезд, отвел в сторону Тамару и заплакал. А может быть, мы нашего Валико заживо похоронили? Почему так долго извещения не было? Может быть, это неправда. А мы уже отказались от него, похоронили». Так бедный плакал. «И все-таки у него остается надежда, если он так говорит», сказал Михаил Тарелович. «Нет», сказал Виссарион. «Если бы у него была надежда, он бы сказал, не верю, не буду его поминать, не буду ничего делать. Это не надежда, это отчаяние. Скажи, Виссарион, вот брат твоей жены двух сыновей потерял. А бывает у вас так, что откручиваются от фронта? Откупаются. Неприятно об этом спрашивать, но как раз сегодня в штабе фронта случайно услышал неприятный разговор на эту тему. Прости, что спросил тебя, но больше некого. Там не захотел ввязываться в этот разговор». «Конечно, откупаются», сказал Виссарион. «Конечно, бывает. А разве у вас в Москве не бывает?» «Сам не сталкивался с этим, но допускаю, что и там бывает», — сказал Лопатин. «И у нас бывает. Подлые люди везде есть, и слабые люди везде есть, и готовые на все из-за денег везде есть, и готовые на все из-за своих детей везде есть. В городе бывает, в деревне не слышал. В деревне все, кого призвали, идут. Когда мы сидели на поминках у Варвама, я посмотрел на Тамару и увидел по ее лицу, что она думает уже не о Варваме, не о его горе, а о нашем мальчике, о нашем Георгии. Что с ним? Где он? Что с ним будет? Думает только о своем горе, что его нет с нею. Боже мой, подумал я, не могу позволить, чтобы ты сидела и умирала рядом со мной от страха за нашего мальчика. Я должен что-то сделать, я, мужчина. Я всегда делал все, чего бы ты ни попросила. Никогда ничего не боялся сделать для тебя. Неужели я сейчас не могу сделать этого для тебя? Я должен вернуть тебе твоего мальчика живым и здоровым. Иначе ты умрешь у меня на глазах. Я должен это сделать, если я мужчина. Но если я мужчина... Я не могу этого сделать, ты понимаешь? Вот в чем трагедия, если я мужчина. Я смотрел на Тамару, а потом стал смотреть на соседей Варвама. Я смотрел на них и знал, что каждая вторая женщина уже лишилась или мужа, или сына, или брата. Почти все, кого там прошлой зимой призвали, попали в Крым. И похоронные пришли почти всем сразу в июле. И Варваму, на его старшего, на Иваза. И его соседям через дом. Каждый день приходил почтальон. Я смотрел на них, собравшихся на поминки к Варваму, и на свою жену, которая сидела рядом со мной и умирала от страха за своего сына. А я, мужчина, ничего не мог сделать. Ты понимаешь это? И так до конца войны ничего и не сможешь сделать. Вдруг сказал Михаил Тарелович. Пока он не вернется и не обнимет мать. Виссарион, идите к столу, раздался голос Тамары. А то мы уже накрыли и слышим, что ты говоришь. А ты говоришь лишнее. Не надо было этого говорить.
2: Не пришедшие поли, не в землю нашу полегли когда, а превратились.

России. Мероприятие началось в фойе Института МЧС, где расположились две тематические площадки. На одной звучали песни военных лет с живым исполнением легендарных музыкальных композиций в сопровождении аккордеона и флейты. На другой разместилась экспозиция поискового отряда «Малахит» Института МВД России. Желающие могли ознакомиться с историческими артефактами, найденными в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны. Игра стартовала с энергичной разминки, блиц-опроса «Была война, была победа», который позволил командам быстро погрузиться в исторический контекст. Далее последовали интернет-задания минувших лет «Живая память». Участникам было задано 20 вопросов на знание ключевых событий Великой Отечественной войны. В рамках заключительного этапа «И это тоже о войне» участники проявили не только знание и внимательность, но и творческий подход. Команды дописывали военные лозунги на 5 плакатах, вспоминали редкие профессии периода войны, стараясь точно назвать каждую из них. Завершила этап задания, связанное с песней Булата Акуджавы «Нам нужна одна победа». Участники угадывали страны по флагам, представленным в видеоролике. Студенты и курсанты активно были вовлечены во все конкурсы, демонстрируя глубокое понимание цены Великой Победы. Игра завершилась торжественным подведением итогов и награждением победителей. В эфире новости. Четвертый фестиваль «Звоны северной столицы» прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие мастера колокольного искусства из России и Белоруссии. Последний день фестиваля участники сопровождали колокольным звоном божественную литургию в Самсоневском соборе, которую совершил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий. После богослужения прошел колокольный концерт. Завершился праздник концертом колокольных звонов и карильонов в соборе Петропавловской крепости. Открыл концерт «Пасхальный соборный звон» в исполнении Никиты Чамары из Михайловского собора Ломоносова и Натальи Дворянской из храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Эти приходы – организаторы фестиваля. Олеся Ростовская исполнила на карильоне произведение собственного сочинения, посвященное колокольне Петропавловского собора. Кульминацией концерта стало совместное исполнение пасхального тропаря карильоном и ярусом русского звона, символизирующие единение традиций и культур. Продолжаем выпуск. Съемочная группа проекта «На линии жизни», реализуемого Курганской епархией при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, завершила производство фильма об участнике СВО курганском священнике Данииле Перминове. Тележурналист, автор-ведущая Елена Саенко пообщалась с главным героем, который весной 2024 года добровольцем отправился на фронт, чтобы духовно окормлять наших воинов. В фильме использованы уникальные фотографии и видеозаписи, сделанные священником. «Моей задачей было передвигаться по позициям, насколько это было возможно, то есть добираться до места, разговаривать с людьми, поддерживать боевой дух, исповедовать, причащать. В Троицкую родительскую субботу в нескольких местах служил панихиду по усопшим, в том числе погибшим воинам и почившим родственникам тех военнослужащих, которые сейчас на передовой», рассказывал отец Даниил после возвращения. За время присутствия священника на передовой происходили настоящие чудеса. К примеру, в 5 метрах над его группой из 8 человек однажды разорвался снаряд. В итоге все вокруг было в осколках, деревья и защитный тент посечены, а у бойцов ни одной царапины. Вернувшись, отец Даниил не забыл о своих однополчанах. Он организовал постоянно действующую гуманитарную миссию в отряд «Ермак». Проект «На линию жизни» призван сформировать патриотические ценности у подростков и молодежи Курганской области через создание и распространение в регионе и за его пределами документального кино о подвиге и служении курганских священников, участников специальной военной операции. Первый фильм цикла об иерее Михаиле Шушарине вышел в свет в марте этого года. Также запланированы съемки фильма о священниках Александре Кармакулове и Сергее Алексееве. Партнерами проекта выступает Департамент образования и науки Курганской области, ГТРК «Курган», медиахолдинг «Область-45», телеканал «Союз», Курганская областная универсальная научная библиотека имени Югова, региональное отделение Императорского православного палестинского общества, Общероссийского народного фронта и Всемирного русского народного собора в Курганской области. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души, общению с

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
1: Христос!

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на нызело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешивай души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвен бы сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя, и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе.
1: Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яково истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, в беседах о вере и жизни принимает участие священник Олег Герасимов. Тема беседы – преодоление влечения ко греху как единый путь спасения. Передача из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. Христос воскресе. Начинается в эфире телеканал «Союз» передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ленинский. А сегодня у нас в гостях священник Олег Герасимов, настоятель храма иконы Божией Матери Всецарица в поселке Керро. Здравствуйте, дорогой отец Олег.
3: Здравствуйте, Глеб.
2: Очень рад я вас видеть. Благословите наших телезрителей.
3: Христос воскресе. Бог благословит вас, дорогие
2: наши. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи звучит так. Преодоление влечения ко греху как единственный путь к спасению. Дорогой отец Олег, знаете, когда мы говорим о влечении ко греху, то, наверное, здесь можно поразмышлять на тему того, что, значит, если существует влечение к греху, то, наверное, есть и причина этого влечения. Потому что мы привыкли говорить о том, что вот существует целая сеть, такая распространенная сеть грехов, которые мы даже, может быть, и не осознаем, потому что мы можем думать о том, что грехи бывают маленькие, большие, могут быть грехи, которые мы коллекционируем. Может быть, в исповеди мы такой проводим отчет о проделанных грехах. Но в любом случае отношение к греху в нашем обществе, ну, может быть, как-то размыто. И поэтому, наверное, начнем мы нашу передачу именно с вот этого вопроса. Влечение к греху – это значит, что мы должны каким-то образом понимать, что что-то нас влечет к греху?
3: Ну, я думаю, что можно начать еще даже глубже. Начать надо с того, что если мы крестимся во Христа, то мы в таинстве крещения отрекаемся от греха и от того, кто этот грех нам предлагает. От сатаны есть даже в чинопоследовании крещения есть там молитвы специальные, запретительные. И предполагается, что мы, крестившись, от греха совершенно отвращаемся. То есть мы становимся совершенно чистыми, совершенно новыми людьми. Вот мы искупели, выходим новыми людьми. И тем не менее, грех все равно в нашей жизни, мало того, что он присутствует, он очень активно присутствует. И правильно вы сказали, что в нашем обществе, ну, я имею в виду вообще в человеческом, не только там в российском там, или в каком-то еще, настолько размывается это понятие, что, в принципе, мы привыкли к тому, что это, ну, что-то такое уже нормальное. И мы перестаем даже ощущать его пагубность. Только если уж совсем что-то такое ужасное, что-то произошло, что-то совершили такое, что прям вот на сердце камень упал, тогда, может быть, мы что-то почувствуем. А так получается, что мы, ну, вроде как живем не хуже, чем все остальные. И нам, в общем, не надо ничего больше и менять-то. И поэтому это можно увидеть на примере большинства исповедей, которые вот мне, например, приходится принимать, и я со своими товарищами, со священниками эти вопросы бывают, когда затрагиваются, то ну, в основном люди ко греху относятся так терпимо. И им кажется, что ну, вот сейчас чуть-чуть вот подправить, вот немножечко там как-то вот, что называется, подрихтовать, подшкурить, и все, и я уже хорош, и мне больше ничего особо не надо. И мы как-то совершенно не понимаем, когда нам напоминают о том, что покаяние – это не просто «я становлюсь хорошим», а это греческая метаноия – изменение сознания, изменение самого себя. Разворот на 180 градусов. Вот я был такой, меня одно увлекало, и теперь я, узнав о Христе и узнав Христа, я развернулся и пошел за Христом. И тут уже никакого места, даже самому маленькому, даже вообще делением на маленькие и большие грехи просто не остается. И это такая, ну, теория. То есть мы понимаем, что это должно быть. Когда же дело доходит до практики, то мы с вами сталкиваемся с тем, что действительно грех умеет облачаться в такие приятные одежды. В чем суть нашего влечения к греху? В том, что если бы мы видели сразу неприкрытую, что называется, личину этого поступка или этой мысли, которая пришла нам в душу, то мы бы, конечно, ужаснулись и отшатнулись. Но она облечена в такие заманчивые одежды. И нам кажется, что вот, а почему бы и нет? Это же, ну, это же здорово, это же приятно, это же ну, в каком-то смысле полезно, может быть, для здоровья. Или еще как-нибудь. Очень много есть таких способов для самого себя сделать грех не таким отталкивающим, да, противным.
2: Да. Отче, давайте мы примем первый телефонный звонок. До нас зазвонилась Елена из Пскова. Елена, Христос воскресе, мы вас слушаем.
4: Воистину воскресе Христос. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
3: Здравствуйте, Елена.
4: Скажите, как преодолеть страсть чревоугодия к шоколаду?
3: Ох.
4: Как бороться с этим?
3: Страсть чревоугодия, она, наверное, все-таки это такое более общее понятие. То есть это не стремление, вернее, не влечение к какому-то конкретному какой-то конкретной разновидности пищи. Это, в принципе, позволение себе есть больше положенного. И зачастую, даже чаще всего, это себе во вред. И тем не менее, мы, зная это, мы пытаемся как-то вот себя, ну, что называется, порадовать. Потому что у нас есть очень много в нашем арсенале есть таких маленьких уловочек, чем мы можем себе самим доказать, что, например, шоколад полезен, потому что он там, ну, кто-то называет гормон радости, что вот, ну, как вот шоколадку не съесть, что там, ну, кто что себе выбирает в качестве такого любимого продукта. Вот. И при этом мы забываем о том, что самое главное – это, наверное, умеренность. Умеренность во всем. И если мы даже самый не полезный продукт будем употреблять умеренно, наверное, это тоже будет борьба с чревоугодием. Вопрос не в том, чтобы есть правильно. Вопрос в том, чтобы не позволять чреву возобладать над своими, над разумом, над духовными своими запросами. Потому что чем бы мы ни наедались, мы наедаемся, мы лишаемся возможности молиться. Ну вот знаменитая мудрость наша русская о том, что сытое брюхо к молитве глухо. И для этого у нас существует пост. Пост, который нам дает возможность поупражняться в борьбе с самим собой. Я бы вам посоветовал не сосредоточиваться именно на том, что это должна быть борьба именно с шоколадом. Да, может быть, шоколад для вас является наиболее такой искусительной пищей, но, в принципе, пересмотреть свое отношение к процессу потребления пищи. Я, ну, вы видите, я, наверное, тоже должен этим заняться, и я стараюсь этим заняться. У меня не всегда получается, вот, поэтому советчик из меня, может, не самый хороший, но общие принципы я, в принципе, ну, могу вам посоветовать. Потому что борьба каждого человека с самим собой заключается в том, что Господь нам, как великий педагог, великий тренер, великий врач, он нам показывает очень деликатно наши слабые места. И если вы для себя сочли, что это место для вас, вот именно вкушение шоколада для вас является таким искусительным, то тогда надо попробовать каким-то образом, ну, сократить потребление. Вот так. То есть заставить себя есть меньше. Вот. Есть много всяких способов, и, наверное, там на этом поприще преуспели наши всякие диетологи, вот, что гнушаться, опытом, который накоплен там светскими врачами. Потому что, может быть, цели разные. Они нам предлагают оздоровиться, а мы понимаем, что здесь вопрос не столько в здоровье телесном, сколько в том, чтобы победить самого себя. И поэтому я вам желаю на этом поприще помощи Божией, Божьего благословения. Попробуйте, помолившись, для себя самой решить, каким образом вам приступить к этому подвигу. Потому что это подвиг. Подвиг – это все, что является борьбой со своим тяготением, со своими страстями. Вот, вот так бы я сказал.
2: Отче, у нас еще есть один телефонный звонок от Дмитрия из Гатчины. Дмитрий, Христос воскресе!
5: Воистину воскресе! Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте,
3: Дмитрий
5: Борисович! Вот я скажу как по себе, что не поддаваться на сладость манящего греха из любви к любящему отцу – это высшая ступень, которую я просто вот не достиг. Просто не грешить, потому чтобы не огорчить любящего отца, но зная то, что за каждым грехом, за каждой манящей вот этой сладостью к греху непременно стоит неминуемая скорбь, и вот останавливает вот это вот от совершения греха. Мне кажется, вот это вот ближе тем людям, которые вот не достигли той высшей ступени, вот именно полного познания как вот любящего отца Бога. Как вы считаете, батюшка? Спасибо.
3: Да, спасибо, Дмитрий. Я думаю, что да, в этом есть такое разумное зерно, резонное. Нам очень сложно, наверное, рассуждать на эту тему полноценно, потому что для этого нужно иметь такой очень серьезный аскетический опыт, для того, чтобы можно было, подобно Иоанну Лествичнику там, или Аве Дорофею, делиться уже своим опытом. Но соображениями своими на эту тему, конечно, поделиться можно, потому что опыт, вкушения вот этой сладости или падения такое, я думаю, что есть у каждого в той или иной мере. И поэтому, да, если мы говорим о том, что любое нарушение Божьей заповеди – это причинение, если так вот образно выразиться, боли и причина грусти и разочарования нашего Небесного Отца, и если мы, по аналогии с тем, как мы своими поступками стараемся не огорчить любящих нас близких наших, и мы стараемся не делать чего-то плохого просто для того, чтобы не обидеть своего ближнего, то уж насколько сильнее должна быть мотивация, когда мы стараемся не совершать грех, хотя бы он нам казался очень привлекательным. Только из боязни огорчить нашего Небесного Отца. Но для этого нужно, чтобы вот это ощущение того, что Бог настолько рядом, настолько близко, настолько мы погружены в Него, и Он погружен в нашу жизнь, что это не просто какая-то абстракция, а это действительно живая жизнь. Вот это ощущение надо в себе постараться возгреть. То есть его невозможно сымитировать, его невозможно как-то из себя выдавить. Оно должно, вот его нужно выстрадать. То, что действительно почувствовать, что если ты совершил какое-то падение или что-то вот такое, что противно Божьей заповеди, то немедленно отреагируют какие-то глубины нашего сердца. Становится тяжело и появляется уныние. И по этим признакам можно вот так для себя понять, что ты сделал что-то не так. – Причем совершенно не важно, как на это будут смотреть окружающие люди, потому что часто бывает, что мы делаем что-то такое неочевидно плохое, так что в глазах других людей это может показаться даже и хорошим, и тебе даже будут там аплодировать, и даже будут тебе говорить, что ты молодец, и ты правильно поступил. Или там в определенных там кругах, например, если ты сделал что-то и при этом заработал деньги, это геройство. Но ты понимаешь, это только тебя касается, что вот сейчас ты сделал плохо. Никто этого не поймет, только ты и Отец Небесный. И этого должно быть достаточно. И поэтому святые отцы говорят о том и настаивают на том, что мало просто воздержаться от греха. То есть, если мы воздерживаемся от греха, это хорошо, но это только первая ступень. Потому что по слову Господа, когда бес вышел из человека и ходит по безводным местам, и потом возвращается и видит, что дом его пуст, выметен и вычищен, он возвращается, берет с собой еще 7 больше злейших бесов, и тогда тому человеку еще хуже становится. И святые отцы согласно трактуют это как то, что мало перестать делать что-то такое греховное, надо замещать вот образовавшуюся пустоту деланием противоположных добродетелей. Так для там, страсти блуда – это воздержание, целомудрие. Для страсти чревоугодия – это воздержание в пище. Ну, и это можно для каждой страсти это можно вдуматься, вчувствоваться и понять. Не просто перестал делать плохо, начал делать хорошо, так, чтобы сердце было всегда заполнено. Вот, и поэтому, да, мотивация о том, чтобы не огорчать Небесного Отца, она хороша, но еще более совершенной является мотивация порадовать Небесного Отца. Не просто не огорчать, но порадовать. А порадовать мы можем, Господь неоднократно и всегда повторял, что кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. И наоборот, соблюдающий заповеди, это как раз и проявляет любовь. Потому что когда мы просто там вздыхаем, Господи, как мы тебя любим, это не то, это не любовь. Любовь – это когда я молча, может быть, без лишних там каких-то сантиментов, просто делаю то, что Господь от меня ждет.
2: Не всякий, говорящий мне Господи, Господи,
3: да,
2: пойдет в Царство Небесное, тот, кто исполняет заповеди Отца Моего.
3: Да, поэтому вот очень такой сложный и очень тонкий момент, но его всегда надо держать в памяти. И самое важное то, что в чем, ну, это из моего личного опыта, в чем сложность этого пути? Сложность заключается в том, что та сладость, которую предлагает нам тот, кто нас подвигает на грех, не будем его называть, она настолько ярко, настолько, ну, такая, знаете, вот как фейерверк такая, и что прямо вот очень сложно при этом вспомнить и привести себя так вот на вчувствоваться в ту тихую сладость радости с Господом. А тут вам предлагается прям такой фейерверк чувств. Такой прям вот яркость такая. Такая вот, вот это будет так здорово. Это... И как-то при этом забывается о том, что в конце лежит обязательно горечь. Как вот образ чаши вина на дне, который яд. И вот здесь о том, помню я или не помню, что моя самая главная цель – это не огорчить Отца, это зависит от каждого из нас. Насколько это для нас с вами живо, как вот такое, знаете, как ощущение такое живого соприкосновения с Богом. Не просто это какой-то такой теоретический какой-то, ну, вот, посыл. Ты не должен грешить. Ну да, хорошо, я пока в спокойном состоянии, пока меня никто не соблазняет, я помню, и я стараюсь не грешить. А потом раз какая-нибудь яркая такая мысль, которая тебя раз избивает с толку. И вот это вот «ты не должен грешить», оно куда-то отходит на задний план. Ты про это забываешь. И вот наша задача сделать так, чтобы для нас близость к нашему Небесному Отцу стала самым главным приоритетом в нашей жизни. А это очень тяжелый путь поиска Бога, когда мы идем и каждую минуту, каждый свой шаг, каждое дыхание мы должны согласовывать со своим Небесным Отцом. Каждый раз его чувствовать, каждую секунду.
2: Дорогой отец, я очень благодарен вам за эту передачу, за эту беседу. Благословите наших телезрителей.
3: Да, Бог благословит. Воистину воскресе Христос, дорогие мои. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо, дорогой отец. И спасибо вам, дорогие наши телезрители, за вашу заботу о нас, о нашем канале, за вашу поддержку, за вашу жертвенную любовь, за то, что вы с нами. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

достигает в покое его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим Бога.

0: Івнаково святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

предстояй пред Богом послан бысть, ко Иерею Захарии, еда той служа почину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости веселье, и яко мнозе о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотрения Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленный, радуйся вестниче пред лицем Господним, древнепророченный, радуйся предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чере Аароновы прозябение, радуйся плод молитвы благодарован.

0: Видя Захарии, явлившегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во слове сем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумети, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившую ему в церкви, исшедшую же ему и немогущую глаголоти к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение видя в церкви, мы же, прославляющие дивного Творца чудес Бога, вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся то я поношение в людях отъятие, радуйся великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнози возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немоцтвование отца Твоего Захарии разрешися. Радуйся, яко имя Божие о Тебе отцем Твоим благословися. Радуйся, яко о чуднем Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися. Радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися. Радуйся, яко Тобою спасение многим в мире сем явися. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече, и

0: плодство, замотаревшее во днях своих праведные елисаветы, зачат бытя славный предтечи Господень, и таявшийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Святого запи гласом велием, откуда мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним глазом проповедал еси, подобаше бы божественных вещей преславным быти началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощении Христова открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария, блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименувася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся, премудрости божественные предъявление. Радуйся, святаго супружества благословение. Радуйся, неплодных ложесн дивное прозябение. Радуйся, рождением Твоим удививы люди. Радуйся, светлый слово гласе. Радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и креститель.

0: Ірій Захарія не можаше по слові сій ангельському проглаголоті, єдаже по рождістві Твоєм предтече Господінь, написа благодатное имя Твоє, абіє отверзошася уста і язык Його, і глаголаше, благословя Бога, і пророчество глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же тя преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являяй, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного детоубийцы Ирода изгнатя из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дня явления Твоего

Божие у Тебе промышление, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от онуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью Тебе взываем, радуйся, яко еще младенец и царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыни шипок благовонный, радуйся высотою подвигов Твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крестите.

0: проповедник, славный Ты, Божественный Предтечи, показался еси в пустыне Иорданстей во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к Тебе показал еси людям глаголя, «Се, Агнец Божий, в земле грехи мира, Его же мы верою познавшие поем Ему. Аллилуйя!»
1: Аллилуйя!
0: «Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явльшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се Бог грядет по мне, иже крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних Уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господи веуготововый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: Приготящего тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глагол еси, остребую тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Новую подая благодать, креститеся изволивый от тебе, Господь, сподобитя духа пришествия, видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия тебе приносим. Радуйся троического богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истинный поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: священное смирение воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, якуда от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Бога знамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви. Сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем. Радуйся закона и оправданий Господних насадителю. Радуйся Иродова беззакония обличителю. Радуйся о исправлении того рачителю. Радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый. Радуйся за истину во главу усеченный. Радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся. Радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся. Радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся. Радуйся, яко и десницы Твоей крестившей Господа вернее благочестнее поклоняются. Радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются. Радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются. Радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся уба честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наименоваша, отнюдь уже достойную похвалу принести Тебе, недоумевающее вопием тесицевая. Радуйся, Церкви Христовой великая слава, радуйся, ангелов предивное чудо, радуйся, правоцев радость и прославление, радуйся, пророков высокое похвало, радуйся, апостолов богосветлый венче, радуйся, святителей велелепая красото, радуйся, мучеников в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смерть несидящих. Отнюду же вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылаей. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяей. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаей. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Бозе и Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господень.

0: И всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить и Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая. Радуйся, самовичья, озарившего Тя свыше божественного света. Радуйся светом добродетелей Твоих, прославивай Бога. Радуйся, Пресвятые Троицы, велелепую славу явивый. Радуйся, правый и дивый путь к небеси показавый. Радуйся, Иисущим в аде Бога, явлившегося во плоти благовестителю. Радуйся, душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю. Радуйся, Владыки Христа Бога, друже искренний. Радуйся, явивый миру свет истинный. Радуйся, светозарное света евангельского сияние. Радуйся, рода христианского прославление. Радуйся, совета Божия исполнение. Радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое. Радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: Отче за именитый, крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение твое мученическим подвигом запечатлел еси. Ныне же, предстоя престолу царя царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюша гося хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божия миру явивый, радуйся божественными деяний плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселишь и неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя!

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждения смутить.

0: что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое дело, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и

+7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

злился, всех осуждал, обижался легко. Видно, в конец возгордился, меры не знал никогда и ни в чем. Мать и отца поучая, страсть.

жаждет прощения ради Христа, каявшись, пал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении. Все от любви ему отче прости.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие священник Константин Корепанов. Батюшка ответит на вопросы слушателей проекта «Гнозис Лаб». Программы студии телеканала «Союз» ведущий Сергей Новиков.
2: А в гостях у нас духовник Екатеринбургской духовной семинарии священник Константин Корепанов. Отец Константин, Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Батюшка, мы так давно с вами не встречались в этой студии, что за это время в Екатеринбургской духовной семинарии создали проект, который назвали «Гнозис Лаб». В роликах вы там отвечаете на вопросы зрителей. И вопросов на самом деле накопилось так много, что мы решили их задать тут, на беседах с батюшкой. Итак, сегодня мы отвечаем на вопросы зрителей проекта «Гнозис Лаб». И вот вопрос первый. У меня вопрос по поводу заповеди о почитании родителей. В чем разница в ее исполнении для детей, взрослых и взрослых семейных? Только ли о родителях речь или о старших родственниках тоже? Например, послушание преподобного Сергия Радонежского своему старшему брату.
3: Вопрос очень всеобъемлющий и очень непростой, потому что для ребенка, маленького, для ребенка подросшего, для ребенка несовершеннолетнего вопрос о послушании родителям, он абсолютный. То есть человек должен слушаться. Хотя, скажем, как мы знаем, бывают такие случаи, как житие великомученицы Варвары, вот, или житие преподобного Феодосия Печерского, которые не слушали своих родителей, горя любовью к Богу, и это непослушание родителям было вменено и в подвиг, и в добродетель, и в случае с Феодосием Печерским привело к очень положительным изменениям. Не послушался своей маме будущий преподобный Паисий Величковский. Он сбежал из дома в 16 лет, вот, хотя она дала ему совершенно четкие указания, что надо делать. Он откровенно не послушался. Вот. И я подозреваю, что среди святых немало, ну, это то, что вот я пришло в голову, немало людей, которые не послушали своих родителей, хотя бы и в какой-то степени благочестивых, потому что, скажем, мама Петра Величковского была все-таки соборной протоматушкой. Вот, она вдова очень маститого соборного протоиерея. Вот, и верующая была человек, естественно, просто она по-другому видела судьбу своего сына. И очень много таких случаев, когда люди даже при благочестии, тем не менее, воля Божья ведет человека куда-то в другое русло, в другое место, и приходится разрывать со своими родителями. А вот Иоанн Кронштадтский, он допоследу исполнял благословение своей матери, даже ставший взрослым. То есть, видите, вроде бы с точки зрения закона для несовершеннолетнего ребенка послушание родителям вроде носит абсолютный характер, но вот хорошо бы, да, бывают исключения. Вот, очень много исключений. Они именно исключения, то есть есть некоторые общие правила, но у святых свои отношения с Богом. Мы все это как бы знаем по святым. Вот. Но это, в общем, как бы, ну, туда-сюда мы обговорили то, что до совершеннолетия. Когда человек женится, или девушка выходит замуж, это по всем законам, и старинным, и нынешним, это форма эмансипации от родителей. То есть человек отделяется от родителей, создавая свою семью, и на это заповедь совершенно четкая. Оставить человек отца и мать, и прилепиться к жене своей, будет двое одной плоти. То есть именно отношения с родителями, всякое послушание родителям, всякое безусловное послушание родителям, оно должно быть оставлено в стороне категорически. То есть просто отрезать. Вот. И человек слушается, муж слушается жену, жена слушается мужа, вот, или прислушивается. Ну, как-то вот они налаживают отношения. И третьим или четвертым родители того или другого из супругов не должны присутствовать в семье. Вот. Это если они поженились. Если они не поженились, то есть если человек вырос 25 лет, 30 лет, но он семью не создал, как его отношения с родителями, ну, там еще все, так скажем, фееричнее, все сложнее, все многообразнее, палитра очень большая, как краски тропического леса. Вот, все может быть разнообразно до совершенного безобразия, но общие правила таковы, что если человек живет в своем жилье, которое он сам оплачивает, ходит на работу, где он получает зарплату, покупает на это еду, покупает на это одежду, сам содержит свою квартиру, то он имеет право не ходить в послушании у родителей. Вот. Он самостоятельно делившийся человек, и как бы вот все, он социально отделился. У него нет семьи, но он самостоятельно живет. А вот если он живет на территории родителей, в доме, в квартире родителей, если он ест с ними за одним столом, хотя бы даже и покупают они это вместе, но живут вместе, хозяином в этом доме он никак считаться не может, поэтому, естественно, ему прислушиваться к воле родителей. Вот. Может, это не абсолютное послушание, как в детстве, но все-таки какую-то меру самоограничения в отношении родителей. Сегодня мы едем копать картошку. Да, едем. Сегодня вот ты должен прибрать свои комнаты. Да, уже иди помой посуду. Вот. В общем-то, разумные требования. Если тебе они не нравятся, ты уже вырос, большой мальчик или большая девочка, попробуй пожить отдельно. Если не можешь, тогда смирись, это вполне нормальные требования для общежития. Хозяева вот, просят тебя или предлагают тебе, или требуют с тебя какого-то послушания. Но мы говорили о послушании, потому что речь зашла о послушании. Вообще-то в заповеди ничего о послушании не сказано. Это я пошел на поводу вопроса. Вот, потому что как бы это интересная тема. Но на самом деле заповедь не говорит о послушании, говорит о почитании родителей. А кто-то где-то когда-то решил, что почитание родителей есть послушание родителей. Почитание нет. Почитать нужно власть, почитать нужно царя, скажем, почитать можно много разных вещей. Вот, мы их почитаем, мы относимся к родителям с уважением до конца своих дней. Даже если там большинство, часто такое сейчас бывает, там мама не просто там деменция, а просто выжила из ума, она орет, кричит, топает ногами, требует себе поклонения, преклонения, как старуха из сказки о золотой рыбке. Вот, ну что теперь? Ну, я не собираюсь ее слушаться. У человека может быть работа, может быть семья, может быть дети. Он не подчиняется ей и не прислушивается к ней, но он ее почитает. В каком смысле? А в таком, что не говорит про нее плохо. Да, он знает, что она не права, но это его мама или его отец, и никому он никогда об этом не скажет. Он не будет их слушать, потому что это самодурство, потому что это манипуляция, потому что это порой абьюз, потому что порой это истерика какая-то совершенно откровенная, неадекватная истерика. Я не буду, но я никому не скажу. Я не буду с ней ругаться, мам, я не буду делать, как ты скажешь. Ты такой-сякой, ты меня не любишь, ты меня не почитаешь, ты мне... Мама, я не буду делать, как ты скажешь. Все, до свидания, я пошел. Вот, а отношений нормальных выстроить не получается. Ничего выстроить не получается. Мама не понимает, мама не слушает, мама не хочет адекватно взаимодействовать. Но он при всех этих напряженных отношениях обязан сохранять к ней уважение. Не обижать, хотя она, может, сама лезет под кожу, провоцирует, говорит про него гадости соседям, жене или мужу, вот, детям рассказывает гадости. Да, да, бывают всякие родители в наше время, к сожалению, так. Ну и что? А он не слушает, там, если необходимо, минимизирует общение. Но когда он общается, он не позволяет ни обозвать, ни оскорбить, ни унизить мать или отца, потому что такова заповедь. Вот этому научиться великое искусство. Когда родители нормальные, собственно, такие, какие были мамы в прошлые века, в прошлой эпохе, в большинстве своем, когда их всех оставляли, вспомните картинку общую там для всех, для 20 века, двух третей, по крайней мере, 19, 18, все подряд. Вот женщина, вот старушка. Вот она в своем домике осталась, вот все разъехались, дети разъехались, муж умер, сохранил его на кладбище, и живет одна лет 20, и ни на что не жалуется. Дети могут приехать раз за всю жизнь, ну, потому что ни поездов, ни автотранспорта, ни самолетов нет. Вот, на лошадях приехать там за 100, 200, 300 километров, а зачем? И люди жили, вот, но где, когда там, когда грамотные были, письма напишут. А в эпоху, скажем, средневековья никто и не писал. Но где-то когда-то, если мама за не может, возьмут ее к себе в дом. Так мама рада-радехонька и сидит чуть не за печкой или в своей комнатушечке и нос боится показать. Потому что она понимает, она здесь просто вот мама. Она не хозяйка. Она просто ее взяли, к ней отнеслись милостиво, чтобы она одна не мучилась. Она рада тому, что внучки, внуки забегают или внучки, рада тому, что ее за стол зовут, рада тому. Ну, вот обычная жизнь, которой человечество жило столетия. Так вот, таких тихих, спокойных, смирных мамок остается все, и папок, остается больше, все меньше и меньше, все меньше и меньше. А в основном сложные отношения с родителями. В большинстве, вот, ну, как я как человек по исповедям, по перепискам знаю, огромное количество этих проблем именно с родителями. Ну и что? Ну и что? Да, отношения можно минимизировать. Порой их нужно, необходимо прекратить, потому что мама или папа разрушают семью, которую ты созидаешь. И ты в ответе за эту семью перед Богом. Приходится минимизировать, приходится прекращать общение. Но никто не давал тебе права, даже прекращая отношения с мамой, осуждать ее, обижать ее. Или когда она ведет себя непотребно, не ругает тебя или там ложь распространяет, клевещет, лукавит, ты не имеешь права сказать ей гнилое слово или повысить на нее голос. Ты просто тихо говоришь: мама, все, до свидания, я ушел. Но обидеть ее ты не можешь. Вот. И этому научиться, вот этой ровной грани, когда я и не позволяю мной управлять, и не позволяю вести себя с ней грубо и дерзко, этому научиться в наше время великое искусство.
2: Батюшка, следующий вопрос. Мне недавно задали такой вопрос. Что плохого в экуменизме? Я внутренне понимаю, что раз за истинную веру люди шли на лишение и смерть, значит, нельзя смешивать ветви христианства, и экуменизм возможен только в переходе к православию из других религий. Но как это объяснить вопрошающим?
3: Ну, вот человек сам ответил на свой вопрос, так и объясни. Как говорится в послании апостола Павла, церковь есть столб и утверждение истины. Вот. Одна церковь, одна вера, одно крещение, один Господь. Вот. И поэтому все разговоры, все собрания, они должны проходить именно в контексте свидетельства о нашей вере для тех, кто о ней не знает, или знает недостаточно, или знает неправильно. Собственно, экуменическое движение именно так и возникало изначально. Вот такие отцы, как протоиерей Георгий Флоровский, вот, стоявший у истоков Всемирного Совета Церквей, создания Всемирного Совета Церквей, они прописывали именно эту задачу. Мы встречаемся на разных форумах с христианскими и только с христианскими конфессиями для того, чтобы им рассказать о православии. Вот, это манифест своего рода вот тех людей, которые вышли и стояли у истоков создания этой экуменической организации. Они хотели это. Получилось не то, что они хотели. Совершенно другое получилось. Но вот изначально пафос был хороший, интенция была хорошая. А мы должны понимать, что на самом деле вот церковь одна, как тело Христово одно. И разлететься он не может. Но любое, и поэтому любое как бы замалчивание, замазывание ложности, ереси разных, как бы сказать, сообществ религиозных, это и есть предательство истины. Вот, потому что мы получили дух истины, и об истине должны свидетельствовать. В духе любви и кротости, но о духе истины свидетельствовать. Это можно почитать на эту тему апостола Павла. У него очень много про, вот, скажем, про это написано. Вот, например, то, что в голову пришло сразу. Послание к Галатам. 5 глава, где он перечисляет. Дела плоти известны. Не только вот плод духа есть, а дела плоти известны, и перечисляет дела плоти. Среди них он перечисляет блуд, там, непотребство, разврат, там, волшебство, идолопоклонство и ересь. И ересь. Ересь, то есть неправо мысли. Оно есть дело плоти. Мы служители духа должны быть. Мы должны умышлять дела плотские, стремясь к осуществлению воли Божией. И в своей жизни, и в жизни христианской общины. И одним из дел плоти является ересь. То есть, когда человек сознательно отвергает истину. Не хочет, чтобы истина воссияла в его жизнь. Если мы будем на это замазывать, то в конце концов мы все станем плотью, а не Церковью Святаго Духа.
2: Батюшка, наш зритель пишет, что у него внутренний конфликт. Забота о себе, своем физическом, эмоциональном и психическом состоянии – это необходимость, спрашивает он, или все-таки о себе нужно меньше думать и заботиться?
3: Апостол Павел пишет, телесное, как же он там говорит, ну, в общем, забота о теле мало полезна, благочестие на телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Вот. Говорит очень интересный, вот если вы задумаетесь, говорит очень такая, ну, буквально ответ на этот вопрос. То есть забота о себе, о телесных, о здоровье, о упражнении, физической форме, оно не является плохим само по себе. Но оно легко может стать культом. Оно мало полезно. Вот. Но все-таки мало полезно, нельзя сказать, бесполезно. Мало полезно. А благочестие полезно. Поэтому весь вопрос, как и все в духовной жизни, не в отрицании, а в расставлении приоритетов. Все мне полезно, но ничто не должно обладать мною. Ту же максимум выражает апостол Павел. То есть я могу заниматься телесным упражнением, чтобы поддержать свою телесную физическую форму. Это необходимо порой, особенно если вот офисная работа или там напряженная начальственная работа. Действительно, порой необходимо держать себя в форме. Но это заделье, а не дело. Это не должно стать культом, не должно поработить меня. И это всегда любой внимательный человек легко это различает. Если он идет, скажем, в спортзал, а кто-то просит его исполнить заповедь Божью, вот, то он говорит, ну ладно, тогда исполняй заповедь Божью. То есть а тело подождет, другой раз скажу. И тогда все правильно. Если он может легко это сделать, не закатывает истерику, скандалы, не впадает в депрессию, уныние, в страсть, гнев, раздражение, 5 дней не дают в спортзал ходить, тогда все правильно. Вот. Он занимается физическим упражнением настолько, насколько позволяет ему время, но знает, что это заниматься надо. Вот. А все остальное время старается исполнять заповеди Божьи. И тогда Бог устроит так, что при минимуме физических занятий, физических, там, медицинских упражнений, еще чего-то, Бог даст ему здоровье. Потому что он не служит своему телу. Он просто поддерживает, потому что, как даже святые говорили, это наша рабочая лошадка, ее надо кормить и за ним ухаживать.
2: Батюшка, почему в современной церкви так мало мужчин? В наших храмах среди прихожан заметно преобладают женщины. И получается, что церковная культура, язык проповеди и даже форматы ответов на вопросы часто ориентированы преимущественно на женское восприятие. Как церкви вернуть мужской голос?
3: Замечательно. Вот. Но, скорее всего, человек, который сформулирует вопрос, он находится где-то в глубинке. Вот, потому что, скажем, вот я служу в кафедральном соборе города Екатеринбурга, я не могу сказать, что у нас превалирует женщина. Не могу. Вот. Ну, я не считал поштучно, но вот чисто визуально 50 на 50. И я знаю, например, в храме тоже города Екатеринбурга, храм на Семи Ключах Владимирской иконы Божией Матери, сам храм Успения Пресвятой Богородицы на Визе, храмы, где тоже мужчин, ну, даже, наверное, побольше, чем женщин, вот, ну, по крайней мере, не меньше, то есть тоже 50 на 50. Есть, конечно, храмы, ну, в глубинках, в селах, малых населенных пунктах, но я так заметил чисто визуально, да, такая ситуация была в 90-е, где один мужчина, которого сразу все начинают вылавливать сетями, чтобы затащить в алтарь и сделать священником. Вот. В нулевые годы мало было очень мужчин. Сейчас ситуация очень заметно изменилась. Вот я это заметил. Я увидел и стал наблюдать специально. Я заметил, что ситуация стала другой. Вот, да, и, конечно, скажем, очень хорошая тенденция, дай бог, что она сохранилась. И единственное, что мне понравилось вот в этом вопросе, сформулировано, вообще-то, христианство – это мужская вера, мужская религия, очень мужественная, очень для мужчин специально написана. И вот когда мужчин действительно станет очень много, христианству можно вернуть тот самый героический, скажем так, лоск, пафос, которого ей действительно порой очень-очень не хватало вот в конце 90-х годов. Какая-то вот мужественность, нерафинированность, убрать это малодушие, убрать этот, вот скажем так, опять-таки этот экуменизм, убрать толерантность, убрать вот совершенно неправильное, нехристианское отношение к детям, которое вот сформировалось, было, демонстрировалось в 90-е, в нулевые годы. Слава Богу, вот это все будет меняться, и я думаю, что тенденция эти хорошая.
2: Батюшка, Иисус Христос общался с раскаявшимися грешниками или с действующими? И как мы ему должны в этом подражать? Есть пословица: «С кем поведешься, от того и наберешься». И со мной так и произошло. Теперь не хочу общаться с грешниками, так как это нарушает мой внутренний мир.
3: Вы понимаете, я не знаю, откуда это, откуда такая точка зрения, вообще откуда все это взято, я не очень понимаю. Строчка псалма говорит: «С преподобными преподобен будешь, и со избранными избран будешь, а со строптивым развратившийся». Апостол Павел говорит, что если брат твой, то есть тот, кто ходит с тобой в церковь, является блудником, развратником, прелюбодеем, то с ним даже за стол не садись. Вот. С другими грешниками как-то ты можешь еще общаться, но с человеком, который лицемер, который так вот ведет себя, даже за стол не садись. То есть на самом деле отношение к людям, активно грешащим, всегда в церкви было настороженное. Оно прописано в книгах, оно прописано в традиции. Вот. Но сама практика, например, покаянная, то есть если человек согрешил, его из церковной общины убирали, он за агапой не сидел. То есть сидели только те люди, которые действительно верные, которые, ну, не занимаются такими вещами. Грешник отлучался от церкви временно, на какой-то срок. Вот он стоял какую-то часть службы, литургии оглашенных, потом уходил в плаче, должен был каяться и изменяться, каясь, чтобы войти в общину. Никакого нравственного релятивизма церковь очень долгие годы просто не знала. Конечно, потом, когда произошло обмерщение, началось, точнее, обмерщение церкви, самые, скажем, ревностные христиане, они уходили в пустыню, чтобы там как раз вот избежать того, о чем говорит автор этого вопроса. То есть не общаться с грешниками, чтобы не расслабилась их воля, чтобы не разразиться их привычками, чтобы сохранить ту ревность ко Христу, которой они дорожили. И создалось монашество, и создались огромное количество монашеских общин, очень больших по численности, там 5-6 тысяч человек. Вот, это даже трудно сейчас представить, такие мощные обители, где люди как раз собирались по принципу, чтобы не общаться с грешниками. Но вопрос-то ведь, скажем, когда мы сравниваем себя с Христом, вот, он сидел за столом с мытарями и грешниками, сидел. Да, но это сидение за столом проходило не на равном, он не заражался ими. Он просвещал их, он не брал их грехи, не принимал их привычки, он их заражал тем, что было в нем, своим светом. А почему? И, собственно, из некоторых святых других мы знаем, что так было. Вот, скажем, Иоанн Кронштадтский заходил в дом пьяницам, алкоголикам, дебоширам, беседовал с ними. Но он не пил с ними просто чай, чтобы пообщаться, сидя на ногу, на ногу. Ну как живешь? Ну так живу. Ну что интересно у тебя сегодня произошло? Сколько выпил? С кем подрался? Вот. То есть на равных мы как будто два собеседника. Он приходил как пастырь. Вот. Беседовал с ним, убеждал его бросить этого, заботиться о семье. И это имело действие. То есть действовал так же, как Христос. Он заходил в дом грешнику, но не так, чтобы мы вместе с тобой за столом сидим на равных. Ты, я, нет. А как бы равный по человеческому достоинству, но не равный по достоинству нравственному. Я пришел тебя поучить. Я пришел тебе засвидетельствовать, я пришел тебе сказать, я пришел тебя пожалеть. У меня есть что дать тебе, твоего я брать не желаю. Но я-то хотел сказать о другом. Чем обеспечивалась вот такая возможность и у Христа, и у таких людей, как Иоанн Кронштадтский, или святитель Николай? С чего они могли вдруг вот заходить и преображать жизни грешников? А потом, когда трапеза закончилась, что делал Христос? Он уходил в уединенное место и молился, едва ли не всю ночь. Вот. И как говорит послание апостола Павла к евреям, с воплем многим и великими слезами он сохранил верность Богу. То есть, если он постоянно общается с грешниками, то у этой как бы деятельности обратная сторона. Та часть, с которой он грешниками не общается. Он общается с Богом. И там черпает те силы, тот свет, ту благодать, которую он и являет вот этим самым грешником. Если он не пойдет молиться ночью, если он не уединится для того, чтобы быть с Богом, он испытает то же самое, что испытал автор письма. Грех начнет на него влиять. Чтобы этого не было, чтобы устоять, он же человек по человечеству, чтобы устоять в сопротивлении греху, он всю ночь пребывал в молитве. Иоанн Кронштадтский каждый день причащался телом и кровью, перед этим ночью пребывая в молитве, что готовясь к святому причащению. И всегда, когда мы увидим, что человек безопасно для себя общается с грешниками, у этого есть какая-то аскетическая сторона, подвижничество, где он проводит время только с Богом. А наша ошибка в том, что мы хотим общаться с грешниками, хотим быть от них неуязвимы, хотим даже порой на них как-то повлиять, но на каком основании? Где у нас те силы, где у нас тот свет, где у нас та соль, который призывает иметь у нас Христос, но у нас нету, потому что мы живем-то в сущности ничем не отличаясь от других людей. А в этой ситуации действительно надо быть очень осторожным. Вот. И как можно меньше минимизировать общение с теми людьми, которые явно грешники. Но у вас ничего не получится, если вы будете их осуждать. То есть надо и не общаться с ними, и не осуждать их. Я не сужу их, они обыкновенные люди, но я не общаюсь, потому что для меня это опасно. Я очень слабый, очень немощный, я могу заразиться. Я сам едва-едва вот исцеляюсь от своей болезни, и поэтому с зараженными грехом я не могу общаться. Я не считаю, что Бог не может спасти, я просто считаю, что для меня это очень опасно. Вот, а и стоит нам только превознестись над ними или осудить их, как мы сразу вот впадем в те же самые немощи и грехи, чтобы не забывали, что мы одной зависимости от греха подвержены все одинаково. Вот этому научиться тоже не так-то просто. Но совершенно правильно, да, вот любой человек, как апостол Павел постоянно подчеркивает в своих посланиях, что «выйдите от среды их», цитируя пророков, «выйдите и к нечистоте их не прикасайтесь». И быть христианином – это значит быть чуждым от мира. Кто любит мир, в том нет любви отче, говорит апостол Яков, называя тех, кто любит мир, прелюбодеями, прелюбодейцами. Мы должны очистить себя от скверны греховной, в которой валяется мир, в том числе и прекращая общение с теми людьми, которые заражают нас грехом. Любой человек, который уверовал во Христа, начинает ходить в церковь, первое проявление, он пытается минимизировать общение с грешным миром. Старается уединиться, уйти, потому что для него это теперь неприятно, мучительно. Вот, а потом он учится тому, чтобы, уединяясь, отстраняясь от людей, живущих в мире, не осудить этих людей, понимая, что на самом-то деле грех владеет над всем человечеством одинаково. Если Бог меня вытащил, то не для того, чтобы я превозносился, а для того, чтобы я его любил. То есть не мира, а этих людей любил. И тогда я понимаю, что я должен этим людям послужить. Но это следующий этап. Когда я вышел из мира, когда я научился жить с Богом, когда я научился черпать у Бога силы, когда я научился полдня отдавать Богу для того, чтобы напитаться Его жизнью, светом и любовью, тогда я по воле возвращаюсь к этим людям для того, чтобы послужить им где-то милосердием, где-то проповедью, где-то утешением, где-то назиданием. Вот. Но я быстренько вернусь на круги своя, если не буду каждый вечер, каждую ночь поддерживать своего горения и пламенной любви к Богу.
2: Вообще, когда не знаешь контекста, достаточно сложно отвечать на вопросы.
3: Ну да.
2: И вот этот вопрос, как мне кажется, имеет еще и другую грань. Когда человек говорит, вот эти грешники, а где эта граница? Кто ему, вот, скажем, дал право определять, он грешник, а этот не грешник? Ведь, по сути, если так подумать, мы же все грешники.
3: Все грешники, и это вот одно из пределов познания человека человеком самого себя, после которого он может, познав, что он грешник, может стяжать благодать Святаго Духа, которой он может послужить людям. Пока он не познал, что он такой же грешник, как и все, он не может стяжать эту благодать, он просто станет фарисеем.
2: Батюшка, нужно ли общаться с человеком, если это общение неинтересно, но другой человек этого общения хочет? Вопрос касается женского общения.
3: Да хоть женского, хоть мужского. Опять-таки, в каждой конкретной ситуации вопрос может быть разный. Ведь вопрос в любом случае, вот много вопросов, все они как бы общие. Ну, я теряюсь, потому что на самом деле перед мной ступает мысленным взором, подносится одна ситуация, другая ситуация, третья ситуация. В одной ситуации, скажем, в данном вопросе, конечно, надо общаться, а в другом ситуации, конечно, не надо общаться. Вопрос в том, в какой ситуации, какой человек, при каких обстоятельствах мы общаемся. На самом деле христианин должен испытывать, что благоугодно Богу. Испытывать, что есть воля Божья. И он спрашивает, я должен общаться с этим человеком сегодня? Вот, это заповедь или это соблазн? Вот же в чем вопрос. Если у тебя просят пройти одно поприще, пройди с ним два. Если человек просит, чтобы ему уделили время, чтобы с ним пообщаться, это заповедь о поприще? Или это сатана развесил тут свои сети, плетет свои ковы для того, чтобы меня увлечь диалогом и погубить? Что это? Я должен познать, должен попросить Бога, что мне сейчас делать? С этим человеком пообщаться, потому что ему необходимо, трудно, ему тяжело. Он хочет найти собеседника, и я буду для него тем собеседником. Он выговорится, ему станет легче. Значит, я должен пообщаться. Или это человек, который хочет болтать. просто болтать. Он болтает всегда, везде, со всеми. Ему без разницы, слушают или не слушают. Причем болтовня в основном связана с осуждением других людей. Он просто испоганит мне сердце, все, осквернит мой ум и говорит кучу сплетен, которые мне потом, может, несколько лет придется из своего сознания выгребать, пытаясь вернуть доверие тому или другому человеку. Вот, я должен это поразмыслить, вот, испытать, что Бог хочет от меня, и поступить. А не то, что вот во всех случаях я должен поступить так. Так не получится. На самом деле, вот, задача у нас очень напряженная. Мы должны в каждый случай понять, что мы должны сделать. Очень часто, вот, то есть, ну, я как священник знаю очень немало случаев, когда единственное, что вот в данном случае может помочь человеку, это что? Его выслушали. Просто выслушали. Может, это бред, но почти бред. Может, это какая-то нудная речь, непонятная, но ему надо высказаться, его надо выслушать. И он как будто вылил из себя то, что его беспокоило, как будто прорвался в нем фрункул, и он становится живой, он дышать начинает. Ну, каждый знает немало случаев, когда просто вот поговори со мной или послушай меня, это просто манипуляция человеком. Вот. Он хочет, чтобы было все сосредоточено на нем. И когда мы понимаем, что нас просто хотят использовать, не мы не милосердие оказываем, не человеколюбие являем, не братскую любовь являем, а нас просто хотят использовать наш ум, наше сердце, наши уши, чтобы завалить его грязью, мы должны сказать: нет, извините, я не могу вас слушать, я пойду, у меня есть много других более важных дел.
2: Батюшка, как понять, где граница между человеколюбием и человекоугодием? Как не стать человекоугодником, исполняя заповедь о любви к человеку?
3: Никак. То же самое, никак. Этот человек сидит, вот, и размышляет. Как бы мне выбрать девушку, чтобы она меня слушалась, и чтобы не стать подкаблучником? Вот как узнать? Ну вот, вот их много ходит. Вот как вот? Чтобы она меня слушалась, чтобы и вот все было у нас тихо и мирно. Как узнать? Никак не узнаешь. Никак тебе ни ангел не придет и не скажет: вот это бери, вот она тебе подойдет. Так не будет. Ты должен выходить на улицу, ты должен знакомиться, ты должен выстраивать отношения, ты должен внимательно смотреть за своим сердцем, за этой девушкой, понимать, что тебе нужно. Но без вхождения в общение с этим человеком ты не знаешь, что тебе от нее ждать. Вот. Это любой так, на диване такие вопросы не решишь. Вот чем отличается человеколюбие от человекоугодие? Вот. Нет, надо пойти и начать жить среди людей. Надо пытаться им поступить по милости, по любви, по заботе, пытаясь помочь всем, кто в этом нуждается. Безусловно, всем, кто этого просит. Вот. Ты начинаешь помогать. Но в это время все, ты исполняешь другие заповеди, раз. Во-вторых, ты молишься. Ну, я предполагаю, что человек молится. Раз такой вопрос возник, то человек все-таки как-то внимательно относится к некоторым вещам, значит, молится. Ты молишься, причащаешься, каешься в своих грехах. Проходит время, и твой опыт жизненный помогает тебе понять, что вот сейчас я человекоугодничаю. Я не люблю и не стараюсь поступить по милости. Просто мне важно, что обо мне подумают. Я буду сам испытывать дискомфорт от того, что человек ушел от меня огорченный. Я человекоугодничаю. А вот сейчас действительно надо поступить по любви, и я это четко понимаю. Опыт, он потому и опыт, что он приходит, когда ты что-то делаешь. А с чего-то начать надо. Вот люди говорят, там, скажем, часто спрашивают: я не могу победить тщеславие. Никто не может победить тщеславие, особенно если ничего не делать. Невозможно. Его даже если делать, не победить, потому что оно многолико. Ты молчишь от тщеславия, говоришь от тщеславия, носишь бедную одежду от тщеславия, богатую от тщеславия. Ты стрижешься в барбершопы от тщеславия и не стрижешься от тщеславия. Вот, все может быть тщеславием, но ты должен делать то, что нужно делать по заповедям Божьим, научаясь определять, где твои поступки сделаны по тщеславию, и с этим тщеславием, покаянием, молитвой, чем-то, как-то с ним бороться. Но любое действие, любое совершенно действие, начинающее, вот, которое начинает человек, оно вначале будет пронизано тщеславием, потому что послушанию он еще не научился, молитве он еще не научился, и долго его поступки будут определяться тщеславием. Но ничего, он научится с ним бороться, научится его определять, научится видеть в собственном сердце, как зарождается тщеславие. Он приобретет опыт. Так и тут. Надо просто начать помогать людям, делать что-то для них. И тогда ты приобретешь опыт не сразу, не через год, не через месяц, может, лет через 5, через 10. Ты можешь отличать по движению своего сердца, что сейчас ты это делаешь не из человеколюбия, а с человекоугодия. Ты научишься это различать. И пройдет еще лет 5, прежде чем, научившись различать, что сейчас я это делаю из человекоугодия, у тебя появится воля сказать: тогда не делай. И не сделать, потому что тот человек огорчится. Он рассчитывал от тебя что-то получить. А я не сделал, я не дам тебе деньги. Вот. Я не поддержу тебя, я не скажу тебе доброе, ласковое слово, потому что это я хочу делать из человекоугодия. Вот. Я не хочу, Бог запретил так делать. И смолчу, сдержусь, не дам. На меня обидятся, на меня, там, может, что-нибудь скажут, клеветят. Ну и что? Но это же мужество. И оно приобрелось посредством опыта. Сначала развлечение в собственном сердце, чем отличается человекоугодие от человеколюбия. А потом опыт. Бывает и наоборот. Это я сказал ситуацию, скажем, для таких людей малохольно-малодушных, интеллигентских сыночков, как и сам. А бывает ситуация обратная, когда у человека очень хорошая прививка против человекоугодия, но ему не хватает человеколюбия. Он хочет, чтобы у него было человеколюбие, потому что Христос же велит. И он говорит: нет, нет, нет, нет, нет, вот, потому что не хочет человекоугодничать. Но он говорит это, читает Евангелие, молится и говорит нет. И вот рано или поздно, через 5 лет, он начинает понимать, что жестковато вообще-то всем говорить нет. Иногда нужно говорить «да», иногда нужно помочь, иногда нужно человека защитить, иногда простить. Но он по движению собственного сердца понимает: я сейчас делаю это зачем? Чтобы мне хорошо подумали? Или чтобы он, это самое, там, обо мне был хорошего мнения? Или потому что действительно у него такие обстоятельства, когда ему сейчас крайне необходима моя милость, моя любовь? Вот. И человеку с трудом, но делает это постепенно, научаясь вот свое немалодушное мужественное сердце, которое совершенно никак не человекоугодничает, приучать к человеколюбию. Но вне опыта, вне делания, какими-то вот, скажем, дискурсом каким-то, вот схему нарисовать, вот это вот сопровождает человекоугодие, а это сопровождает человеколюбие. Этому ничего не научишься. Важно приучить свое сердце, потом в сердце, на страже сердца поставить ум, и ум рассматривает, что с моим сердцем происходит, когда я делаю это и когда я делаю это. Постепенно наступая на человекоугодие и это самое развивая человеколюбие, и наоборот.
1: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие священник Константин Корепанов, беседовал Сергей Новиков.
0: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих

человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри и скиты нашего Урала. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте, Виктория. И уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
0: А сегодня мы будем паломничать по святым местам Нижнего Тагила или еще как туристы обратим внимание на город областного значения Свердловской области. Нижний Тагил — это крупный промышленный центр, гнездо Демидовых. Но именно здесь начали обрабатывать, именно здесь началась основная отрасль обрабатывающей промышленности — это черная металлургия, тяжелое машиностроение, химическая промышленность. Но сегодня у нас встреча не историческая, а более такая, а наполненная душевным компонентом, культурно-просветительская, паломническая. И, конечно, вы были в Нижнем Тагиле.
1: Да. Такое было путешествие, но оно было давненько, но кое-что я, посмотрев материалы фотографически, вспомнила. Ну, мы гуляли по историческому Нижнему Тагилу, через храмы проходили, которые там были. И, наверное, начну я с храмов, а потом я расскажу про Нижнетагильский музей подносного промысла, потому что, ну, наша культура, она связана с, ну, вот с этой вот русскостью, которая несет с собой расписное творчество, декоративное, то, что нас облагораживает. То есть если пройтись по центру города Нижнего Тагила, то можно увидеть храм Александра Невского, который стоит на Вересовой горе, возвышаясь над частным сектором района Старой Гальянки и хорошо виден с набережного Тагильского пруда в центре города. Это очень живописное место. Храм каменный, пятиглавый, относится к шатровому типу русско-византийского архитектурного стиля. Храм был заложен 6 августа 1862 года в честь освобождения крестьян от крепостного права, освящен во имя святого князя Александра Невского 6 декабря 1877 года. Во время гражданской войны здание храма дважды было пробито артиллерийскими снарядами, из-за чего сильно пострадало, и до 1931 года храм был григорианским, а в 1931 по 1935 годах был кафедральным собором обновленных нижнетагильских архиереев. Храм был закрыт советской властью в 1940 году и возвращен верующим в 1989 году, и в том же году церковь была заново освящена.
0: То есть можно сказать, спустя 49 лет пустоты, да, вот не служились богослужения, и сейчас это один из главных соборов Нижнего Тагила.
1: То есть там с 1950 года здание пустовало, ну, то есть еще было время, и постепенно разрушалось. И ныне храм действует, и при нем работают воскресная школа и профессиональная, и православная гимназия. Царские врата иконостаса воссозданы в 1990-е годы с исключением уцелевших фрагментов подлинного дверного заполнения иконостаса в Иско-Никольской церкви. Изначально фресковая роспись центрального плафона купола – это сюжет видения императору Константину креста в небесах и надписи «Сим победивши». В процессе реставрации была заменена на изображение восседающих бок о бок Бога Отца и Бога Сына с парящими над ним голубем, символом Святого Духа. Фресковая роспись парусов центрального свода храма, изображение четырех канонических евангелиста и нисходящих от них геометрический орнамент на подпарусных фасках была восстановлена частично. То есть это красивый храм, который находится в центре и хорошо смотрится. Ну, также хочется сказать, что эту красоту созерцать хочется. И еще один такой храм – это Свято-Троицкий собор. То есть он является кафедральным собором сейчас. Началось это с того, что в 1745 году старообрядческий диакон Рябинин Андрей Иванович построил на этом месте деревянную часовню, которая сгорела через 4 года. Вскоре после этого, в 1781 году, Рябинин строит на ее месте большую каменную часовню с кельями для женщин-послушниц. Привозит из Москвы несколько дорогих икон, в числе которых икона Успения Божией Матери приукрашена цветными каменьями. После смерти Рябинина по его завещанию часовня перешла к старообрядцам города и стала оплотом Нижнетагильского Свято-Троицкого общества. В первой половине XIX века у тагильских старообрядцев часовня выполняет функцию не только духовного учреждения, но и места решения мирских вопросов. С введением единоверия в Пермской губернии появились его пропагандистцы, православные миссионеры. В мае 1829 года в Перми была учреждена противораскольническая миссия, и по мере расширения Нижнетагильского горнозаводского поселка усилилась борьба администрации и духовенства с раскольниками. И официальное духовенство пыталось обратить старообрядческие часовни и молитвенные дома в единоверческие, однако встречало сопротивление со стороны старообрядцев. В мае 1837 года Урал посещал наследник царского престола Александр Николаевич, которому, несмотря на строжайшие запреты, ничего не просить у наследника, старообрядцы могли передать записку о стесненном положении старообрядческого общества, принадлежавших конному демидовских заводов. Раскольники просили не опечатывать часовни, не обращать Свято-Троицкую часовню в единоверческую церковь, а дозволить иметь самоприходящих попов и ослабить действия православной миссии. Ну и в общем это все длилось. До 1837 года приняли решение принять единоверческое священство. Попросили подыскать достойного священника и помочь во владении Свято-Троицкой часовни. Священником стал диакон града Шадринской Николаевской церкви Иван Степанович Пырьев. 25 мая 1837 года сторонники Уткина подают прошение в Нижнетагильское заводоуправление о передаче им часовни под предписанию главного начальника Уральских горных заводов, позволявшего строить церкви и обращать в единоверие часовни. 20 февраля 1840 года Николай I разрешает передать Свято-Троицкую часовню единоверцам, а 30 марта началась сама передача ее комиссии в составе управляющих заводов. И узнав о передаче часовни единоверцев, старообрядцы-раскольники разогнали стражу и поставили стеречь свою святыню, и началась смута и беспорядок. Потом это все длилось. И 27 декабря 1841 года по указу Святейшего Синода Свято-Троицкая часовня обращена в церковь в древнем стиле, как того просили единоверцы. 4 января 1842 года она освящена в единоверческую церковь. В том же году Пырьев получил грамоту на освящение места под алтарь. На месте часовня начинается строительство каменной церкви. Главный Троицкий престол освящен отцом Нафанаилом в 1885 году. Позднее пределы южный святого Николая Угодника в 1886 году и северный Рождества Пресвятой Богородицы в 1887 году. В 1894 году все три престола из-за их веткости были заменены на новые. На колокольне, считавшейся одной из самых высоких в Нижнем Тагиле, висел большой колокол. Рядом стояли два двухэтажных дома. В одном жили священник и диакон, в другом размещалась церковно-приходская школа. И в начале 1930-х годов Свято-Троицкая церковь была закрыта, церкви были сняты кресты, с колокольни сброшен колокол, иконостасы, клиросы, притвор тоже были разрушены.
0: Какова была судьба церкви, именно здания вот храма, в годы войны, или, может быть, после или до?
1: Здания церкви использовали под склады, слесарные мастерские, а позднее под автогараж высокогорного рудоуправления. Во дворе в 1970-е годы работало производство брусчатки для мощения дорог. В 1991 году храм был передан Екатеринбургской епархии. Благочинный протоиерей Геннадий Ведерников по благословению владыки архиепископа Мелхиседека направил на восстановление храма священника отца Александра Харужного. И с 1993 года в храме работали профессиональные художники. Но хочется отметить, что вот этот батюшка протоиерей Геннадий Ведерников, он большую роль в Нижнем Тагиле насчет храмов сыграл. То есть я почитала о нем, он и в Александро-Невском храме служил, и здесь он приложил руку в строительстве. То есть он большой молодец, и батюшка уже давно служит. Ну, в общем, весной 1993 года первые колокола были подняты на колокольню, а к лету того же года на колокольне появился небольшой колокол весом около 6 тонн. Первая божественная литургия была совершена в Свято-Троицком храме, была совершена на Пасху 1992 года. И в 1998 году храму присвоен статус архиерейского подворья. 22 и 26 по 26 сентября 2000 года состоялся первый в истории визит на Урал представителя Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Алексея II. Визит в Нижний Тагил начался с посещения его святейшеством Свято-Троицкого архиерейского подворья. И 19 марта 2012 года в связи с образованием Нижнетагильской епархии епископом Иннокентием храм был утвержден в статусе кафедрального собора. Когда мы гуляли по центру, я видела этот храм, и хочется сказать, что собор представляет собой типичную для русско-византийского стиля архитектуры трехглавую церковь с высокой колокольней при входе, массивным куполом посередине и небольшой главкой-маковкой над алтарем. Ну и, как свойственно обычно Свято-Троицкому храму, ну, нашему, правда, нет, но его обычно в бежевый цвет покрывают. И здесь, в общем, такое дело, что он сначала был бежевым, а потом со временем его покрыли в зеленый цвет. Угу. То есть сейчас у нас вот такого цвета зеленого. Ну и важный еще элемент, на чем экскурсия по Нижнему Тагилу была особо сакцентирована, это на культурной части. Например, в Каменск-Уральском там всего 4 храма в городе. А здесь я была удивлена, что аж 18 храмов. Ну, когда я изучала этот город, хочется сказать, да, вот. То есть я уже об этом сказала. Нет. По-моему, не говорила.
0: Не говорила, добавила
1: вот,
0: сейчас.
1: Да. Ну вот это добавить хочется. Ну, хочется сказать про музей подносного промысла, ну, что очень яркое впечатление оставляет. Это музей подносного промысла в доме Худоярова. Там представлена уральская тагильская роспись. И это здание является памятником истории федерального значения. Это двухэтажный добротный дом, построенный не позднее 1843 года. В середине XIX века принадлежал семье художника по росписи на металле Исаака Фёдоровича Худоярова. Потом там жили его потомки. И в советский период здание было приспособлено под коммунальное жилье с возведением множества внутренних перегородок. И изначально дом находился на улице Горького, бывшей Береговой, а в 1982 году был перенесен на улицу Тагильскую и восстановлен на новом месте с заменой фрагментов бревен. Музей истории подносного промысла распахнул свои двери в 1991 году. Авторами первой экспозиции стали зав. Этнографическим отделом Петрухина и научный сотрудник Силонова. В 2006 по 2009 годах была проведена реэкспозиция. Автором концепции была заведующая этнографическим отделом Меркушева. Воплотила ее с некоторыми изменениями творческая группа в составе заместителя директора по научной работе Фатхидиновой и научных сотрудников Осетровой и Устюговой. И вот эта экспозиция действует и в настоящее время. Представляет собой ретроспективный показ зарождения и развития уникального промысла росписи по металлу с 18 по 21 век и знакомит с жизнью и творчеством знаменитых тагильских художников Худояровых. Ну, хочется сказать, что на данный момент времени с 5 февраля там открылась выставка «Юбилейная палитра», то есть это праздник в честь выдающихся художниц, чьи имена синоним знаменитой тагильской лаковой росписи по металлу. И то есть эта выставка продлится аж до лета, и можно съездить посмотреть. И там представлены работы знаменитых художниц, чей возрастной разбег большой, то есть там есть Тамара Юдина, 80 лет, Нелли Кошкина и Любовь Маркус, 75 лет. То есть от 80 до 50-летнего возраста представлены художники. Это диалог эпох и творческих почерков внутри одной великой традиции. Более 30 уникальных подносов от виртуозной маховой росписи с ее знаменитым двойным мазком до сложных сюжетных композиций. Ну, на меня особое впечатление это произвело. То есть я сама занималась уральской росписью, ну, была и на мастер-классах, и сама расписывала доски. Но для меня, как для любителя, это не простое дело, а вот профессионалы, они прямо быстро могут расписать и красиво подносы. И там даже есть профессиональные образовательные учреждения, которые учат художников, и люди потом профессионально этим занимаются. Ну, хочется сказать, что Тагил удивил наличием храмов в большом количестве. Музей такого замечательного дома Булата Акуджавы.
0: Да, дом Булата Акуджавы, это семья Булата Шаловича, жила там с 1934 года по 1937. И этот дом сейчас сохранился, и называется он «Дом-музей Булата Акуджавы в Нижнем Тагиле». То есть можно начать наше паломничество или туристическую поездку, например, с посещения храма Свято-Троицкого, да, кафедрального. А потом отправиться в музей Худояровых, посетить Демидовский музей и закончить домом Булата Акуджавы, как вариант, или наоборот. Еще есть зеленая линия в Нижнем Тагиле, малахитовая линия. Можно идти по центру, прогуливаясь и смотреть на объекты. Вы нам сегодня рассказали о нескольких, о храмах, о возрождении. Спасибо вам за это. Но и были в Тагиле, видели все воочию. Наверное, еще как-нибудь планируете, потому что город действительно преобразился.
1: Ну да, когда я готовилась к программе и вспоминала все это, и мне захотелось еще съездить туда, чтобы
0: что-то новое, да,
1: в памяти освежить, потому что я заметила, через несколько лет все преображается. То есть моя мама, например, в Казань съездила, и Казань уже другая, и Свияжск уже другой. То есть мы были супругом в 19-м году, а сейчас уже 26-й год пошел. Так что я думаю, обязательно стоит туда съездить, и наш Урал славится красотой городов, их культурой. И освежать, ну, на протяжении нескольких лет, вот, например, ну, может быть, какие-то люди жалуются, что нет там средств куда-то поехать, все же метят на какие-то дальние расстояния, а просто ездить по Уралу и напитываться этой культурой, это уже очень большое дело, и можно этим заниматься.
0: В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала». Душеполезно, с пользой для ума и души будем стараться паломничать по нашим местным святыням. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
1: Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: В эфире передача «Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
1: В студии Вероника Фатхулина
0: и Михаил Бутаков.
2: Гость в студии.
1: В нашей студии следопыт, прихожанка, певчая и просто очень творческий человек Катя Рязанова. Мы знакомы уже с твоим творчеством. Ты пишешь пьесы. Какое произведение ты создала в последнее время? Что тебя вдохновляет?
3: В данный момент я ничего не пишу. Все, что мне следует писать, это сочинение для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Так что творчество я как-то временно отложила. Но все же надеюсь, что когда я его сдам, если я с Божьей помощью сдам его хорошо, то я вернусь обратно к творчеству. Из того, что я создала за последнее время, небольшая рождественская история, святочный рассказ про путешествие, про рождественское путешествие мальчика. Было Рождество, канун Рождества. Родители Вани собирались на рождественскую службу, на ночную, а поскольку сам Ваня только выздоровел, то его не взяли. На всякий случай, чтобы не разболелся снова. И вот родители уходят, и когда Ваня просыпается, он видит ангела. Я долго думала, как написать, чтобы... Потому что с моей точки зрения уже, когда ты видишь незнакомого человека в своей квартире, это можно понять не совсем так, как мы понимали в детстве, а потом подумала, что... В 5 лет, когда ты видишь ангела, то более высока вероятность, что ты правда не примешь его за грабителя. Дети верят в чудеса, взрослые как-то уже более скептичны в этом плане. Они не верят в чудо, не верят в то, что можно вместе с ангелом путешествовать в рождественскую ночь. И вот герои нашей истории переносятся в Вифлеем, где в эту ночь должно произойти великое чудо. Ваня знакомится с Иродом, встречает Марию и получает от нее в дар маленькую звездочку, которая, мне кажется, должна символизировать тот свет, ту веру и надежду, которую нам дарит вера в Бога.
1: Ну, будем надеяться, что еще напишешь.
3: Я тоже очень надеюсь на это.
1: Твой стиль будет развиваться, и под конец мы увидим шедевр. Ну, и многих, наверное, интересует вопрос про воскресные школы. За годы, что ты там училась, что изменилось в школе вашего храма? Какие ученики приходят? Остаются ли при храме после окончания?
3: За свою жизнь я видела не одну воскресную школу. Так вышло, что моя мама одно время преподавала в воскресной школе, поэтому мы общались. Я даже один раз была на слете директоров воскресных школ. И мне очень радостно от того, что я вижу. В той воскресной школе, в которой я училась, в самой первой, часть ребят, конечно, со временем ушла. Даже, насколько я знаю, сейчас не все из них ходят в храм. В другой воскресной школе... Знаю, что 2 ребят сейчас учатся в Тобольской духовной семинарии. До этого они учились в Тюменском духовном училище при Тобольской семинарии. Как-то оно там относится. Вот. Сейчас в семинарии уже учатся. В той воскресной школе при храме, куда я хожу, воскресная школа развивается. Вот из всех воскресных школ, что я видела, это прям на серьезный уровень ее выводят. Отец Алексей... потрясающий настоятель, организовывает все, стремится, чтобы у детей было все в воскресной школе, стремится как-то организовать, стремится дать все для комфортной учебы. Дали оборудование в воскресной школе, у них теперь инновационные экраны, чтобы можно было показывать какие-то презентации, еще что-то. И учителя, конечно, в воскресной школе у них сейчас 3 или 4 группы по закону Божьему. Их ведет 3 преподавателя. Есть 2 группы по пению. В одной как бы такие начинающие ребята, которые еще вот не так много поют, в другой уже, скажем так, у нас корифеи, профессионалы. учат песнопения, затем вместе с ними иногда участвуют в литургии, выступают в фестивале Екатерины, каждый год принимают участие хор под руководством Елены Викторовны Петуховой, наш замечательный регент в детском хоре. Каждый год проходит слет. Благодаря слету приходит много ребят, потому что ребята знают, о, какая-то тусовка, да, что-то классное. Приезжают в Мариинск. Каждый год проходит слет в Мариинске. Мы про него тоже как-то рассказывали.
1: Да, слет трезвости.
3: Слет трезвости. В прошлом году на этом слете произошло освящение храма во имя Спиридона Тримифунского. Всех приглашаем. Слет проходит перед царскими днями. Уточняйте подробнее информацию. Всегда ее выставляют в интернете где-то в начале лета, в середине июня. Отец Игорь Бочинин. Отец Игорь Бочинин, если я не ошибаюсь, является организатором слета. Ну, по крайней мере, трезвенниками и всем этим он заведует. В общем, уточняйте информацию, всех мы приглашаем. Замечательное место Мариинск. Мы всех будем очень рады видеть. Ребята приезжают на слет, видят, что это здорово, это интересно. В храме бывают какой-то стереотип, я не понимаю, откуда он пошел, возможно, в 90-х так было, что в храме старые бабки ходят, молодежи там нету, в храме неинтересно, вот батюшка всех заставляет класть поклоны.
1: Ну, для многих так она до сих пор остается.
3: Нет, в наших храмах, в которых я была, все не так. На этом слете летом отец Алексей для ребят из воскресной школы закупил винтовки, закупил луки. Было много хороших, интересных мероприятий, в которых ребята участвовали. И есть некоторые ребята, которые первый раз на слете приходят в храм. Позднее крестятся. И в сентябре, в октябре приходят к нам в воскресную школу. Да, воскресная школа пополняется, детей все больше и больше. В этом году, если я не ошибаюсь, возник урок, не знаю, аналог ОБЖ, на котором ребята именно им рассказывали, как стрелять правильно. Вот, я думаю, это больше мальчикам интересно. Ну, возможно, и девочкам кому-то. Также есть класс, в котором Михаил Александрович обучает ребят колокольному мастерству, учит звонить правильно. У нас есть колокольня, куда, потому что, ну, как одной теории не обойтись, конечно же. Он ходит с ребятами на практику. В общем, помимо закона Божьего, есть очень много всего интересного. И к тому же епархия организует какие-то мероприятия. Я думаю, что невозможно уйти из вот этой замечательной семьи, вот этого замечательного общества, в котором у тебя столько друзей, столько интересных, разнообразных мероприятий, в которых ты обязательно найдешь что-то для себя. И вот, как я знаю, потом с Михаилом Александровичем я познакомилась уже, когда он закончил воскресную школу. Он проходил туда несколько лет и постепенно втянулся, стал в храме помогать. У нас очень много алтарников в Ревде. Я больше нигде не видела такой роты. Всем, кому я показываю, удивляются люди, потому что если смотреть, когда ребята приходят, вот, скажем так, на большие праздники собираются, пожалуй, все, то это 10-15 человек. Все выстраиваются на амвоне, на веру выходят. Сердце радуется, когда смотришь на то, что в храме есть новое поколение подрастающее, которое православные ребята.
1: Можно ли, на твой взгляд, сделать пьесу про братство православных следопытов, возможно, даже с их участием? Если бы ты об этом писала, как бы ты это сделала?
3: Ну, если честно, мне сейчас в голову не идет никакая идея. Я даже никогда не задумывалась об этом. Спасибо, что подкинули идею, возможно, когда-нибудь мое воображение что-нибудь такое сделает. А насчет пьесы о братстве православных следопытов, я думаю, что пьесу, постановку от Всеволода Сергеевича и от патруля инструкторов Лоси никто не переплюнет. Они поставили потрясающую постановку. Вступайте в братство православных следопытов, Будет много интересного, и, возможно, вы увидите продолжение постановки с участием Всеволода Сергеевича, а также остальных участников «Патруля Лоси».
1: Ну да, талантливые люди, талантливые во всем. Большое спасибо, что пришла, за такой содержательный, очень веселый, душевный разговор.
3: Спасибо большое за приглашение. До свидания.
1: Это исторический момент. 11 мая 330 года состоялось освящение города Константинополя. Это событие, несомненно, является не только светским, но и церковным воспоминанием и празднованием. Во времена Римской империи столичными бывали многие города, ибо столицей тот или иной град становился, когда в нем достаточно долгое время пребывал император. Однако царь Константин, несомненно, желал большего, ибо основал не просто город, но новый Рим. В отличие от языческого Рима, полного идолов на берегах Тибра, новый Рим на Босфоре должен был быть изначально христианским. Фактическое признание христианства государственной религии было подлинной революцией. В начале правления Константина христиан в империи было абсолютное меньшинство. Однако император сделал свой выбор. В 313 году император подписал Миланский эдикт, по которому христианство становилось дозволенной религией и более не подлежало преследованию. Спустя всего 12 лет в городе Никее состоялся Вселенский собор. Константин принял самое активное участие в формулировке его догматических постановлений. Именно это событие стало началом новой эры. Не случайно, подобно количеству домочадцев праотца Авраама, в библейском сражении с нечестием, согласно преданию, число отцов на соборе в Никее было 318. Православие получало таким образом новое измерение. Отныне оно означало официальное утверждение в империи формулировку догматического учения. Этот период в истории церкви, именуемый Константиновским, был чрезвычайно долгим и закончился лишь в 1917 году с падением Российской империи. Отцы церкви того времени верили, что переход Константина на сторону христиан, а затем его собственное крещение в 337 году, по традиции того времени перед смертью, произошло Духом Святым. Вселенная становилась христианской, а христианство не только в теории, но и на практике становилось всемирным, то есть кафолическим исповеданием для всех. Основание града призвано было служить этой промыслительной цели –

0: На дворе май, наступает пора экзаменов. Давайте пожелаем всем, кто их будет сдавать, сдать их на отлично, с Божьей помощью. Чтобы вы, дорогие ученики, каждый раз восклицали: «Опять пятерка! Опять пятерка!» Этот возглас, кстати, мог бы стать названием известной картины. Но не случилось. Подробнее в рубрике «Познаем мир» с Кирой Бутаковой.
1: Познаем мир.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня интересные факты о картине художника Федора Решетникова «Опять двойка». Изначально художник хотел написать полотно «Опять пятерка», посвященное истории отличника. Но однажды он увидел мальчика, который, получив двойку, был так расстроен, что это произвело на Решетникова сильное впечатление. Он полностью изменил замысел. У главного героя было несколько прототипов. Основным натурщиком стал сосед Решетникова по даче, обычный мальчик. Решетников просил позировавших ему мальчиков растирать щеки и уши снегом, ведь у героя картины должен быть такой цвет лица, как будто он только что вошел в дом с морозной улицы. Собака, бросающаяся навстречу мальчику, который художник специально ввел в композицию, чтобы смягчить драматизм сцены, это символ всепрощающей любви.
1: А у тебя какие чувства вызывает эта картина?
2: Да.
0: Мне жалко этого мальчика. Мне кажется, что, возможно, он просто не понял уроки. Ему надо помочь и не ругать его.
1: В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
3: Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
1: Христос воскресе!
4: Воистину воскресе Христос!

0: поднимать всех наверх.
1: Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том,